Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Четки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежал и перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская и наше музыкальное путешествие сегодня. Сегодня мы в Англии 70-х, но не в ослепительном Лондоне с его модными клубами, нет. Не на шумных площадках глэм-рока и не на стадионном концерте. Наш путь лежит севернее, в промышленный Брэдфорд, город шерстяных фабрик, кирпичных домов, рабочих кварталов. И именно там встретились школьные друзья, которым предстояло создать одну из самых узнаваемых британских групп своего времени. В их музыке не было тяжелых гитарных экспериментов, они не стремились потрясти слушателя сложностью. Они пели о встречах, о расставаниях, об ожидании телефонного звонка, о ночных кафе, о случайных попутчиках и девушке, которая много лет жила в соседнем доме. Музыка их казалась простой, но за простотой скрывалось редкое умение создать историю продолжительностью в 3 или 4 минуты. Группа эта называлась «Смоки».

Сегодня мы вспомним ее классический состав. Криса Нормана, конечно же, вокалиста с характерной вот этой хрипотцой в голосе. Алана Силсона, гитариста, басиста Терри Атли и барабанщика Пита Спенсера. Я сейчас говорю вам эти имена, называю и завидую сама себе. Мне удалось здесь, в Тель-Авиве, побывать на концерте состава группы «Смоки» без Криса Нормана уже, но с тем составом, который я сейчас вам почти всех назвала, и отдельно на концерте Криса Нормана, и встретиться с ними лично в гримерке, и ощущение совершенно какое-то космическое, учитывая еще и их доступность, этих людей. Это было невероятно, как весь зал знал, эти слушатели, зрители английские не знали, подпевали как могли и подтанцовывали, как это можно было не делать. Начиналось все задолго до международной славы, как это бывает часто. Музыканты несколько раз меняли название. Они играли как группа под названием The Yen, The Swings, Essence, даже The Elizabethans, потом Kidness. Первое известное выступление будущего ядра группы состоялось еще в школьные годы. Путь к успеху занял, представьте, около 10 лет. Это много. Годы клубов, небольших концертов, неудачных записей, каких-то более удачных. И, конечно, того, что называют ожиданием. И только встреча с авторами и продюсерами Ники Чинном и Майклом Чепменом помогла будущим звездам, музыкантам найти то звучание, которое вскоре узнает вся Европа и будет отличать их, как отличают людей по стилю, по почерку и так далее. Так что давайте слушать группу «Смоки».

не играй мне свой рок-н-ролл. Это не просьба выключить музыку, совсем нет. В тексте рок-н-ролл становится образом обаяния, красивых слов, привычных приемов человека, который пытается вернуть утраченное доверие. Героиня уже слышала эти обещания и больше не желает попадаться на них. В аранжировке этой песни можно услышать и интонацию раннего рок-н-ролла, и кантри-рока даже. Исследователи этой группы и дискографии самой группы отмечают сходство вступительного рисунка с песней даже Элвиса Пресли «His Latest Flame». Но, конечно, Смоки не копировали Элвиса, они превращают знакомые обороты в свою манеру, в свою мелодичную манеру, если говорить именно о музыке группы Смоки. Песню эту они выпустили осенью 75-го. Она поднялась до 8-го места в Великобритании. Это уже, конечно, согласитесь, было достижение. И к этому времени стало ясно, успех первой композиции не случайен. В звучании группы Смоки присутствовало тогда все, за что группу полюбят миллионы слушателей в мире. Ровный ритм, акустические гитары, многоголосие, голос Криса Нормана, конечно, который потрясающе умел одновременно звучать мужественно и при этом ранимо. Это было удивительно. Давайте слушать дальше.

Ну а к следующей песне возникнет еще одна очень важная черта группы «Смоки» — любовь к небольшим сюжетам, похожим на сцены из старого кино. Согласитесь, это романтично. Ночной Париж, многолюдное кафе, двое договариваются встретиться под луной, но встреча, возможно, уже и не состоится. Следующая песня стала хитом. Ники Чин, Майк Чепмен стали авторами песни. Это был 76-й год. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». Название обещает романтическое свидание, но текст оказывается печальный. Действие действительно происходит в Париже. Упоминаются Елисейские поля, летний вечер, музыка в переполненном кафе. В центре песни Жан-Клод и Луиза Мари. Когда-то они встречались, смеялись и говорили друг с другом, а теперь и теперь их разделяет мир. Рассказ, вот этот сюжет, который был выбран, и то, как он построен, на мой взгляд, это очень необычно. Слушатель как будто наблюдает со стороны чужую память. И в припеве снова звучат вот эти обещания встречи, хотя финальная строчка дает понять, прежний жизни, прежней близости, ничего того, что было, уже не вернуть. Песню написал Чин Чепмен, она вошла в период альбома «Midnight Cafe». В 76-м году она вышла отдельным синглом. В Великобритании композицию очень полюбили, она вошла в хит-парад, заняла сначала 11 место, в Ирландии вообще первое, вошла в десятку чартов ряда европейских стран. Ну и не зря, и, конечно, жители многих-многих других стран, включая Советский Союз, больше это происходило в 80-е все-таки годы и 90-е, когда все западная, скажем так, музыка для Советского Союза доходила медленнее до зрителя, до слушателя, полюбила очень-очень справедливо. И было за что группу «Смоки». Название альбома «Полночное кафе» очень подходит вообще музыке самой группы. И их лучшие песни словно происходят поздно вечером. Давайте услышим вот ту самую песню, о которой я рассказывала. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете».

Группа «Смоким» в эфире «Канрека». И следующая история. Кто не знает эту песню? Ну, наверное, также кто не знает девушку по имени Элис. Мы об этой песне. «Living Next Door to Alice». Никки Чин, Майк Чепмен. Авторы все те же. Звонит Салли и сообщает новость. Элис уезжает. Герой подбегает к окну, видит лимузин у соседнего дома. В машину загружают вещи, дверь закрывается. Элис исчезает из его жизни, даже не узнав, что сосед был влюблен в нее 24 года. Такова история на самом деле. Самая знаменитая, наверное, песня группы «Смоки». Написана она была, кстати, не специально для группы «Смоки». Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен. И первую песню записала австралийская группа «New World». Это был 72-й год. И вот та версия первая не стала мировым хитом. Спустя 4 года композицию предложили именно группе «Смоки», музыкантам. Именно голос Криса Нормана сделал эту историю известной во многих странах. Версия группы «Смоки» появилась впервые в британском чарте, в хит-параде в декабре 76-го, достигнув 5-го места. В Германии, Нидерландах, Ирландии, Австрии, Норвегии песня поднималась на вершину национальных рейтингов. В песне есть еще один персонаж – Салли. Она признается герою, что сама ждала его все эти годы, но он настолько поглощен потерей героини по имени Элис, что почти не слышит ее слов. Поэтому это не песня о неразделенной любви и все. Это история человека, который смотрел в одну сторону и не замечал, что кто-то другой все время смотрит на него. Позднее на концертах публика, естественно, стала выкрикивать после имени Элис продолжение, были пародии на «Смоки», были версии на разных языках, включая, разумеется, и русский. Давайте услышим. Группа «Смоки» и, конечно, «Living Next Door to Alice». Кто такая Элис?

После невероятного успеха песни об Элис, Смоки почти сразу выпускают еще одну песню Чина и Чепмена, теплую балладу о доверии. Такая песня «Убежище». «Откинься на руки того, кто тебя любит», вот если говорить буквально о переводе названия. И эту композицию можно воспринимать как и простое обращение к человеку, которого любишь, но настроение самой песни еще шире. Это песня о желании стать для другого человека убежищем, не жилеткой, убежищем. В тексте почти нет каких-то событий, никто никуда не уезжает, не приходит письмо, не звонит телефон. Есть просто обещание, когда станет трудно, рядом окажется тот, кому можно довериться. И для этой группы, для группы «Смоки», такая прямота была всегда естественна в их исполнениях, в их песнях, в сюжетах их песен. Оба автора, Чин и Чепмен, не пытались писать какую-то сложную тему, сложные песни, не выбирали сложную поэзию. Они создавали достаточно точно, понимая то, что хочет аудитория, то, что подходит группе, точную эмоциональную ситуацию, а группа уже, естественно, наполняла все это музыкой и голосами. Этот сингл, который вы сейчас услышите, вышел в феврале 1977 года и стал, конечно, хитом эта баллада. И в данном случае, как всегда, важны вокальные партии еще и других участников. Смоки никогда не были только Крис Норман и все, как вокалист. Нет. И, разумеется, голоса Алана Силсона, Терри Атли и Пита Спенсера всегда создавали вот этот очень красивый фон, по которому группу всегда можно было узнать тем, кто ее очень любит, знает и собирал все ее композиции. Мы слушаем «Смоки».

Ну что ж, давайте поговорим о следующей песне. Показательно, знаете что? Эту песню, которую вы сейчас услышите, безумно любили поклонники группы «Смоки» в Советском Союзе. Но британский слушатель ее вниманием не удостоил тогда, когда она вышла. Потом, да, но сначала нет вообще. Ее даже не выпустили синглом, не включали в сборники, как, например, сборники под названием «Greatest Hits», то есть «Великие лучшие хиты». Это было удивительно. И интересно, что авторство этой композиции принадлежало не вот той паре, тандему, о котором я говорила, а гитаристу группы Алану Силсону. Сколько есть версий этой песни, сколько версий пародийных, которые гуляли по просторам до того же Советского Союза и в других странах. Это было очень даже, в общем, смешно, потому что ни одна песня группы «Смоки» настолько внимания не привлекала тех, кто жили тогда в Советском Союзе и очень любили группу «Смоки». Ну, например, была известна версия в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», и называлась она «Нет, я не жду». Но я думаю, что вы поняли, речь идет о песне «What can I do?». И вообще-то насчет ожидания тут нет. Дело не в этом. Это была исповедь человека, грешника, в общем, который прожигал свою жизнь. Об этом эта песня. «Мои сны, мечты в золотых облаках». Ветер мне по пути в светлых солнечных снах, но, вернувшись назад, я грешу, как грешил, словно черный закат на обломках души. Что я могу? Это эквиритмичный перевод Сергея Аксененко. А мы слушаем группу «Смоки». What can I do? Оригинал.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете Камрэка, с вами Таня Барская, а мы с группой Смоки сегодня в нашем эфире вспоминаем очень разные песни разных лет, в основном 70-е, когда это действительно прозвучало необычно и так, что зацепило очень много меломанов, поклонников разной музыки, но это было что-то новое совершенно, и действительно то, как пел Крис Норман в начале, и, естественно, голоса тех, кто играл на гитарах в этой группе, они создавали свой стиль и стали узнаваемыми на слух. Это действительно было интересно, и мы переходим к истории следующей песни. Песня под названием «Это твоя жизнь», «It's your life». Авторами были все те же, тот же тандем, Ники Чин и Майк Чепмен, и... Твоя жизнь, ты можешь делать то, что хочешь. В другой песне подобные слова, возможно, могли бы прозвучать как гимн свободе. Здесь они произносятся даже с оттенком усталости по сюжету. Герой понимает, что не может постоянно спасать другого человека от его собственных решений. Он еще любит, еще пытается достучаться, но уже отступает, вынужден отступить. Композиция эта вышла в 1977 году, достигла 5-го места британского чарта, в других странах поднималась еще выше. В этот период группа Смоки, можно сказать, выпускали хит за хитом. Это было именно так. И несмотря на устойчивое авторское партнерство с Чином и Чепменом, музыканты не хотели оставаться исполнителями чужого материала. Крис Норман и Пит Спенсер, другие участники, сочиняли еще и собственные песни, особенно для альбомов и вторых сторон синглов, не надо об этом забывать. А вот следующая композиция вообще появилась, написанная другими, Сонни Бону и Джеком Нитч, об этом мы поговорим чуть позже. Давайте услышим «Это твоя жизнь», «It's your life».

It's Life, это твоя жизнь. Итак, песня, о которой я начала вам рассказывать, авторами которой стали необычный тандем для группы Смоки, но Джек Ницше и Сони Бонно. 77-й год, «Боль, похожая на иголки». Настоящее название песни «Иголки и булавки». Именно так герой описывает физически ощутимую боль, которую вызывает любовь. Он пытается убедить себя, что сумел уйти, но встреча с прежней возлюбленной разрушает вот эту уверенность. Песню впервые записала Джеки Дешанон, это был 63-й год. Уже в 64-м году одна из британских групп вывела свою версию на первое, кстати, место национального чарта. Смоки же обратились к этой композиции, как я уже сказала, в 1977-м, замедлив темп и превратив ее в рок-балладу. Версия Смоки пользовалась огромным успехом, стала европейским успехом для них. Она достигла в Великобритании 10-го места, в Германии 2-го, в Австрии вообще 1-го. И запись хорошо показывает, как эта группа работала с чужим материалом. Они не меняли песню до неузнаваемости. Они словно переносили ее в свое пространство, в свой мир, в свою музыкальную гармонию, где звучит акустическая гитара, где припев поддерживают сразу несколько голосов, как это было принято всегда у этой группы, и где Крис Норман поет так, как будто рассказывает историю каждому слушателю, каждому зрителю. И надо сказать, что это еще раз доказало. В 78-м уже году группа еще раз показывала, она все время пыталась отойти и от привычной формулы, чтобы ее видели и другой. Давайте услышим «Needles and Pins», «Иголки и булавки».

История группы «Смоки», разумеется, не была всегда только прекрасной и сопровождала ее только успех и радость. К сожалению, нет. Крис Норман в какой-то момент начал сольную карьеру, очень удачную, надо сказать, карьеру. Состав группы стал меняться. В 1995 году после автомобильной аварии ушел из жизни вокалист Алан Бартон, который заменил Криса Нормана в группе. Спустя годы, но это было относительно недавно, не стало Терри Атли, человека, который для меня ассоциировался с этой группой всегда, кроме Криса Нормана. Музыкант, который прошел почти всю историю коллектива, практически с самого начала. Но классические записи 70-х, конечно, остались. Давайте услышим голос только Криса Нормана из его уже сольной карьеры, а потом вернемся к этой группе. Одна из песен только Криса Нормана, «Gypsy Queen».

Следующая песня. «О, Кэрол», называю ее сразу. Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен, 78-й год. Песня полностью тех же авторов. И не следует путать эту песню с известной композицией Нила Седаки «О, Кэрол». Но только там есть два восклицательных знака после каждого слова. Номер этот номер написан Никки Чином и Майком Чепменом. Необычно вышел отдельно, отдельным синглом в мае 78 года. Потом вошел в один из их альбомов. Тоже, конечно, как и многие хиты, очень быстро попал в хит-парад. В музыкальном отношении песня «О, Кэрол» заметно отличается от печальных баллад, ночных баллад группы «Смоки». Здесь есть даже почти водевильная, я бы сказала, легкость, фортепианный ритм и, конечно, улыбка, это вы сейчас почувствуете. И именно в период работы над этим альбомом, в который вошла песня, эта группа «Смоки» и начинает активнее представлять собственные композиции, что очень и очень важно. Мы слушаем «О, Кэрол», «Смоки».

Какое все-таки интересное путешествие проделала сама группа «Смоки». Англия 70-х, и вот тот Лондон, с которого мы начинали, промышленный Брэдфорд, тогда еще совсем молодые школьники, школьные друзья, которые так долго прошли этот путь, они его проходили очень достойно, дружно, и стали совершенно уникальным, на мой взгляд, коллективом. Музыка, которая казалась сначала простой, потом им ничего уже не нужно было доказывать. И осталось вот это ощущение до сих пор, как будто действительно каждая песня группы «Смоки» обращена лично к вам, к тем, кто любит эту музыку, к тем, кто вспоминает что-то свое из 70-х, 80-х, 90-х, тогда, когда вы познакомились с той или иной их песней, когда эта песня чем-то вам понравилась, когда вы вспоминаете, что вы под нее танцевали, и ощущение, будто за окном уже поздний вечер, как у многих песен есть такое ощущение их, и будто в небольшом кафе все еще горит свет, и кто-то по-прежнему обещает. Вспомните, с чего мы начинали. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». С вами была Таня Барская и группа «Смоки», за что им большое спасибо.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы мы с вами услышали голос красивый, удивительный, голос Хосе Каррероса. И, естественно, его лиризм, человека, который нам знаком и по сольным выступлениям, и, конечно, совместно с Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, принес на сцену оперную особую чувствительность, и по прошествии многих лет его концертные выступления все так же поражают публику вокальной виртуозностью и таким благородством, с которым именно он, Хосе Каррерас, преподносит аудитории музыкальные композиции. Хосе Каррерас.

Концерты Хосе Каррерас, его репертуара состоит из настоящего, блестящего, на мой взгляд, набора настоящего тенора. Это неаполитанские, конечно, песни, испанские песни о любви, баллады, номера из классических оперетт и сарсуэл, оперы. Хосе Каррерас в нашем эфире. Надо сказать, что когда Жозеп Мария Каррерас и Коль, это его полное имя, родился, то уже с самого раннего детства он рос крайне умным и спокойным ребенком, и будущей звезды оперы был серьезный, очень внимательный взгляд по воспоминаниям близких. Это всегда бросалось в глаза, и это для ребенка было достаточно редкой ситуацией. Так вот, когда он в детстве капризничал, родители Хосе включали горячо любимому сыну музыкальные композиции, и он их тут же начинал запоминать, а главное, он тут же замолкал. А петь Хосе Каррерас начал после просмотра фильма «Великий Карузо». Я думаю, вы знаете этот фильм, где в главной роли блистал Марио Ланца. Тогда его звонкий дискант напоминал Робертино Лоретти.

Еще в детстве именно Энрико Карузо покорил маленького талантливого Хосе, и он незамедлительно выучил наизусть практически все арии вокалиста, исполняя их при первой же возможности. И стоит отметить, что мать поощряла увлечение сына, видя тягу его к музыке вообще, она договорилась о частных уроках игры на фортепиано и пения. И уже в 8-летнем возрасте Хосе Каррера стал посещать консерваторию одновременно с занятиями в школе. Впервые он выступил на публике в 8-летнем же возрасте, спев «Сердце красавицы склонно к измене» на испанском национальном радио. Семейство было счастливо.

Хосе Карерос учился в университете Барселоны, изучая химию, но продолжал брать уроки вокала. В 1971 он победил на международном конкурсе певцов и в итальянском городе Парма. И именно эта победа принесла ему приглашение на роль Рудольфа в опере «Богема» и стала отправной точкой в его карьере именно оперного певца.

Не могу не рассказать еще об одной части его жизни, потому что громкому успеху на мировой сцене Хосе Каррерас во многом обязан протекцией со стороны знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье. Молодого исполнителя Монсеррат заметила в конце 60-х и тогда пригласила его на роль ведущего плана в опере «Лукреция Борджа». После успеха он исполнил партию Доницетти в опере «Мария Стюарт» в Лондоне, потом спел свою первую арию Пинкердона в опере «Мадам Бовари» в Театре Нью-Йорка, и к 75-му году тенор завоевал все ведущие сцены мира. –

Примечательно, что в 28 лет, когда оперные певцы только начинают свой творческий путь, Каррерас уже исполнил 24 ведущие партии в операх Европы и Северной Америки, успев дебютировать на сценах 4 великих мировых оперных театров. На сцене Венской государственной оперы в 1974 году он сыграл герцога Мантуи в «Риголетто». В этом же году на сцене Лондонского королевского оперного театра примерил на себя образ Альфредо в «Травиате», сыграл Каварадосси в «Тоске» на сцене Метрополитен-опера, а в 1975-м исполнил партию Рикардо в опере «Бал-маскарад» на сцене Ла Скала.

0: Добрый час для всех жителей города Нацерет и для всех жителей Севера. Медицинский реабилитационный и гериатрический центр Golden Care души Нацерет. Великолепный и продвинутый, с профессиональным и квалифицированным персоналом, открывает свои двери для широкой публики. Для дополнительной информации звоните звездочка 4924.
1: 1990 год. Он был примечателен тем, что впервые в Риме, где в то время проходил чемпионат мира по футболу, состоялся концерт, на котором выступили три самых

себя беречь и стал одним из тех, кто участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр. В тот же период он записывает пару альбомов, часто выступает сольно. И, преодолев страшную болезнь, Хосе Каррерас создал фонд, средства которого направлялись на исследование способов лечения этой болезни. Интересно, что во время выздоровления, во время лечения, терапии, он слушал очень много музыки, в частности, музыку русских композиторов. На один из самых известных вам фрагментов музыки Бородина он написал слова и назвал это «Мое собственное маленькое чудо». «My own little miracle». Хосе Каррерас.

практически сразу о трех тенорах. Этот проект, который был создан именно по инициативе самого Каррероса, действительно способствовал популяризации оперы как таковой. И когда спрашивают Каррероса, какие у вас самого сохраняются воспоминания о том времени, о времени создания трио, он отвечает, что все воспоминания, которые у меня сохранились, они очень мне дороги, как в профессиональном, так и в личном. И эти концерты, наша тесная взаимосвязь во время репетиции и гастролей сделала нас троих, Хосе Карреросо, Пласидо Доминго и, конечно, Лучано Паваротти, замечательным трио, друзьями и не раз поддерживавшими друг друга.

0: Конец года в Диване Центр. Скидка 50% на все модели со склада и выставки. Хайфа, Нитания, Ришон Ле Цион. Согласно уставу.
1: В добрый час. Для всех жителей города Нацерет и для всех жителей Севера медицинский реабилитационный и гериатрический центр Golden Care Души Нацерет. Великолепный и продвинутый, с профессиональным и квалифицированным персоналом, открывает свои двери для широкой публики. Для дополнительной информации звоните звездочка 4924.
2: Безусловно, говорит Карерас, каждый из нашего трио, когда поднимался на сцену, хотел выступить наилучшим образом. У нас была здоровая конкуренция, но мы также являемся тремя совершенно разными личностями, как в физическом плане, так и в звучании голосов, нашей манере интерпретации. И именно это создавало, я думаю, вы меня понимаете, некую химию, которую улавливали слушатели в разных аудиториях, а также способствовало тому, что этот вид музыки, пение достиг самой широкой публики, многочисленной, разнообразной. Но мы ни в коем случае не хотели хвалиться тем, что стали первыми в какой-то сфере. Однако они стали первыми.

Ну, если говорить о самых знаменитых партиях в исполнении Хосе Каррероса, я еще раз напомню, это, конечно, Каваррадосси, Тоска. Это Пинкертон, Мадам Бовари. Это Рудольф из оперы Богема. Это Радамес, Аида. Это партия Хосе из оперы Кармен. Это Досифей из оперы Хованщина. Ричард Балмаскарад. Флавио из оперы Норма. Испаэль из оперы Набукко, Дженнаро Лукреция Борджиа, партия Элизары из оперы Жидовки, партия Отелло и, конечно, эта партия Калафа из оперы Турандот. И много-много еще золотой музыки с золотым голосом.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня суббота, 10 октября 2026 года, 28 день месяца Тишрей, Кафхэт Батишрей Тавшин Пэйзайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Цагаль нанес вчера вечером удар в районе Ливано-сирийской границы по террористу, который по заданию спецслужб Ирана занимался созданием террористических объектов. Речь идет о неком Юсуфе Али Аль-Хасане, который в прошлом году готовил теракты против наших сил. Эти теракты были предотвращены. Пресс-служба Цагаля сообщила, что эти теракты готовились им на юге Сирии. Он занимался, в частности, подготовкой к запуску по силам Цагаля ракет и беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Предотвращенный теракт на рейсе авиакомпании «Fly Dubai». Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил вчера вечером информацию о том, что второй пилот из Омана Хаим Аль-Хамами готовил крупный теракт самоубийства в аэропорту имени Бен-Гуриона. По словам прокурора, Аль-Хамами планировал захватить самолет и обрушить его на один из терминалов израильского аэропорта. Как стало известно, он был вдохновлен терактами 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. В ходе следствия Аль-Хамами признался в том, что собирал соответствующую информацию в преддверии осуществления им крупной диверсии. Прокурор Эмиратов указал, что, по всей видимости, Аль-Хамами действовал в одиночку. Вместе с тем, спецслужбы Эмиратов продолжают расследование с целью выявления потенциальных сообщников террориста. К другим темам. В Тайбе в результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получил молодой человек 20 лет, который ехал на электрическом велосипеде. Прибывший к месту инцидента, сотрудники службы Маген Давид Адом доставили пострадавшего в больницу Мейр в Кварсабе. Ураган, получивший название Исайяс, обрушился на побережье американского штата Флорида. Как в этом штате, так и в штате Алабама объявлено чрезвычайное положение. В Национальном центре Соединенных Штатов по стихийным бедствиям отметили, что этому урагану присвоена вторая категория. Скорость ветра достигает 160 км в час. Чрезвычайные случаи в Соединенных Штатах. Одна из моделей искусственного интеллекта компании Anthropic направила на интернет-сайт полиции Филадельфии ложную информацию по поводу еще не раскрытого убийства. Сообщение было представлено таким образом, будто бы оно исходит от человека, обладающего достоверной информацией. Из полиции Филадельфии сообщили, что это сообщение там определили как спам и заблокировали его. Оно не было передано следственным органам. В компании Anthropic указали, что это произошло из-за сбоя в автоматизированной системе. Как отмечается, это первый случай, когда искусственный интеллект автономным образом направляет в правоохранительные органы такую информацию. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в южных районах временами возможен дождь. В понедельник температура немного понизится, на юге по-прежнему местами возможен дождь. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне, не плачьте, сердце раня, смахайте.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки, еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания.

отдыхаю. Я поля влюбленный постелю. Пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все больше станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание.

чувствует в себе любой, если он полюбил вдруг. Так страшно потерять потом то, что само нашлось. Смерть шепчет нам беззубым ртом: все умрет, все пройдет, брось.

Но ты, любовь, всегда свети нам и другим вокруг, так, чтобы на твоем пути.

кто знает о любви любовь. В ней скрыт всегда испуг. Страх чувствует в себе любовь.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике президента Дональда Трампа по следам его решения временно снять санкции с российского энергетического экспорта. Зеленский предупредил, что такие, как он выразился, подарки Путину не приведут к заключению мира. Наоборот, они предоставят Москве миллиарды долларов, которые будут пущены на продолжение войны. Между тем, соглашение, к которому пришли Трамп и Путин, предусматривает возможность того, что Москва поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американские и на мировые рынки. В Вашингтоне надеются таким образом затормозить резкий рост цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в следующем месяце. Такой рост цен был вызван главным образом военными действиями против Ирана. Между тем, решение Трампа вызвало гневную реакцию не только в Киеве. Часть конгрессменов от республиканской партии в самих Соединенных Штатах утверждают, что это приз российскому диктатору, и вместо этого нужно было, наоборот, способствовать ужесточению санкций против России. К другим темам. В Хамасе приветствовали решение Нобелевского комитета присудить премию мира судье из Южной Африки Неви Пилей, которая утверждала, что Израиль совершил акты геноцида в секторе Газа. В заявлении, опубликованном этой террористической группировкой, говорится, что это важное и справедливое решение, которое является очередным доказательством на международном уровне того факта, что Израиль совершил преступление против палестинского народа. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. В Министерстве иностранных дел в Иерусалиме резко осудили решение Нобелевского комитета, указав, что оно поощряет ложь и кровавые наветы. Как мы передавали ранее, Цагаль нанес вчера вечером удар в районе Ливано-сирийской границы по террористу, который по заданию спецслужб Ирана занимался созданием террористических объектов. Речь идет о некоем Юсуфе Али Аль-Хасане, который в прошлом году готовил теракты против наших сил. Эти теракты были предотвращены. Пресс-служба Цагаля сообщила, что эти теракты готовились им на юге Сирии. Он занимался, в частности, подготовкой к запуску по силам Цагаля ракет и беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Предотвращенный теракт на рейсе авиакомпании «Fly Dubai». Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил вчера вечером информацию о том, что второй пилот из Омана Хаим Аль-Хамами готовил крупный теракт самоубийства в аэропорту имени Бен-Гуриона. По словам прокурора, Аль-Хамами планировал захватить самолет и обрушить его на один из терминалов израильского аэропорта. Как стало известно, он был вдохновлен терактами 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. В ходе следствия Аль-Хамами признался в том, что собирал соответствующую информацию в преддверии осуществления крупной диверсии. Прокурор Эмиратов указал, что, по всей видимости, Аль-Хамами действовал в одиночку. Вместе с тем, спецслужбы Эмиратов продолжают расследование с целью выявления потенциальных сообщников террориста. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен. В южных районах временами возможен дождь. В понедельник температура немного понизится. На юге по-прежнему местами возможен дождь. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.

Талант этого белого ангела, как ее называли, позволял петь без малейшего акцента на нескольких языках – русском, польском, итальянском, испанском, немецком, монгольском и английском. Музыковеды до сих пор единодушны в том, что Анна Герман – это необыкновенное явление в истории мировой музыки. Сегодня мы не столько рассказываем биографию этой удивительной женщины, действительно настоящего ангела хрустальным голосом, сколько слушаем песни и, может быть, узнаем что-то новое для себя. Первая же песня, с которой Анна Герман могла выступить на крупном польском фестивале, оказалась хитом и ее пропуском к славе. Есть разные записи в интернете ее телевизионных выступлений с этой песни начала 60-х, но внимание и тогда концентрировалось на самой песне, хотя от нее, от Анны Герман, было невозможно отвести глаза. Давайте услышим эту песню. Автором ее стала Катаржина Гертнер, которая считала еще тогда, в самом начале пути Анны Герман, что той стоит опираться на репертуар Берта Бакарака, итальянские песни и песни русские. И, в общем, была права. Дух захватывает, как она поет. Танцующие вредики.

Еще одна прекрасная песня, многие из вас ее знают, и в исполнении Анны Герман, и в исполнении Вадима Мулермана. И в этой песне Анна Герман, конечно, подает ее прекрасно, осваивая заодно к 70-м годам несколько подзабытый жанр танго. «Случайность». Прекрасная песня.

В Советском Союзе обожали Анну Герман. Она отвечала взаимностью. В своей автобиографической повести «Вернись в Сорренто» после роковой автокатастрофы она писала: «Я была в Советском Союзе четырежды и всякий раз убеждалась в необыкновенной музыкальности и отзывчивости публики. Такой благодарной, душевной, отлично разбирающейся в музыке публики я не встречала нигде. Ее нельзя было обмануть. Эта публика всегда сделает верный выбор с самыми горячими аплодисментами и наградит отнюдь не самую эффектную, а именно хорошую песню». Душевную, а на концертах реагируют и решают тут же, ведь времени на размышления и повторного прослушивания нет.

Интересная песня, возможно, вы не слышали ее в ее же исполнении, исполняный Герман. Она исполняла совсем мало мировых хитов, хотя тогдашняя практика позволяла забивать пластинки и вот такими стандартами. Эту песню, на мой взгляд, Анна Герман исполнила потрясающе. «Не пытайся меня изменить». Делай это, но не пытайся. Don't make me our. Очень хорошо показывает место Анны Герман в иерархии поп-музыки 60-х. Как и сочинившие песню Берт Бакарак и Хэл Дэвид, она куда с большим интересом смотрела в прошлое, чем в будущее. И в сравнении с классическим расслабленным таким исполнением песни Дайаны Орвик, на мой взгляд, она, Анна Герман, эту песню спела совершенно потрясающе.

Десятки приятных и легких мелодий Владимира Шаинского знакомы нам и знакомы давно, нескольким поколениям. И его песни, будь то песенка «Крокодил и Гена» или заставка КВН, известны в самом буквальном смысле слова всем. Шаинский сочинил, наверное, самую любимую в Советском Союзе песню Анны Герман «Когда цвели сады». А еще именно на его мелодию Анна Герман сделала свою самую изощренную русскую песню «Любви и негромкие слова». И вот эта медлительность и распевность песни Анны Герман, на мой взгляд, просто великолепна.

В 70-х годах Евгений Мартынов пел такие сердечные, такие настоящие песни и пользовался, конечно, народной любовью. И Анна Герман, взяв одну из песен Мартынова, показала, как мало отделяет обычно русскую, российскую поп-музыку от того, чтобы быть восхитительной по самым придирчивым критериям. Анна Герман спела эту песню чуть отрешенно, по-своему, конечно, по-своему, заменяя вот такую экзальтацию мечтательностью, конечно же, а аранжировка, она чуть сдержаннее и не менее прекрасна.

Песня Шарля Азнавура «Мама». Она была более чем хитом, хотя она была очень и очень грустной песней. Она была хитом 60-х и в Европе, и в Штатах. Ее пели Джерри Вайл, Рэй Чарльз, Кони Фрэнсис из женских голосов, скажем так. Анна Герман исполнила эту песню на итальянском и ушла от сравнения с Кони Фрэнсис. Песен на итальянском вообще Анна Герман записала много, и то, что все они по ее меркам были не такого высокого уровня, какой она искала, не отражала реального значения Италии для певицы. Она очень любила песни неаполитанские, она записала пластинку «Ари Скарлатти», и именно в Италии могла понять свое место в мире музыки, столкнувшись с лучшими певцами планеты. «Ла мама».

Эту песню любят все. Она отовсюду, ее можно услышать везде. Когда мы ее слышим, даже после долгого перерыва, мы с большим удовольствием подпеваем с настоящими искренними улыбками. По какой-то художественной иронии Анна Герман получила ее от Александры Пахмутовой, уже отвергнутую несколькими. И получила ее тогда, когда как раз начала приходить в себя после автокатастрофы. Таким образом, песня «Надежда» стала вполне конкретной надеждой для конкретной женщины. Удивительной, красивой и очень смелой.

Известный факт, который касается следующей песни. В Москве с первого раза не удалось записать эту песню со Львом Лещенко, потому что у скрипачей дрожали смычки. Музыканты не могли сдержать слез от музголоса Анны Герман. И я думаю, вы это понимаете очень хорошо. «Эхо любви» – одна из самых популярных песен и одна из популярнейших вообще песен для практически всех из нас и заслуженно. Этот неспешный темп, аранжировка, они вроде бы кажутся совсем неспешными, но вот эта мелодия, она, как и раньше, продолжает захватывать дух, сколько бы раз мы с вами не слушали эту песню. Ну и, конечно, слова, которые не хочется называть словом «текст». Слова, которые захватывают душу и ваше сердце, воспоминания сразу же, а исполнение именно Анны Герман не утеряла свои силы за долгие-долгие годы. Про эту песню столько всего сказано, написано и снято, что лучше всего услышать.

Анна Герман была человеком очень разносторонним. В студенческие годы она даже пародировала Эллу Фицджеральд, оправившись после автоаварии в Италии. Вместе с другом пана Збигнева, с физиком, она делала передачи для детей на польском радио. Она писала музыку к сонетам Горация, к произведениям Сафо. Когда родился ее ненаглядный воробушек, как она называла своего сына, Збигнева, собственно, так переводится с польского «Збышек», певица сочинила сказку о птицах, грустную, философскую. В последние свои месяцы, когда ей было особенно тяжело, она исполняла псалмы и молитвы. «Отче наш», «Псалом Господь, пастырь мой», «Гимна любви» из первого послания к Коринфянам апостола Павла. И писала даже тоже с иронией своей подруге. «Дорогая моя, я уже несколько раз должна была плыть на тот берег, но этот скряга Харон без денег не хочет везти в своей лодке в подземное царство. Откуда я ему возьму эту денежку, когда я не работаю?» Но я все равно была счастлива.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Закарии на пост пресс-секретаря Белого дома. На этом посту она сменит Кэролайн Левит. До последнего времени она работала главной советницей по связям с прессой в группе, которая называется «Трамп Медиа». В задачи этой группы входила и работа в социальной сети Truth Social. Ранее Закария исполняла обязанности пресс-секретаря при Министерстве национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, она принимала участие в избирательной кампании Дональда Трампа. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что президент Соединенных Штатов поздравил Кэти Закария с назначением и указал, что она является верной его сторонницей, и выразил надежду на то, что она, как он выразился, блестяще преуспеет в деле выполнения своих обязанностей. Президент Дональд Трамп подверг резкой критике Нобелевский комитет за присуждение премии мира судье из Южной Африки Неви Пилей, которая обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа. Трамп сказал, что решение наградить премией мира не его ляжет позорным пятном, которое невозможно будет стереть. По поводу присуждения премии Неви Пилей Трамп отметил: «Я ничего не знаю об этой женщине, кроме того, что она ненавидит Израиль». На своей странице в социальной сети президент перечислил 8 международных вооруженных конфликтов, которые, по его словам, ему удалось погасить. Среди них он упомянул войну Израиля с Хамасом и военное противостояние с Ираном. При этом он подчеркнул, что ему удалось спасти столько человеческих жизней, сколько не удавалось еще никому и никогда в истории. «Я считаю, что мне следует присудить даже не одну, а 8 премий мира», — заявил Трамп. Он назвал членов Нобелевского комитета радикальными идеологическими противниками современной цивилизации. Как мы передавали, в Хамасе приветствовали решение Нобелевского комитета присудить премию мира судье из Южной Африки Неви Пилей, которая утверждала, что Израиль совершил акты геноцида в секторе Газа. В заявлении, опубликованном этой террористической группировкой, говорится, что это важное и справедливое решение, которое является очередным доказательством на международном уровне того факта, что Израиль совершил преступление против палестинского народа. Об этом сообщает корреспондент Кан Рой Кейс. В Министерстве иностранных дел в Иерусалиме резко осудили решение Нобелевского комитета, указав, что оно поощряет ложь и кровавые наветы. К другим темам. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике президента Дональда Трампа по следам его решения временно снять санкции с российского энергетического экспорта. Зеленский предупредил, что такие, как он выразился, «подарки Путину» не приведут к заключению мира. Наоборот, они предоставят Москве миллиарды долларов, которые будут пущены на продолжение войны. Между тем, соглашение, к которому пришли Трамп и Путин, предусматривает возможность того, что Москва поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американские и на мировые рынки. В Вашингтоне надеются таким образом затормозить резкий рост цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в следующем месяце. Такой рост цен был вызван главным образом военными действиями против Ирана. Между тем, решение Трампа вызвало гневную реакцию не только в Киеве. Часть конгрессменов от республиканской партии в самих Соединенных Штатах утверждают, что это приз российскому диктатору, и вместо этого нужно было, наоборот, способствовать ужесточению санкций против России. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в южных районах временами возможен дождь. В понедельник температура немного понизится, на юге по-прежнему местами возможен дождь. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 32 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека.
3: Кажется, что фамилия – это просто слово, но в еврейской традиции она работает как замок с несколькими ключами. Как читают историю рода и географию расселения семьи по фамилии? С нами глава отдела исследований семейной истории Института наследия еврейского народа Амос и Карон Нелли Розенберг. Привет.
4: Привет, доброе утро.
3: Ну, что же это за ключи, я бы сказал, золотые ключики Амос и Карон?
4: Да, это действительно так. Золотые ключики, замок с несколькими ключами. Ну, наверное, надо объяснить, почему мы придаем такое значение фамилии в наших исследованиях. Существует такое расхожее мнение, что еврейские фамилии могут происходить от каких угодно случайных слов. Ну, мы знаем, да, бродячие вот это вот, бродит по интернету высказывание, что нет такого слова, от которого не могла бы произойти еврейская фамилия. Если этого мнения придерживаться, то, ну, конечно, фамилия тогда не является никаким источником информации или материалом для восстановления семейной истории. Но мнение это неверное, оно происходит от незнания. На самом деле система еврейских фамилий очень специфична, на нее влияли многие факторы. Это именно тысячелетняя письменная традиция и множественные миграции на протяжении веков и так далее, и так далее. И она достаточно сильно отличается от систем других народов. Ну, можно посмотреть вот на то, что нам близко. Фамилии евреев Российской империи. Прежде всего, поражает колоссальное разнообразие фамилий. Да, это разнообразие типов. Есть какие-то типы фамилий, несколько типов, которые составляют основу фамильной системы большинства народов. Это патронимика, то есть отчество, да, фамилия, которая происходит от имени предка, мужского имени. Топонимика, то есть фамилии, которые указывают на место, на географию. Профессиональные фамилии, такие как там Сапожников, Кузнецов, Мюллер, Шмидт и так далее. Ну и у многих народов есть фамилии, прозвища, фамилии, характеристики, которые там что-то говорят о качествах предка там, или о его чертах. Да, там храбрый, сильный, высокий, рыжий и так далее. У евреев все эти типы фамилий есть, хотя нужно сразу сказать, что здесь очень много, опять же, специфики, и они отличаются. Но кроме этого есть еще огромное количество типов еврейских фамилий, типов, которые не встречаются у других народов. Матронимика, фамилии, образованные от женских имен, фамилии аббревиатуры, ну, естественно, коинские и левитские фамилии, указывающие на статус коина и левита, фамилии, которые образованы от цитат из Танаха, из Талмуда и других первоисточников, фамилии, образованные от названий книг, ну и так далее. Да, то есть большое разнообразие типов фамилий. С другой стороны, это разнообразие языков, лингвистическое разнообразие, вообще совершенно колоссальное. Да, мы в Российской империи находим фамилии, в основу которых легли корни из иврита, из арамейского, из идыша, из немецкого, из славянских языков разных, там польского, чешского, русского, украинского и так далее, тюркских языков. Ну, надо не забывать, что на территории Российской империи жило достаточно много семей, которые носили сефардские фамилии. Да, а это уже арабский, испанский, португальский. Но и это еще далеко не все. Мы можем найти венгерские, румынские корни, латынь, греческие, итальянские, французские и так далее. Вот, то есть действительно огромное разнообразие фамилий.
3: А вообще, ваши методики, вы проверяете на каком-то количестве людей? Вот на скольких людях, допустим, вот ваши исследования вы проводите?
4: Ну, тут речь идет как бы не о людях, да, тут много всяких нюансов. Мы смотрим документы, мы смотрим базы данных всевозможные, там архивные и неархивные, какие-то библиографические источники. То есть мы собираем информацию, о всех упоминаниях этой фамилии, да, всю возможную информацию. Ну, ведь вот здесь надо сказать, что то, что как бы это колоссальное разнообразие, да, оно приходится на относительно небольшое количество семей. Ведь евреев было очень мало. Это малый, один из самых малых народов империи, да, где-то 2% евреев составляли от всего населения империи. И при этом существует большое, очень большое количество еврейских фамилий. То есть вывод такой, что фамилия действительно является достаточно уникальным маркером. Очень много моносемейных фамилий существует. Но к этому выводу можно какими-то другими путями прийти, да, самыми разными путями. Ну, в общем, и наши исследования это подтверждают. Мы достаточно много семей изучили за время существования института.
3: Я хочу задать вопрос от адвоката дьявола. Просьба, так сказать, меня дьяволом, как говорится, не назначать. Но вопрос такой. Вот смотри, насколько это важно для нас сегодняшних. То есть ты Розенберг, я Хариф. И что же общение между нами как-то связано с генеалогией или первоначальными источниками наших фамилий? Я сейчас могу взять любое общение между двумя, тремя, десятью разными людьми. В какой мере эта генеалогичность, допустим, определяет наши сегодняшние мироощущения и наши сегодняшние отношения? Еще раз повторю, вопрос от адвоката дьявола, не мой.
4: Нет, это прекрасный вопрос. На самом деле, это то, ради чего мы работаем. Это одна из наших основных идей. Ты даже не представляешь, как тебя влечет там, в те места и к тем людям, которые были связаны с твоей семьей в прошлом. Это правда. Есть много потрясающих совершенно историй. Тут я бы не назвала это даже генеалогичностью. Это то, что мы называем восстановление семейного нарратива. Да, то, что, в общем, собственно, мы утеряли советские евреи там за все эти годы, да, за прошедший век. На самом деле, это иногда, ну, как бы совершенно меняет основы, когда человек узнает о том, что стоит за его семьей, какая история стоит за его семьей, это иногда, как бы, ну, вот совершенно перелопачивает его мир. Да, и очень частый случай, когда люди, скажем, вступают в брак, не имея ни малейшего понятия, что их предки вступали в браки там, и были в каких-то, состояли в каких-то там различных дальних родственных, там, профессиональных и других связях 200 лет назад. Люди выбирают профессию, да, область деятельности совершенно неосознанно, не зная, что именно в этой области, в этой сфере их предки работали там 200-300 лет назад.
3: Ты понимаешь, я один человек, который очень сильно связан с институтом Амази Карон, мне как-то сказал, что, возможно, у меня был предок талмудист Шломо Хариф, который жил в Испании в X веке. Но я не стал талмудистом, я просто вот живу свою малую жизнь.
4: Нет, Игорь, это не просто талмудист. Ну, во-первых, да, давай, вот, ну, не будем как бы далеко ходить, берем фамилию Хариф.
3: Взяли.
4: Это острый, как ты знаешь, да, как мы все знаем, острый, пряный на иврите. И это почетное раввинское прозвище, эпитет, титул, да, который присваивался совершенно определенным людям. Раввинам, но не просто раввинам, талмудическим ученым, обладавшим определенными свойствами, острым проницательным умом, да, молниеносной логикой. Это был как бы мыслитель, способный глубоко анализировать тексты, замечать там неочевидные логические связи, находить тонкие различия в законах, да, распутывать сложные талмудические противоречия и так далее, и так далее. Он в еврейской традиции в мире раввинского образования, да, он как бы противопоставлялся другому ученому, эрудиту, который обладает широкими, но поверхностными знаниями. То есть это совершенно определенная категория людей. Тут надо сказать, что вот это как раз случай, когда фамилия не является моносемейной. Да, ее носили. Я на самом деле не занималась настолько глубоко какой-то конкретной семьей Хариф, вот, но я помню, что я знаю, что несколько семей носили эту фамилию. То есть это становилось прозвищем, которое прилеплялось к человеку и, в общем, становилось как бы частью его имени. Да? А в итоге в некоторых семьях это превратилось в фамилию. Но я, например, знаю совершенно точно, что была семья из Львова, из Лемберга, это потомки Маше Харифа. Был такой знаменитый раввин 16-17 веков. Это была левитская семья. Они в источниках записаны как Оливий Хариф или там Оливий Сигал Хариф. И была семья немножко более поздняя, потомки раби Исраэля Харифа из Сатанова. Это цадик, знаменитый хасидский учитель, прямой ученик Бешта, основателя хасидизма, автор знаменитого аллахического труда «Тиферет Исраэль». И вот его потомки, они носят фамилию Хариф, и даже у меня есть знакомый, я знаю, среди моих близких хороших друзей есть прямой потомок раби Исраэля из Сатанова. Это была коинская семья, их в источниках называют Акоин Хариф. Но вот эти две семьи, как бы вот так навскидку я могу сказать, вероятно, были еще. Возможно, была связь между сефардским Харифом, да, и, так сказать, последующими раввинами. Но так или иначе, мы по этой фамилии сразу можем сказать, что ты потомок вот таких вот людей, очень определенных людей.
3: Я не ожидал такого обстоятельного ответа на мой довольно случайный, хаотичный вопрос. Я, конечно, ты придала мне самоуважение, отрицать не буду. Значит, все, сделаем эту рубрику опять постоянной, потому что мне нравится, так сказать, ход вашей мысли. На самом деле, огромное спасибо. Неля Розенберг, глава отдела исследований семейной истории Института наследия еврейского народа Амазикарон. Огромное спасибо, удачи, счастливо. Ну что ж, я предлагаю следующим ведущим тоже поинтересоваться. Может, им будет прислано несколько таких прекрасных минут, как мне. Мели Розенберг, спасибо.
4: Хорошего дня.
3: И тебе. Давай.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: С самого первого дня трагедия 7 октября прежде всего хранится в тысячах фотографий и видеозаписей, в переписках в WhatsApp, в сообщениях в Телеграме, голосовых сообщениях, семейных чатах, документах в кибуцах, материалах гражданских инициатив. И цифровая информация, как мы с вами знаем, очень легко исчезает. Телефон может сломаться, аккаунт может быть удален, группа закрыться, и свидетельство, которое сегодня кажется всем доступным, через несколько лет может просто перестать существовать. Национальная библиотека Израиля собирает архив 7 октября. Что из этой сегодняшней нашей жизни станет историческим документом, и что исследователь через 50 лет сможет узнать о нас и о той трагедии, которая произошла из этого архива? С нами Михаль Натали Киреев, доктор истории, сотрудница архива еврейского народа при Национальной библиотеке Израиля. Михаль, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасибо большое, что нашли для нас время. В архив поступают фотографии, видео, документы, переписки, материалы частных людей и даже целых общин. Кто и как решает, что нужно сохранить для истории, а что нет?
2: Прежде всего, я хочу поблагодарить за приглашение и хочу отметить, что я действительно являюсь сотрудницей Центрального архива еврейской истории, и нужно понимать, что не мы собираем вот этот самый архив 7 октября. Да, это огромный проект Национальной библиотеки, который был запущен практически сразу после трагедии. Уже в середине октября эта идея появляется. В конце октября уже понятно, что нужно собирать все. И в ноябре 23-го года этот проект уже активно был запущен. Мой архив не имеет отношения к архиву 7 октября. Но так как я являюсь сотрудницей Национальной библиотеки, то я знаю, что происходит, да, и могу немного рассказать об этой деятельности, но не изнутри, а все-таки слегка снаружи. Это важно учесть.
1: Да. Насколько сложнее сохранять историю, когда огромная ее часть существует в телефоне? WhatsApp, Telegram, голосовые сообщения, социальные сети. Как вообще сохранить это все в архиве? Как это архивировать?
2: Ну, архивируется цифровая информация. Действительно, проблема большая, где это хранить в таком количестве. Yeah. То есть специальные серверы существуют, куда это загружается. То есть я знаю по статистике, только публикаций вокруг 7 октября уже сейчас больше 40 терабайт. Да? То есть это огромные массивы данных. Цифровая информация сохраняется на сервере. И это позволяет как раз, вот вы отметили уже, да, что WhatsApp, Telegram, все эти чаты, они могут, телефон сломался, телефон, не знаю, чат удалился, человек сменил номер, и вся эта информация пропадает. Чтобы этого не было, да, эту информацию можно передать для цифрового хранения в архив, что, собственно, и происходит в рамках этого проекта. И это не единственный проект такого рода в Израиле. Есть, например, Зикарон 710, да, 710. И они тоже занимаются, они вот как раз тоже первыми начали собирать WhatsApp и Telegram, и сейчас наш архив сотрудничает с ними, да. То есть мы с Яд Вашемом сотрудничаем, со всеми организациями, которые взяли на себя эту тяжелую, трудную задачу. Вот все, что можно максимально собрать и сохранить.
1: Но на самом деле речь идет об очень личных сообщениях, очень часто, очень личных вещах. Где проходит эта граница между ценностью для потомков, для исторической ценностью, и правом человека, не знаю, сохранить для себя, для своей семьи эту историю? Как это происходит?
2: Это очень такой важный и деликатный вопрос. Если это личное сообщение, скажем, переписка, семейный чат, да, или переписка между двумя людьми, например, даже если одного из них уже нет в живых, то в таком случае семья несет ответственность и принимает это решение. То есть, скажем, семья может передать переписку в WhatsApp и разрешить ее к публичному использованию. Если мы говорим о, например, кибуцных чатах, да, в которых задействовано очень много людей, и опять же, к огромному горю нашему, да, многих из них, например, уже нет в живых. То есть мы с этими документами, с этой информацией, с этими цифровыми носителями можем работать гораздо, обязаны работать гораздо более осторожно. И поэтому идея архива не в том, чтобы его сейчас использовать прямо активно, хотя мы это делаем, а в том, чтобы именно сохранить. Вне зависимости от того, да, скажем, люди могли сейчас передать и сказать, нет, мы не хотим, чтобы это было в публичном использовании. Через 10 лет, 15 лет, да, мы не знаем, может быть, они нам дадут это разрешение. Тогда статус, ну, это в системе, да, помечается, что это допускается, этот документ для публичного использования, или он защищен. Можем мы этот статус, в принципе, поменять в какой-то момент, да, и эти документы входят тоже в оборот тогда научный. Но даже если они будут просто там храниться, да, это уже не очень важно. Самостоятельная ценность для нас.
1: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, понятно, что очень важно собирать материалы о гибели, о нападении, о войне, а вот про общины, которые были до 7 октября, есть какой-то архив, да, мы пытаемся сохранить то, что было до, мы можем вообще это сделать сегодня или уже все?
2: Ну, насколько мне известно...
1: Только, да, Михаил, у нас позиция... буквально одно предложение.
2: Да, у нас заканчивается время. Да, да, мы стараемся это делать и сохраняем историю о том, как жизнь продолжается, как она была, если община эвакуирована, и, конечно, информация о том, как община жила до.
1: Михаил Натали Киреев, доктор истории, сотрудница Архива еврейского народа при Национальной библиотеке Израиля. Спасибо вам большое.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: С 4 по 10 октября проходит Всемирная неделя космоса. И сегодня как раз подходящая дата, 6 октября. Подходящая дата для того, чтобы посмотреть далеко за пределы Солнечной системы. Тем более, что 6 октября 1995 года Мишель Майер и Дидье Кело представили открытие 51 Пегаси-Би, первой подтвержденной планеты у обычной звезды, похожей на наше Солнце. Причем первой найденной чужой планеты оказалась вовсе не вторая Земля, а так называемый горячий Юпитер. Огромная планета, которая делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 4 дня. С тех пор прошел 31 год, сегодня экзопланеты известны уже тысячи. Насколько мы приблизились к тому, что на самом деле ищем, планете, похожей на Землю, и, возможно, с признаками жизни? Об этом мы поговорим с основателем компании «Мир астрономии» Эллой Рац. Элла, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, почему открытие 51 Пегаси-Б в 1995 году стало такой сенсацией? Ведь астрономы и до этого предполагали, что планеты у других звезд, ну, в общем-то, должны существовать.
2: Да, мы предполагали, но от предположения и до открытия, конечно, проходит огромный путь. И нам было очень-очень сложно их открывать вообще до конца 80-х годов. И начало 90-х мы просто не могли открыть такие звезды. Я вам приведу такую аналогию. Вы находитесь, например, в Иерусалиме, и у вас огромный стадион. Этот стадион освещен огромным прожектором, и вокруг прожектора летает крохотный комар. И вот вы уезжаете, скажем, в Киев или в Париж, и пытаетесь из Парижа посмотреть на этот прожектор и открыть комара. Да, то есть комар вообще не испускает свет, он освещен прожектором, он отражает его свет. И мы пытаемся это найти, это практически было невозможно до начала 90-х годов 20 века. То есть вот по такой аналогии даже это еще сложнее найти эти экзопланеты, планеты, которые вращаются вокруг других звезд. И поэтому это, конечно, сделало много шуму. Вообще мы открыли еще до звезды, до Пегаса, мы открыли еще одну экзопланету, которая обращалась вокруг пульсара. Это такая особенная звезда, у которой огромная радиация, ну что-то типа мертвой звезды, которая вращается и испускает радиацию. Но мы поняли, что, в общем-то, там не может быть никакой жизни, потому что там слишком большая радиация. Вот, и поэтому, в общем-то, первое подтверждение экзопланеты, которая вокруг обычной звезды, вот это как раз звезда 51 Пегаса. То есть мы поняли, что, окей, есть планеты, которые обращаются вокруг звезд, не обязательно вокруг таких странных, страшных звезд, как пульсар, и теоретически, может быть, там есть жизнь. Да, но от обнаружения планеты до обнаружения жизни это огромный, огромный путь. И мы, в общем-то, до сих пор в середине. Мы до сих пор не знаем, есть жизнь на других планетах или нет. Потому что мы толком не знаем, что искать. Да, мы можем искать жизнь, которая похожа на нашу жизнь. Да, а для нашей жизни мы знаем, что нужна вода в основном. Причем не просто вода, а вода в жидком состоянии. И мы ищем сейчас те экзопланеты, которые находятся, во-первых, не слишком близко к своей материнской звезде, потому что если слишком близко, то вода испарится, не слишком далеко от нее, потому что если далеко, значит, замерзнет. Будет лед. Да. Да. А нам нужна именно жидкая вода. То есть у нас есть очень такой маленький промежуток, где мы можем найти эти планеты, недалеко и не близко от звезды, и только тогда мы можем подозревать, что, может быть, там что-то есть, но мы до сих пор не обнаружили ни одной такой планеты. Мы ищем, но мы не обнаружили нигде пока жизни.
1: Да. Да. А скажите, пожалуйста, но мы же не можем просто взять телескоп и увидеть большинство этих планет, о которых вы говорите. Как сегодня астрономы понимают, что вокруг какой-то там далекой звезды или мертвой звезды вообще что-то вдруг вращается?
2: Вот-вот, это замечательный вопрос, потому что, как я рассказывала, с прожектором и фонарем мы комара, то есть с прожектором и комаром, да, мы комара вообще не видим. там в 99% случаях мы этого комара не видим, мы не видим планету. Но мы знаем, что она там, потому что у нас есть другие методы. Mm-hmm. Есть несколько разных методов. Один из них, он раньше был очень популярный, теперь чуть-чуть меньше, это метод Доплера. Это, если я могу тоже на примере аналогии, да, привести такой пример, да. Что мы берем скорую помощь, да, мы стоим на шоссе, и мы видим, что приближается к нам машина скорой помощи с сиренами и так далее. Когда она приближается, звук — это же волны, да, волны. Они как бы укорачиваются, потому что машина приближается к нам, и мы слышим более высокий звук. Как только машина проехала нас, эти волны, наоборот, между ними расстояние растет, и мы слышим звук более низкий. И это называется эффект Доплера. Uh-huh. Это пример со звуком. А если мы возьмем звезды, то там тоже есть эффект Доплера, но со светом, потому что свет — это тоже волны. У них есть определенная длина волны, и мы знаем, когда звезда приближается к нам, то ее волны, как бы волны ее света сокращаются. Когда она от нас отдаляется, наоборот, волны, ну, это идет в удлинение волны. Да, то есть это очень-очень приблизительно, потому что на самом деле мы измеряем спектр звезды и видим, по спектру звезды, приближается она к нам или отдаляется. Uh-huh. Какое отношение это имеет к планетам? Если планета обращается вокруг звезды, и они обе находятся на луче нашего зрения, то есть планета как бы между нами и своей звездой, uh-huh. да, то тогда она заставляет как бы свое солнце двигаться то дальше от нас, то ближе к нам, то дальше, то ближе. Из-за гравитации, да, то есть это махонькое отклонение, потому что звезда огромная, планета маленькая, и в основном, конечно, движется планета, но даже маленькая планета может создать вот это небольшое отклонение у звезды, она будет дергаться туда-сюда, ближе к нам, и дальше от нас, ближе, дальше. И мы с помощью вот этого эффекта Доплера и спектроскопии можем определить вот это крохотное движение. Uh-huh. Да, и нам еще надо ждать. То есть один раз мы это определили, окей, это не значит, что там есть планета. Нам надо, чтобы это было периодически. И тогда мы понимаем, что там действительно есть планета. Uh-huh. Uh-huh. Теперь более популярный метод – это метод транзита или транзитный метод. Тоже звезда и планета должны быть на луче нашего зрения. Uh-huh. То есть вы уже понимаете, что мы откидываем там 98 или 99% всех планет, мы не можем их обнаружить, потому что они не на луче нашего зрения. Да? А когда планета обращается вокруг звезды и закрывает часть ее, и мы в это время измеряем количество света, которое от этой звезды приходит к нам, uh-huh. и мы видим махонькое падение света, потому что планета закрыла там долю процента света, который идет к нам от этой звезды. И опять же, окей, мы один раз нашли, это ничего не значит, надо наблюдать дальше. Если это периодически случается, то тогда мы знаем, что там действительно есть планета, которая вращается вокруг своей звезды, то есть экзопланета. И вот эти два метода, они как бы чаще всего ими пользуются, больше всего транзитным, но если мы оба эти метода совместим, а мы так уже делали несколько раз, то получается, что с помощью метода Доплера мы можем найти массу планеты, а с помощью транзитного метода мы можем найти ее диаметр, можем найти размер. И если у нас известна и масса, и размер, мы можем найти плотность. И тогда мы можем понять, что эта звезда, что эта планета, например, она газовая, да, газовый гигант, как Юпитер, или наоборот, что она землеподобная, состоит из камня, да, из скальных пород, как наша планета. И кроме этого, мы даже еще можем найти атмосферу этой планеты. Есть у нее атмосфера, нет атмосферы, и даже из чего она состоит с помощью спектроскопии. И таким образом, да.

0: Ну, на этот,
1: Или мы не
0: во-первых,
1: знаем?
0: да, кто-то, кого-то именно мы, конечно же, увидеть не сможем, потому
1: Не
0: что
1: сможем.
0: даже сами планеты в 99% случаев мы не видим. Мы их вот этими вот методами обнаруживаем, косвенными,
1: Да.
0: а напрямую мы сфотографировали там, может быть, процент один этих планет. То есть само существо мы не увидим. Мы, может быть, увидим действительно, что там в атмосфере есть какое-то определенное количество, может быть, кислорода, а мы знаем, что кислород обычно вырабатывается живыми существами, хотя тут тоже есть исключения. Да, и даже более того, я вам скажу, даже если где-то и есть жизнь, и какие-то там бактерии, не говоря уже о разумной жизни, это мы далеки еще от того, чтобы
1: понять,
0: есть это или нет. Даже если мы найдем такое на таких расстояниях, которые у нас во Вселенной, это, в общем-то, будет довольно-таки нерелевантно. Ну, окей, есть где-то жизнь. Мы не можем с ними общаться, потому
1: а
0: что только сообщение к ним будет идти,
1: много
0: я не
1: тысяч
0: знаю,
1: лет,
0: тысячи
1: да?
0: лет, да. Может быть, не жаль, может быть, даже хорошо, что не сможем с ними общаться, поди знай.
1: Кто это такие, да, зеленые человечки?
0: Вот именно.
1: Элла Ратц, основатель компании «Мир астрономии». Дай бог, чтобы мы говорили заглядывали далеко-далеко за пределы нашей Солнечной системы и говорили со смехом обо всем этом. Спасибо вам большое за это интервью, Элла Ратц.
2: Ни дождика, ни снега, ни

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН Река.
1: 6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Певец джаза». Этот фильм часто называют первым звуковым фильмом, но на самом деле это не совсем так. Звук в кино существовал и раньше, но именно фильм «Певец джаза» стал той картиной, после которой Голливуд понял: назад к немому кино дороги уже нет. При этом звука в фильме, собственно, не так уж много, но несколько песен и несколько произнесенных с экрана фраз оказались достаточными для того, чтобы изменить всю киноиндустрию. Ну и это история сына еврейского кантора, который хочет стать артистом, и в этом фильме звучит молитва, еврейская молитва «Кол Нидрей», о фильме, который одновременно стал технической революцией и остался очень непростым памятником своему времени. Мы поговорим с Марией Тавро. Мария Тавровская, педагог по вокалу, доктор педагогики и образования для взрослых. Доброе утро, Мария.
2: Доброе утро.
1: Давайте сразу разберемся с главным мифом. «Певец джаза» действительно был первым звуковым фильмом, или правильно сказать, что именно после него началась эпоха звукового кино?
2: Ну, все, дьявол кроется в деталях, как известно, да. На фильме «Певец джаза» было записано две дорожки, звуковая и видеодорожка, они транслироваться должны были параллельно, и поэтому сам по себе показ этого фильма представлял такие технические сложности для кинотеатра. Но, тем не менее, если удавалось синхронизировать видео и звук, все получилось настолько прекрасно, что люди наконец-то увидели, что можно не только... До этого были песни, синхронизированные с видео, а через год была изобретена технология, где видео и звук помещались на одной пленке. Вот. А это такой переходный вариант, но он очень интересен именно с точки зрения педагога по вокалу, потому что там из-за того, что показана еврейская традиция пения и современные для того времени исполнители, которые еще пока не использовали микрофон, но уже были маленькие бродвейские залы. То есть было такое речевое и музыкальное исполнение, акустическое, но ближе к эстрадному пению. Называется «Певец джаза», но джаза как такового там нет. Но там есть эстрадные всякие штуки интересные. И есть, да, замечательная еврейская традиция. И показано, как один и тот же голос может меняться от начала к концу фильма на разные традиционные штуки, которые все-таки заложены в человеке и близки к человеческой природе, потому что пение в синагоге и пение в таких открытых пространствах, оно больше взаимодействует с акустикой, чем пение, например, в микрофон. Микрофоны только появлялись на тот момент. В общем, фильм оказался революционным с нескольких позиций. И не только с позиции содержания, да, когда человек так вот возвращается к своим корням.
1: И
2: находит в себе силы, и находит в себе... Говорят же, да, что вот, например, иврит мы не учим, мы его вспоминаем. И вот человек вспомнил, что есть еврейская традиция, что он еврей, это важно, и что он может быть кантором и может хорошо петь.
1: А почему вот несколько произнесенных фраз и буквально там несколько песен стали таким огромным потрясением? Почему появление человеческого голоса на экране для зрителя стало вот такой революцией? Можно сегодня представить этот момент? Почему?
2: Ну, если мы, например, сможем передавать вкусы и запахи через...
1: Да, это будет хорошо.
2: Вот, или плохо, наоборот. Что мы хотим транслировать. То есть мы открыли еще одно измерение. Мир из плоского двухмерного вдруг стал многомерным, потому что музыка в таком виде искусства, да, это прежде всего подтекст. Вот у нас может быть обычная пасторальная картинка, но мы включим тревожную музыку, и все, получается фильм ужасов.
1: А правда ли, что вот часть актеров, там, звезд немого кино, так и не смогла перейти в новую эпоху из-за голоса, может быть, из-за дикции, акцента? Такое было?
2: Да, и это очень такое было трагическое, трагическая смена художественного языка. То есть у нас есть в искусстве некоторые эпохи, когда мы перестаем понимать язык предыдущей эпохи. В музыке такое уже было. Например, когда появилась оперная музыка, мы категорически перестали понимать ту, например, католическую мессу, сложную, на 18-26 голосов, которая была раньше. Потому что оперная музыка оказалась проще, она оказалась более доступной для запоминания, ее можно было спеть, воспроизвести, она была, стала более популярной, и вот предыдущий язык не выжил, забылся. И нам теперь нужно прилагать специальные усилия, чтобы понять, что же там было. Uh-huh. Вот то же самое происходит и с немым кино, то есть какие-то эпизоды, да, у нас, безусловно, остались. И как комический эффект из-за того, что был Чарли Чаплин. Это тот стиль, который дошел через века и пережил многое. И как что-то, например, ностальгическое. Иногда у нас бывает, если мы используем черно-белое или немое кино, это признак какого-то там, какой-то трагической ситуации или специально затемненные кадры. Uh-huh, то есть там уже пошла игра средствами выразительности. Но когда первый звук появился, это было, конечно, абсолютно революционно, потому что до этого были записи, звукозаписи отдельно, а видео отдельно. И когда удалось совместить, это открыло такие перспективы для творцов, ну, как примерно, как изобретение мобильного телефона.
1: Вот сегодня, почти 100 лет спустя, если мы смотрим это кино, на что прежде всего обратить внимание? Это я просто спрашиваю для того, чтобы, если мы сегодня сейчас все побежим смотреть этот фильм, как его смотреть? На что обращать внимание? Мы, кстати, послушаем сейчас песни из этого фильма сразу после нашего разговора. Но вот если смотреть, то на что обращать внимание?
2: Я могу сказать, что слушать. Вот мне это ближе, если честно. Послушать кантерскую традицию. Она не такая, как сейчас. Сейчас и пойти потом в синагогу и сравнить. Это будет что-то другое, это будет что-то очень интересное, потому что кантерская традиция 20-х годов была ближе к оперной системе. А сейчас это ближе к такому более эстрадно-разговорному жанру, это все ближе к слушателю, из-за микрофонов есть возможность петь непосредственно в ухо, а тогда рассчитывалось на то, что мы говорим очень далеко и поем очень далеко.
1: Мария Тавровская, педагог по вокалу, доктор педагогики и образование для взрослых, музыкальное образование для взрослых. Спасибо вам большое, всегда очень интересно с вами разговаривать.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Президент Ливана Жозеф Аун поблагодарил президента Дональда Трампа за снятие ограничений на полеты из Ливана в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов в Ливан впервые за последние десятилетия. Посол Ливана в Соединенных Штатах Наада Хамда также выразила за это благодарность президенту Трампу. Между тем, саудовский телеканал «Аш-Шарк» сообщает, что первый авиарейс будет задействован между Нью-Йорком и Бейрутом. В июле текущего года президент Трамп объявил, что намеревается снять ограничения на воздушное сообщение между его страной и Ливаном. Это произошло после встречи в Белом доме с президентом Жозефом Ауном. Информацию передал корреспондент Кан Рои Кейс. Ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с Хизбаллой, сообщила сегодня утром, что сирийский лидер Ахмад Аш-Шара выразил разочарование действиями Соединенных Штатов. Источники в Дамаске указали в интервью газете, что Аш-Шара сказал, что он недоволен тем, что американские обещания не реализуются на практике. В частности, говорится о том, что Трамп ранее обещал сирийскому лидеру, что вынудит Израиль прекратить атаки на юге Сирии и также вынудит Израиль отвести подразделения Цахаля к тем линиям, где они находились до падения режима Башара Асада. Кроме того, стало известно и о недовольстве Аш-Шары тем, что Соединенные Штаты наряду с другими арабскими и западными странами вносят недостаточный вклад в развитие инфраструктур в его стране. Касательно взаимоотношений Сирии с Ираком, Аш-Шара подчеркнул, что они строятся при координации с американским посланником Томом Бараком. При этом он отметил, что не торопится восстанавливать связи с Ираном. Плюс к тому, сирийский лидер заявил, что воинские подразделения и силы безопасности его страны продолжат делать все возможное, чтобы не допустить контрабанду оружия через сирийскую территорию ливанской Хизбалле. Как мы передавали, президент Дональд Трамп подверг резкой критике Нобелевский комитет за присуждение премии мира судье из Южной Африки Нави Пилей, которая обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа. Трамп сказал, что решение наградить премией мира не его ляжет позорным пятном, которое невозможно будет стереть. По поводу присуждения премии Нави Пилей Трамп отметил: «Я ничего не знаю об этой женщине, кроме того, что она ненавидит Израиль». На своей странице в социальной сети президент перечислил 8 международных вооруженных конфликтов, которые, по его словам, ему удалось погасить. Среди них он упомянул войну Израиля с Хамасом и военное противостояние с Ираном. При этом он подчеркнул, что ему удалось спасти столько человеческих жизней, сколько не удавалось еще никому и никогда в истории. «Я считаю, что мне следует присудить даже не одну, а 8 премий мира», — заявил Трамп. Он назвал членов Нобелевского комитета радикальными идеологическими противниками современной цивилизации. Президент Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Закарии на пост пресс-секретаря Белого дома. На этом посту она сменит Кэролайн Левит. До последнего времени она работала главной советницей по связям с прессой в группе, которая называется «Трамп Медиа». В задачи этой группы входила и работа в социальной сети Truth Social. Ранее Закария исполняла обязанности пресс-секретаря при Министерстве национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, она принимала участие в избирательной кампании Дональда Трампа. Корреспондент Кан Рам Брандес передает, что президент Соединенных Штатов поздравил Кэти Закария с назначением, указал, что она является верной его сторонницей и выразил надежду на то, что она, как он сказал, блестяще преуспеет в деле выполнения своих обязанностей. И о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен. В южных районах временами возможен дождь. В понедельник температура немного понизится. На юге по-прежнему местами возможен дождь. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов. В Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 30. На побережье Мертвого моря 32 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Эти дни вспоминают войну, в которую переноситься стали мыслями еще и 7 октября 2023 года. Мы говорим о войне судного дня. 53 года прошло с того года, с того дня, с того судного дня, когда началась неожиданно для нашей страны, хотя предупреждения были, и тут ассоциации, аллюзии возвращают многих в тот год. Так и было, так и есть. С нами в эфире доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Здравствуйте, Яков.
3: Доброе утро. Доброе утро.
2: 53 года — это много. И я помню, что когда началась эта война, Железные мечи, война Возрождения, очень многие оборачиваться начали так, туда, в тот год, в ту войну, в те предупреждения, невольно что-то сравнивая, еще тогда, 3 года назад. За все это время, за эти 53 года, многие ли стали доступны еще материалы, когда есть возможность, открывают определенные архивы?
3: Да, вы знаете, открылось много материалов с тех пор, и Национальный архив, в частности, относительно недавно, опубликовал новые материалы. Много воспоминаний вышло. Глава Омана военной разведки Резеира в свое время опубликовала и воспоминания, и многие другие участники тех событий. Так что, да, за эти годы, конечно, очень многое стало известно. Были написаны многочисленные книги, статьи, проведены различные форумы по этой тематике. Кстати, я хочу сказать, что обращение к этой теме, на самом деле, было уже накануне нападение 7 октября и в общем-то, по такой вот стечению обстоятельств должна была быть конференция большая в Тель-Авивском университете. Мои коллеги и я, мы готовили ее как раз вот по провалу разведывательному накануне войны судного дня. И это должно было состояться буквально, вот я сейчас не помню, по-моему, 10 октября что-то, 23-го года. То есть там вовсю готовились, иностранные коллеги должны были приехать. Так что, да, эта тема действительно очень интересовала. И то, что произошло 7 октября, действительно, такое совпадение жуткое было совершенно. То есть я совершенно с вами...
2: Это невольно приходило в голову даже не специалистам, но тем, кто знали хотя бы несколько фактов о том, что было тогда.
3: Да, ну, конечно, в общем-то, эти аналогии, они совершенно очевидны, потому что я думаю, что как вот в нашем нынешнем случае, к сожалению, так и тогда, ядром проблемы, если можно так сказать, конечно, являлся провал разведки. Вот именно об этом и должна была быть вот та вот конференция, которая не состоялась, разумеется, из-за этой атаки страшной. Но как и в нашем случае, так и тогда был целый массив данных, который накапливался постепенно еще до вторжения. И в общем-то, людям, которые находились на местности, тогда у нас, я напомню, после войны 6-дневные израильские войска стояли на полуострове Синай. И на севере также, в районе Голландских высот, и вот там вот наблюдатели такие же, как и в нашем случае, да, тоже там они, да. Те, кто призваны были наблюдать за тем, что происходит на другой стороне, они докладывали о том, что египтяне и сирийцы копят силы. Это было совершенно понятно, и предупреждали, что это, в общем-то, необычное накопление сил, там слишком много всего, они там активно проводят подготовку, готовят инфраструктуру, это во-первых. А во-вторых, у нас тогда, кстати, в отличие от того, что произошло 7 октября, потому что 7 октября у нас в руководстве Хамаса стратегических источников живых агентов не было.
2: А тогда были?
3: Да, был, по крайней мере, один очень известный.
2: Ангел, вы имеете в виду?
3: Да, Ашраф Марван, совершенно правильно, да. Да, да, в руководстве в египетском весьма приближенным к родственник.
2: Он зять Насера был, по-моему, тоже.
3: Да, зять Насера. И очень приближен был тогда к Анвару Садату. И он предупреждал постоянно, да, то есть он уже на связи находился с Моссадом достаточно длительное время, буквально накануне, ночью, вот накануне 6 октября, к нему полетел глава Моссада, он его вызвал тогда в Европу, и они там встречались, и он передал им это предупреждение о том, что завтра будет война. И тем не менее, вот несмотря на всю эту совокупность всех этих предупреждений, и тогда, как и накануне 7 октября, был сделан неверный, совершенно ложный вывод о том, что, да, о том, что это не война, о том, что это только какие-то учения. Вот. Ну, потому что тогда, в 73-м году и в 23-м году, израильское руководство придерживалось, вот опять повторюсь, концепции, да, о том, что можно и нужно попытаться умиротворить противоположную сторону, что на самом деле там войны не хотят. Тогда, в 73-м году, еще считали, что египтяне не посмеют атаковать, потому что у них все еще не было паритета в воздухе с ВВС Израиля.
2: Считалось, а в израильском воздухе все-таки среди высокого начальства военного было еще и опьянение победы в шестидневной войне. И уверенность в том, что в арабах достойного противника они еще долго не увидят.
3: Да, разумеется, именно а шестидневная война, прежде всего, когда мы говорим, это, конечно, атаки на аэродромы египетские, там те же, да, и сирийские, то есть это полное наше превосходство в воздухе, и считалось, что оно все еще наше. И это было справедливо, но при этом не учитывая тот факт, что египтяне активно закупали советские средства противовоздушной обороны и активно их, значит, там распространяли по войскам, и, в общем-то, были уже готовы к тому, чтобы под их защитой переправиться через Суэцкий канал, да, то есть через вот эту вот, значит, на нашу сторону Синай, которая была в руках. И это совершенно как-то это проигнорировали, вот, и поэтому считалось, что, ну, египтяне, пока у них паритета с нами в области ВВС нету, значит, они не атакуют, ну, а сирийцы без них тоже не будут атаковать. И поэтому считалось, что на данный момент, как бы, вот тогда, несмотря на все эти предупреждения, о которых мы говорим, что атаки не будет. И, ну, это, конечно, мы сегодня знаем, уже задним
2: числом,
3: что была огромнейшая ошибка, да, конечно.
2: Конечно, о чем сожалела Голда Меир до самого конца, потому что она в итоге говорила, что у нее что-то, вот ее сердце подсказывало, но она в итоге ориентировалась на военных, на то, что говорили они в итоге, естественно. А что касается еще из предупреждений, я в СМИ читала не раз о том, что король Иордании Хусейн тогда еще прилетал в Израиль буквально дней за 10, тоже предупредить о намерениях Египта и Сирии. И да, ему не тоже он, не поверили.
3: Но и глава иорданского правительства тоже приезжал. Да. Это там, в общем-то, они очень серьезные иорданцы. Они проиграли в шестидневную войну тоже, мы все это уже упомянули. Они вместе тогда атаковали. Ну, не атаковали, а воевали, да, тогда. Мы нанесли превентивную, да, в шестидневную войну. Но они воевали с нами точно так же, как сирийцы и египтяне, и, разумеется, проиграли. И после этого король Хусейн принял такое стратегическое решение больше не воевать с Израилем, тем более, что в 70-м году у него там же было восстание палестинцев, и он подавил его буквально в последнюю минуту не без помощи Израиля. И отношения были очень хорошие, стратегические, тайные, но тем не менее хорошие. И да, они буквально из кожи вылезали иорданцы, чтобы предупредить нас о том, что вот нечто готовится. И, но тем не менее, да, поскольку была это вот та самая концепция, поскольку было такое вот высокомерие разведывательное, то есть мы лучше всех знаем, у нас самая лучшая разведка, мы все прекрасно понимаем, у нас технические там разные специальные средства, ну и так далее. Поэтому, ну, пускай нам говорят, что они хотят, но мы это точно знаем, как оно, что будет. И поэтому действительно проигнорировали. Но там нужно сказать еще, что когда уже буквально накануне, там, 5 октября, было уже колебались, и было более-менее понятно, что то, что делают те же египтяне, там у них вот на их стороне Суэцкого канала, это вещь какие-то из ряда вон выходящие, и остро встал вопрос о нанесении превентивного удара. Его, кстати, конечно, обсуждали еще и в первую половину 6 октября. Американцы вмешались. Киссинджер, знаменитый тогда этот глава Госдепартамента, вмешались и сказали «don't». То есть, ну, вот ни в коем случае мы вам не разрешаем нанести превентивные удары. Поэтому как-то эта тема, так она все еще обсуждалась, но И, в общем-то, Голда приняла решение действительно прислушаться к американцам, чтобы их не раздражать, чтобы не раздражать международное общественное мнение и так далее. Поэтому вот то, что не произошло тогда.
2: Понятно.
3: Это превентивного удара, который должен был, конечно, быть, и мог быть нанесен заранее, особенно по аэродромам египетским, но вот не сделали.
2: Этого не случилось. Спасибо большое. Да. Доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Мы говорили о годовщине войны Судного дня. Спасибо большое.
3: Спасибо, хорошего дня.
2: Всего доброго.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
2: Следующая наша собеседница – это Даша, Дарья Шемеш, которая буквально именно этими словами спаслась, будучи на именно том фестивале, фестивале «Нова». Даша, здравствуй.
5: Здравствуйте, добрый день.
2: Вы уже были в нашем эфире достаточно давно, и ваша история вас во многом поменяла. Вашу суть, душу, восприятие мира, возможно. Об этом мы тоже поговорим. Расскажите, пожалуйста, вот что касается фестивалей. Вы любили или много посещали фестивалей такого рода раньше?
5: Да, да. И до этого, и после этого. Я очень люблю такие фестивали.
2: И... Музыкальные, транс, танцевальные, да?
5: Да. Да.
2: И на этот фестиваль к начале октября 23-го года вы поехали с компанией своей, с друзьями.
5: Да, мы поехали праздновать мой день рождения, оно 8 октября.
2: Угу.
5: Я получила такой бесплатный вход на день рождения, и мы поехали впятером, пятеро друзей. Так мы приехали ночью. Когда мы увидели, что это рядом с Газой, то мы даже об этом не думали, что может что-то случиться. Знаешь, мы живем в Израиле, люди рядом с Газой живут, все нормально. И мы выехали 2.5 часа, ехали, выехали в 1:00 ночи, приехали к 4:00. И вот с 4:00 до 6:30 была очень хорошая вечеринка. Мне было так красиво. Люди были, все люди, которые я видела там, улыбались. Все
2: конечно.
5: Было такое, ты знаешь, так разноцветно, так красиво, такая хорошая музыка. Ни на секунду не подумай, что может быть что-то плохое в такой вечер.
2: 6:29 это то время X, когда начался обстрел. И его даже не сразу услышали из-за музыки. Как быстро вы поняли, что происходит?
5: Вот знаешь, когда солнце выходит, это самое классное время на таких вечеринках.
2: Конечно.
5: Просто все люди меняются, все начинают больше улыбаться. Это очень, очень классный момент такой. И когда я увидела, что солнце выходит, так я пошла взять свой телефон и снимать видео, как люди танцуют, и солнце, и все такое. Меня слышно?
2: Да.
5: Да. И я иду с телефоном, снимаю видео, и вижу, вот как люди танцуют, солнце выходит, и издалека видно вот эти ракеты.
2: Ого.
5: И даже в какой-то момент, там есть несколько минут, что даже не понимаю, что происходит. Потому что, ну, мы рядом с Газой. Может быть, такое просто тут происходит каждый день, что музыка играет, и все нормально. И так, может быть, прошли даже целых 5 минут, что люди уже видят, что издалека, даже не так слышно, а только видно издалека вот такие, мамаш, вот эти, свет такой в небе, что что-то летит в небе. Но не останавливают музыку. И в момент в 6:29 остановили музыку и сказали, все, вечеринка закончилась, все уходите отсюда быстрее. И единственное, что я думаю, это что, знаешь, тут около 4000 людей на такие,
2: да,
5: на эти вечеринки. Вот такая будет пробка. Как
2: в ожидании, едут, пока все разъедутся,
5: да,
2: по трассе. Да.
5: Так мы взяли все свои вещи и просто сели рядом с машиной. И в какой-то момент мы поняли, что уже мы так долго еще будем сидеть. Давай сядем в машину и просто зайдем в эту пробку. И в какой-то момент она остановилась. И больше машины не двигаются, ничего никуда не расходится. В какой-то момент мы начали видеть, как люди убегают из машин. И кричат, террористы такие, тут настоящих, тут кто-то стреляет. Это уже не ракеты, это уже тут кто-то стреляет. И мы как все выбежали из машины. Взялись наши веки, каждый взял все, что у него было в руках, и просто выбежали из машины. И так мы прибежали, вот мы пробежали через... Мы еще даже не успели выехать на саму дорогу, на саму трассу. Мы еще ждали, как только выехать.
2: Вы были в районе самой стоянки.
5: Да, мы были в районе самой стоянки, И так мы пробежали через поле и просто вернулись в то место, где была вечеринка. Мы, конечно, никто не думает, кто куда бежит.
2: Ну,
5: и мы просто бежали в сторону этой вечеринки, ну, в сторону, где была вечеринка. И был вот такой момент, что уже нас толпа людей, никто не понимает, куда бежать. И кто-то из них говорит, давайте заползем под саму сцену, где, знаешь, где стоит диджей, где все музыку играет, там уже никого, конечно, не было. Давай заползем под саму сцену. И там мы заползли под эту сцену, у нас было много людей, и мы поняли, что двое из наших друзей, из этих пиццерий, двое из них куда-то исчезли. Непонятно, где они. Нас только трое. И еще, конечно, много людей, что мы не знаем. И там мы лежали, может быть, еще несколько минут, и в какой-то момент мы слышим, что приходит... Кирилл, там есть такой охранник, который хотел нам помогать. Он там стал там снаружи, хотел нам помогать. И он нам кричит, террористы прибегают сюда, убегайте отсюда. Или вы не... Тут лучше не будет. И мы выбегаем втроем. Кирилл, мы втроем, конечно, выбегаем. Были те, которые тоже выбежали с нами. И выбежали. И... были те, которые остались под этой сценой, и мы все знаем, как это
2: закончилось, да, к сожалению.
5: Да. И мы убежали, и так, и в этот, и вот тоже, когда пока я уже бегу, я вижу, как двое из этих подружек, мы каждая идет в другую сторону. Опять никто ни о чем не думает, просто ноги берут себя, куда они берут. И я вижу, как мои двое подружки, каждая ушла в другую сторону, и я бегу еще несколько людьми, которые я вообще не знаю. Мы бежим еще так, не знаю, несколько минут, и в какой-то момент я понимаю, что мои ноги больше не могут бежать. Я не люблю бежать, я не умею, я больше танцую, но бежать я не умею. И я босиком, я в то время очень любила ходить босиком, так подумайте, вот такое поле, все в колючках,
2: конечно,
5: все в камушках, и я бегу босиком на такой вот так, и я понимаю, что я больше бежать не могу. И вот был вот такой момент, что я останавливаюсь. Я так кладу руку на сердце, я спрашиваю, такой вдыхаю, я спрашиваю, что мне сейчас правильно делать. Я не могу больше бежать, что мне правильно делать? Смотрю налево и направо и вижу, как там вижу, как куст, такой большой, красивый куст. И он меня зовет к себе, я иду в сторону этого куста, и там я вижу одного парня, который стоит рядом с кустом, и он вообще не знает, что делать. Он сам не понимает, что делать. И он мне говорит, смотри, я тут стою с телефоном, и я открыл Google Maps, и мы бежим в сторону Газы. Мы только приближаемся к Газе. Больше.
2: То есть вы в обратную сторону.
5: Да. И я ему говорю, давай идем со мной, вот под этот куст, там будет нормально. И так мы лежали под этим кустом 7 часов.
2: 7 часов.
5: Первые 3 часа мы поняли, вот как мы зашли, как мы заползли вот под этот куст, мы слышим, как приходят террористы со стороны Газы. Вот знаешь, было тут уже...
2: То есть настолько было слышно хорошо их.
5: Да, и подумаешь, это было вот в 8 часов, 8:30, что-то такое. Это было то время, когда
2: они пересекли границу, уже были здесь. Да.
5: Да, когда сами эти эзрахим, как это...
2: Жители, граждане, конечно.
5: Граждане, которые перешли вот за
2: бой. Они вслед за боевиками перешли, конечно.
5: Да. И они, может, просто бежали, знаешь, они просто пешком прибежали. И мы слышим, как они бегут, и мамаш ищет, вот, не знаю, кибуцим или вот эту вечеринку, если они вообще знали, что там есть, что такое, или они это нашли по дороге, я не знаю. Но они так бежали, искали, кого поймать, и потому что мы были под этим кустом, нас они не увидели. Они не мамаш искали в кустах, это было далеко от всего, так они не искали вот в кустах, они просто пробежали нас. И через какое-то время, через, не знаю, 1.5-2 часа, они еще бежали обратно в сторону своего дома. Так все это время мы в тишине, не разговариваем, не дышим, ничего такого, просто лежим. И так проходит вот это первое время. Я, интересно, подозначу, как это вспоминаю, я думаю, что вот я была уверена, что все, что мы слышим, все вот пули, которые там кто-то стреляет издалека, все, что я слышу вокруг, кто-то бомбит, знаешь, мало слышно, какие-то бомбы где-то падают, что-то где-то случается. Я была уверена, что это вот армия, уже воюет с ними, и мы скоро отсюда выйдем, это сейчас все закончится сейчас быстрее. И вообще, сколько уже террористов может быть? Знаешь, например, сколько террористов может быть? Но, и конечно, я все это поняла только потом, только когда мы оттуда вышли. Но первое время это было просто, скоро это все закончится. И вот я расскажу, знаешь, эти люди, не только вот то, что было, еще свою историю в этой ситуации, это что был вот какой-то момент, что я поняла, что мне надо, что-то мне довело, что-то в моей жизни меня довело до этой ситуации. В день перед моим день рождения я лежу под кустом после вот такой вечеринки, что это вот то, что я люблю делать в жизни, это ходить на транс-вечеринки. Это все, что я любила в то время. Mm-hmm. Я лежу под кустом, спрятаюсь от террористов рядом с Газой. Что меня привело сюда? Или что мне надо понять о своей жизни в день перед моим день рождения, чтобы отсюда выйти? Что мне было как-то изнутри понятно, что я сегодня не умру. Это не мой последний день. Но если это был бы мой последний день, что бы я сделала по-другому в своей жизни? И вот первый вопрос мой был, это я в то время до этого 3 года занималась татуировками. Я татуировала людей. У меня была маленькая студия, этим занималась. Я так лежу, смотрю на небо. Небо голубое, прекрасное. Знаешь, такой очень красивый день был, мама. Я смотрю на небо, я такая... Даша, ты хочешь быть татуировщицей, да или нет? Я такая, нет. Все, я мама сделала все, что хотела. Мне было достаточно 3 года. Прекрасные рисунки, шикарные люди, будем с этим жить на всю свою жизнь. Я доделала все, что надо было делать вот в этой, не знаю, как это сказать, ситуации в своей жизни. Я такая, окей, так ты сегодня отсюда выйдешь, и ты больше не будешь этим заниматься. И все свои инструменты ты просто отдашь кому-то. Даже не продашь, не будешь себя шмирить. Нет, ты просто их отдашь. Я такая, окей, нет проблем. Следующий вопрос мой был, вот я в то время жила в такой избушке в лесу рядом с Хайфой. Это такая экологическая такая фарма.
2: Да.
5: И я такая... И для меня это было вот самое хорошее место в мире, где я могу жить. Вот нету лучше, чем вот это для меня. И там такая классная община, и все такое, там люди, я не одна там, конечно. И я такая, Даш, ты хочешь жить в этом лесу, да или нет? И я такая, нет, у меня есть что-то намного больше делать в этой жизни, я не могу это делать из леса. Я такая, окей, так ты оттуда выйдешь сегодня, и ты отдашь, и ты взял, и возьмешь все свои вещи, и ты просто оттуда выйдешь. И ты, я не знаю, куда. Я не знаю, я не вернусь, конечно, к родителям, я не знаю, куда я пойду, но я отсюда выйду. Я такая, окей, нет проблем. Так, еще вопросы, которые меня интересовали в то время, которые мне было надо понять о себе. И вот последняя та ситуация. Это что я понимаю, что уже мне больше вопросов нечего спрашивать сама себя. И, знаешь, на иврите это называется батколь. Это вот такой голос, что он... Это не мой голос, это не я, Даша, сама себя спрашиваю вопросы, а вот такой какой-то бы всевышний голос, который мне говорит, ты сейчас отсюда выйдешь, и ты будешь печь халу. Знаешь, как евреи пекут, и женщины еврейские пекут халу, и тут берут кусочек, и там за него молятся. Ты будешь печь халу раз в неделю, весь первый год. И я такая, что? Я опять смотрю на небо. Я такая, окей. Я слышала об этом, что такое есть. И вот когда я жила какое-то время в Гватемале, я там дважды это такое делала. Но как это, что это, как это ко мне вообще? Зачем? Зачем? Но если это то, что надо, я буду это делать, нет проблем. Только давайте выйдем отсюда уже. И через 15 минут, после того, что мы 7 часов шлем локацию всем, которым мы можем слать, у нас было 5 людей, в конце концов, это под этим кустом, туда добежали еще люди в какой-то момент. И в 7 часов мы шлем локацию, никто нам не отвечает, никого нету. Вот как я сказала «да» на вот эту хаву, на вот это я буду делать. Через 15 минут мы получаем сообщение от солдатов, которые получили нашу локацию. Нам говорят, вот оставайтесь где вы, мы сейчас подъедем за забрать отсюда. И так 4,5 часа дня нас оттуда забрали солдаты. И первое, что они нас спрашивают, это скажите, когда вы сюда бежали, вы что-то видели? И мы такие, ну не очень. Килю, мы не знаем, мы очень быстро бежали, это было в начале.
2: Ну, сложно было что-то запомнить, да. Настолько.
5: Да. Так они говорят, так, пожалуйста, не смотрите через окно. Вот сейчас мы будем ехать в сторону Афакин. Лучше, чтобы вы не смотрели через окно.
2: Понятно.
5: И мы такие, знаешь, послушные. Я была очень послушная. Не смотрела через окно, только чуть-чуть. И из этого чуть-чуть поняла, что... У меня был, знаешь, я вот была уверена, что если я нашла свой куст, все нашли свой куст.
2: Понятно.
5: И, конечно, понимаю по дороге, что это не так. Так мы приехали, через какое-то время приехали в Афакин. Там я встретила свою подружку, одну из моих подружек, самую хорошую подружку я встретила там. У нее была целая другая ситуация, там было у них очень-очень жутко, но ее туда привезли в Афакин уже в 2 часа дня. И так вот в этот вечер мы нашли дорогу и доехали до дома в Хайфе.
2: А те из ваших друзей, которых вы потеряли, пока бежали прятаться под сцену?
5: Так, когда мы... Двое из этих друзей, как я сказала вначале, они исчезли. Вот в начале, когда я еще лежала под кустом, у меня не было много сигнала. Вот когда было чуть-чуть сигнала, я с ними разговаривала, и они сказали, что они лежат в желтые мусорницы. Там есть такая большая мусорка, желтая, да. Куда я знаю. И они там лежат, вот этой мусорке. Я с ними как-то еще переписывалась до 11:45. В 11:45 пришел террорист, 16-летний, в шлепанцах и в каким-то калачников, и просто залез на эту мусорку и просто всех расстрелял. Один из моих хороших друзей погиб в этот момент, там уже на месте. И вторая подружка, она получила 4 пули. 3 в ногах и 1 в плечо, которая прошла через плечо в грудь. И она была та еще, она работала на этой вечеринке, она была та, которая мне подарила этот бесплатный вход. И у нее был телефон, и она знала тех людей, которые еще там остались на этом месте. И в первый момент, как она, конечно, получила все эти пули, она там поняла, что она не останется в живых. Она позвонила маме своей, она ей сказала: мам, извини, я не выживу, я не знаю, сколько в меня попали, но это не одна пуля, я не выживу. Передай всем, что я их очень люблю, и извините меня за все. И как она выключила этот телефон, она почувствовала вот такую, знаешь, какую-то всевышнюю силу, которая есть, я не умею это объяснить, которая она просто получила такую силу, что вот она сказала себе: нет, я не умру сегодня. И она проползла всю эту мусорку и позвонила тем людям, которые она подумала, что, может быть, находится на сайте вот этого, знаешь, где была вся эта вечеринка. И до нее дошли одни из тех, которые там работали, один из продюсеров ее там нашел и взял, и ее взяли через... Очень быстро ее привезли в больницу. Насколько сила бесконечная в нашей жизни есть.
2: Это так. Как и тот день, то утро перевернуло и вашу жизнь. Вы стали другой, вы сделали выбор свой, свои выводы, передумав очень много всего за эти часы.
5: Пятая наша подружка, это была Инбар Хайман. Она добежала до Бери. Ее тело похитили и вернули только через 2 года.
2: Хорошо. Вам сил, конечно, здоровья, Даша. Спасибо большое за разговор этот.
5: Спасибо вам.
2: Спасибо.
5: Спасибо большое.
2: Будьте здоровы. Спасибо большое.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
2: Мы говорим о том, что происходило вчера на Хайвском пляже Нирвана. там состоялось вчера долгожданное официальное открытие уголка отдыха в память о Даниэле Дане Петренко, 23-летней, так и оставшейся 23-летней хайвчанке, которая погибла во время террористической атаки 7 октября 2023 года на фестивале «Супернова» возле кибуца Риим. С нами в эфире Ольга Фурман, мама Даны. Здравствуйте, Оля.
6: Доброе утро.
2: Спасибо, что согласились поговорить. Спасибо большое. Расскажите, как прошло вчера? Я видела в соцсетях видео, фотографии. Как было с вашей точки зрения? Вы очень долго этого ждали.
6: Да, я хочу сказать, что сбылась моя мечта. Я очень долго мечтала, чтобы лавочка в виде сердца была именно на Ховдаду. И вот вчера у нас было открытие. И мы с мужем приехали в 7 утра, там поставили столы там с наклеечками, с магнитиками, со свечечками, с браслетиками. Другой стол был просто такой стол, чтобы зажигать свечи. И третий стол я сделала чисто там альбомы Даны на фотографии. Ну, чтобы церемония была более такая трогательная. За час до церемонии приехали работники Ирии, что это меня как бы очень тоже тронуло. Вот, и работники Ирии приехали, и фонда Карен Хайфа, и начали быстренько обо всем заботиться. Там принесли воду, там столики, там стулья, и все как-то так быстро вот они оформили. И церемония была очень трогательная. Я настолько так... Ну, вы знаете, что я была обижена на Ирию, да, что долго
2: да,
6: меня
2: мы знаем эту историю.
6: Мучили, да, не хотели вот ничего делать в памяти моей дочери. И мне очень понравилось то, что они вчера сказали, что они, да, они признают свою вину и извинялись передо мной, и очень приятные такие слова говорили. И на сегодняшний день я говорю, что я просто готова отпустить ситуацию, с меня сошел как бы тяжелый камень, и хочу забыть эти почти 3 года моей боли по поводу вот... сделать что-то в памяти моей Дани. Я хочу забыть все вот эти вот неприятные разговоры с Ильей, потому что на сегодняшний день, с того момента, что мне пообещали лавочку, это было вот в июне, по-моему, 22 числа,
2: да.
6: С того момента все выходило в сроки, все было постоянно у нас на связи, все обо мне заботились, и конечный результат вот лавочка, замечательная церемония, и мне тяжело сказать, что я довольна, да, потому что, потеряв дочку, сказать слово «довольна»,
2: ну,
6: «радостно»,
2: конечно,
6: это мне
2: конечно.
6: Тяжело.
2: Я понимаю ваше тронута. Желание, ваше вот это ощущение сейчас.
6: И было очень,
2: трогательно то, что горожане помогли вам и очень быстро собрали необходимую сумму.
6: Да, да. Почти вот за сутки мы собрали сумму в полном размере.
2: Да, речь идет о 60 тысяч шекелей. Это была большая сумма, да. Действительно. И вам помогли в память о Дане, о Даниэле. Давайте поговорим о ней. Расскажите мне о ней, пожалуйста. Я видела в сети очень много о ней, того, что пишут, и о том, что вы писали и пишете. И меня поразило, насколько она была похожа со своим близким, со своим парнем. Даниэлем, кстати, тоже.
6: Да.
2: У них и имена были похожи.
6: Да, имена были похожи. Даночка моя была замечательная девочка. Хотя, знаете, каждый родитель хочет о своем ребенке что-то хорошее сказать. Но вот Дана, когда выросла, я всегда говорила, вот Дануля, вот как такое может быть, что ты вот красивая, да, вот у тебя светлые волосы, зеленые глазки, у тебя красивая фигура. Вот ты вот красивая и снутри, и снаружи. Я вот сама говорю, себе завидую. Вот я вот постоянно вот ей вот так вот говорила. Она на самом деле была добродушным человеком. Она любила всех. Она очень любила музыку. Она любила гулять. Она до армии занималась спортом. Она занималась тэквондо. У нее есть черный пояс. У нее есть много медалей, грамот. Замечательная девочка. И вот то, что она познакомилась с Даниэлем, это получилось вот чисто случайно. Даниэль работал в Эйлате. Данечка поехала со своими подружками отдыхать. И там вот через общих друзей они как-то в одной компании познакомились. И как вот подружки рассказывают, у них была любовь с первого взгляда.
2: То есть настолько внутренний мир обоих совпал.
6: Да. И вот еще подружки рассказывают, что... Дана работала в дискоклубе до ночи, там, до 5 утра. И как бы любой человек хочет после ночной смены прийти домой, лечь спать, отдыхать. И настолько вот ее любовь тянула к Даниэлю, что она приходила домой, быстренько переодевалась, садилась за руль и ехала в Эйлат. И они говорят, вот просто 1-2 увидеть Даника и уехать назад. Это сколько надо было
2: между
6: иметь
2: Хайфой
6: вот этой
2: и Эйлатом,
6: силы?
2: Казалось бы, по меркам Израиля, ехать и ехать. Но с другой стороны,
6: да.
2: Это не считается в данном
6: это
2: случае.
6: Это не считается. Любовь готова на все.
2: Оль, они были вместе же на фестивале и погибли там оба вместе.
6: Да, они 6 октября поехали вместе на фестиваль. Мы даже об этом не знали, если честно.
2: Они не сказали, что они едут на фестиваль?
6: Дело в том, что Даночка последний год жила у Даника. И как бы она уже девочка взрослая, она не должна мне звонить и говорить, куда она идет, да, там. Если бы она уезжала там за границу, то да, она мне бы сказала. Или если бы она уходила бы в Милым, она мне сказала. Но когда они идут куда-то гулять, да, в таком уже возрасте не звонят, маме не говорят. Но родители Даниэля знали. Вот, и они поехали на эту дискотеку. 7 октября, 6:29, началась атака этих хамасовцев. Наши детки начали убегать. Хорошо, что их было 3, Даниэль, Дана и Дотан. И благодаря тому, что Дотан остался жив, мы знаем подробности, что они вот втроем бежали. У Даны случились проблемы с ногами от стресса. Она упала.
2: Угу.
6: Даниэль мог бы тоже как бы от стресса побежать бы дальше, да? Но он остался с Даной. И Дотан вот говорит, что он прям накрыл ее своим телом. Вот, ну и их вот нашли вместе, расстрелянных.
2: Их сразу нашли?
6: Я думаю, что их нашли сразу, но мы узнали об этом только через 5 дней.
2: Через
6: если 5. Даниэля нашли через, если я не ошибаюсь, через 3 дня по часам вот эти вот умные часы, знаете, такие вот, что через какую-то аппликацию можно проследить, где человек находится. Так его нашли в этом деревне Шуба, вот этой вот, где складывали все трупы.
2: Да, это база вот, Шура, вы имеете в виду?
6: Шура. Да. Вот там Даника нашли. Мне говорили, Ольга, езжай туда, найдешь там Дану. Я не хотела, я боялась. Я держалась за каждую надежду, что моя Дана жива, но ехать в эту Шуру, нет, я не смогла. Ну и потом на 5-й день мы поехали в Лот, в эту вот службу ЛАВ, вот это вот... Боже, я сейчас
2: не могу
6: вспомнить точно, как она, как по номеру она называлась. Угу. 433 или что-то такое.
2: Да.
6: Это служба, которую мы постоянно в нее звонили, и нам должны были дать какую-то информацию о ребенке пропавшем. И мы на самом деле звонили постоянно, каждый час звонили, узнавали Даниэла Петренко. Но ничего никто не знал. И нам сказали, езжай туда, потому что нашли там 2 мальчиков.

0: И мой муж как-то, знаете, почувствовал и говорит, да, наверное, уже все. А я еще, знаете, у меня вот последняя надежда, что вот сейчас что-то скажут, что-то хорошее. Мы зашли, маленькая комната, огромный стол, три полицейских, и вот и мы вдвоем. Я у них такая, знаете, какая-то такая минута молчания, а потом они говорят, нам очень жаль, ваша дочка находится сейчас в Хайфе, в Хеврат Кадиша, в похоронном агентстве. Ну, что вам сказать? Мне казалось на тот момент, что я просто умерла. Меня не было. Я просто исчезла, для меня все почернело. И у меня жизнь просто остановилась.
1: Но сейчас вы эти три года продолжаете жить и ради Даны,
0: да.
1: И помня ее, и делая то же самое для всех, кто ее знал, помнит и узнает сейчас для себя впервые. Это правильно, я думаю, ей бы это понравилось.
0: Да.
1: И то, что вы сделали эту скамейку в память для всех остальных, кто будет там останавливаться, читать табличку, именно там, на этом пляже, который имел значение, это место для нее и для вас. Это очень правильно. Оль, спасибо, что поговорили с нами. Спасибо большое. Я рада, что вы дождались, хотя в данном случае радоваться тут нечему, но вы, для вас это тоже вид радости. Вы сделали то, на что надеялись очень долго.
0: Конечно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, Оля.
0: Вам спасибо. Хорошего дня. До свидания.
1: Вам тоже. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Ольга Фурман, мама Даниэлы, Даны Петренко, погибшей вместе со своим другом на фестивале «Нова».

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: На полках израильских книжных магазинов сегодня можно заметить явление, которого еще несколько лет назад трудно было себе представить. Рядом с бестселлерами, классикой и новинками художественной литературы выстроились ряды книг, объединенных одной датой – 7 октября 2023 года, черта, разделившая историю страны на «до» и «после». Литература, осмысляющая события того страшного дня и последующих месяцев, образовала целое тематическое пространство. Книжный мир откликнулся на национальную трагедию с поразительной скоростью. Уже в марте 2024 года, меньше чем через полгода после нападения, военный исследователь Илан Кфир выпустил книгу «Внезапный удар. Война и победа». Это была первая попытка военно-политического анализа, хроника боевых действий, попытка осмыслить причины внезапности атаки и сформулировать, что в новых реалиях означает победа над Хамасом. Следом вышел сборник Омера Пенцеля, в который вошли более 60 интервью с выжившими медиками и волонтерами ЗАКа, собранных буквально по горячим следам. Однако время показало, что эти первые издания фиксировали лишь фрагменты катастрофы. По мере того, как информация накапливалась, а осмысление становилось глубже, в израильском и мировом книгоиздании сформировался цельный многослойный нарратив. Что же сегодня представляет собой эта литература и что найдет на этих полках читатель? Центральное место в корпусе текстов о 7 октября занимает литература свидетельства. Это голоса тех, кто оказался в эпицентре ада. Одной из ключевых работ этого жанра стала книга журналистки Ли Ярон «Человеческие истории 7 октября». Ярон сознательно отказывается от обезличенных статистических отчетов и громких политических лозунгов. Ее книга устроена как сложная человеческая мозаика, составленная из более чем 100 портретов, участников музыкального фестиваля «Нова», жителей приграничных кибуцев, иностранных рабочих, солдат и спасателей. Через перекрестные интервью с близкими и архивные материалы автор восстанавливает не только последние минуты жизни своих героев, но и их биографии, привычки, мечты. Главная цель такой прозы – вернуть имена и человеческие лица тем, кого сводки новостей превратили в сухие цифры потерь. Второй важнейший пласт – мемуары заложников и членов их семей. Эли Шараби провел в плену в Газе 491 день. В его книге детально описаны момент похищения из кибуца Беэри, гибель жены и дочерей, нечеловеческие условия содержания, постоянный холод, голод, психологический прессинг, изоляция перемещения между подземными бункерами и жилыми домами. Но одновременно это хроника внутренней борьбы и несгибаемой воли к жизни. Шараби прямо называет свою книгу свидетельством, написанным ради того, чтобы никто не мог преуменьшить или забыть масштаб произошедшего. Не менее сильный резонанс вызвали мемуары Рэйчел Голдберг-Полин «Когда мы вновь увидим тебя». Это голос матери, чей сын Гирш был похищен и впоследствии убит. Книга рассказывает об изнурительных поисках, международных переговорах и публичной кампании за освобождение близких. Это документ длительного ожидания и всепоглощающей боли. Особое место в этом ряду занимает книга Максима Харкина «Дневник плененного офицера», который сумел сохранить тайну. Записи, которые автор тайно вел в плену, пришлось спрятать перед самым освобождением, а затем восстанавливать по памяти. Книга читается как захватывающий психоаналитический документ. Она повествует не только о выживании в заточении, но и о том, как герою удалось скрыть от боевиков свой статус офицера ЦААЛя, сохранив достоинство и ясный ум в нечеловеческих условиях. Если личные истории фиксируют человеческий масштаб трагедий, то третий тип литературы отвечает на мучительный для всего общества вопрос: как это могло произойти? Это книги, посвященные анализу действий армии, разведки и правительства. Яркий пример такого исследования – книга журналистов, специализирующихся на безопасности Якова Каца и Амира Бохбута «Когда Израиль спал». Она была опубликована в 2025 году. Авторы детально разбирают цепочку решений, которые предшествовали катастрофе. Они описывают системный провал, выросший из трех факторов – стратегической ошибки, попытки купить спокойствие Хамаса экономическими стимулами, разведывательной слепоты, разобщенности ведомств, не собравших факты воедино, и слепой веры в неприступность технологического забора при отсутствии планов на случай его прорыва. Книги, подобные этой, выступают в роли обвинительного акта власть придержащим и одновременно служат жестким предупреждением на будущее, призывая к коренным реформам во всей системе национальной безопасности. Особый и крайне важный пласт в этом процессе осмысления занимает русскоязычная литература о 7 октября. Несмотря на то, что полный библиографический массив еще только формируется, часть книг выходила небольшими израильскими тиражами, часть распространяется в электронном виде. Русскоязычный корпус книг о трагедии уже обрел отчетливые контуры. Важнейшая его особенность заключается в сочетании переведенной на русский язык израильской документалистики и оригинальных русскоязычных произведений, в том числе выпущенных российскими издательствами. Отправной точкой для документального воспроизведения хроники на русском языке стал перевод труда Илана Кфира «Дивизия Газа», захвачена 7 октября. Это детальное расследование и попытка скрупулезной реконструкции событий от провала линии обороны и мгновенного захвата военных баз до проявлений индивидуального героизма и судеб погибших и выживших. Эта хроника стала главной документальной опорой для русскоговорящего читателя, ищущего фактологический анализ катастрофы. Однако процесс осмысления почти сразу вышел за рамки сухой хроники. Знаковым событием стало появление оригинальной русскоязычной художественной прозы. В 25-м году в российском издательстве «Альпина проза» вышел роман Александра Ильичевского, вынесший трагическую дату прямо в заглавие. В центре повествования книги 7 октября Иван Глухов и его близкие, для которых война становится не просто внешним фоном, а экзистенциальной катастрофой. Автор обращается к роману как к форме проживания личной потери, страха, опыта плена и исследования природы зла. Параллельно формируется и русскоязычный корпус личных свидетельств. В 2026 году издательство Freedom Letters выпустило мемуары Элии Коэна «505 дней в плену Хамаса», важнейший документ о жизни после похищения. Это драматическое повествование о физическом и психологическом выживании в подземных туннелях Газы, борьбе с истощением и насильственным заточением, а также о поиске способов сохранить человеческое достоинство. По своей глубине и тяжести этот текст встает в один ряд с международными бестселлерами бывших заложников. Свой вклад в этот нарратив вносят также аналитические и коллективные труды. В российском издательстве «Эксмо» вышло историко-политическое исследование Алекса Каплана «Палестина и Израиль» от начала 20 века до 7 октября 23 года, предлагающее широкий исторический контекст конфликта. А в самом Израиле под эгидой Союза русскоязычных писателей вышла антология «7 октября», оригинальный коллективный сборник, объединивший поэзию, прозу, публицистику и прямые свидетельства русскоязычных израильтян. Хотя русскоязычный книжный массив пока уступает по объему ивритоязычному или англоязычному сегментам, он уже представляет собой зрелое многоголосье. От документальной реконструкции Кфира и глубокого исторического контекста Каплана до романов Ильичевского, пронзительных мемуаров Коэна и коллективных сборников – эта литература доказывает, что осмысление 7 октября уже стало неотъемлемой частью мировой и русской культуры, фиксируя память о катастрофе на всех доступных языках. Обобщая все написанное, становится очевидно, литература о 7 октября складывается в целостную систему национальной памяти. В ней есть живые голоса очевидцев, противостоящие беспамятству, есть пронзительные исповеди заложников и их семей, незаживающая рана, которая напоминает о главном долге общества – вернуть каждого. И есть сухой, трезвый анализ институциональных ошибок, объясняющий механику катастрофы. Вместе эти книги создают не просто хронику событий, а фундамент, на котором страна заново осмысливает себя, чтобы трагедия больше никогда не повторилась.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Не менее 7 человек были сегодня убиты в результате очередной российской атаки в Украине на город Запорожье. Об этом сообщил губернатор округа. Данная информация пришла на фоне поступающих сведений о новых дипломатических усилиях Соединенных Штатов, направленных на окончание войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент КАН Йоав Загави. Появились сведения о том, что самолет, на борту которого, по всей видимости, находился президент России Владимир Путин, был вынужден вчера изменить свой маршрут в связи с украинской атакой дронами в московском регионе. В связи с украинской атакой 4 российских аэропорта были закрыты на несколько часов. Руководство муниципалитета Москвы сообщило, что ПВО сбили не менее 15 украинских беспилотников. Пока в Кремле официально не отреагировали на данную информацию. Сообщение передано корреспондентом КАН Йоавом Загави. Как мы передавали, президент Ливана Жозеф Аун поблагодарил президента Дональда Трампа за снятие ограничений на полеты из Ливана в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов в Ливан впервые за последние десятилетия. Посол Ливана в Соединенных Штатах Нада Хамда также выразила за это благодарность президенту Трампу. Между тем, саудовский телеканал «Ашарк» сообщает, что первый авиарейс будет задействован между Нью-Йорком и Бейрутом. В июле текущего года президент Трамп объявил, что намеревается снять ограничения на воздушное сообщение между его страной и Ливаном. Это произошло после встречи в Белом доме с президентом Жозефом Ауном. Информацию передал корреспондент КАН Рэй Кейс. Ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с Хизбаллой, сообщила сегодня утром, что сирийский лидер Ахмад Ашара выразил разочарование действиями Соединенных Штатов. Источники в Дамаске указали в интервью газете, что Ашара сказал, что он недоволен тем, что американские обещания не реализуются на практике. В частности, говорится о том, что Трамп ранее обещал сирийскому лидеру, что вынудит Израиль прекратить свои атаки на юге Сирии, а также вынудит Израиль отвести подразделения Цагаля к тем линиям, где они находились до падения режима Башара Асада. Кроме того, стало известно и о недовольстве Ашара тем, что Соединенные Штаты наряду с другими арабскими и западными странами вносят недостаточный вклад в развитие инфраструктур в его стране. Касательно взаимоотношений Сирии с Ираком, Ашара подчеркнул, что они строятся при координации с американским посланником Томом Бараком. При этом он отметил, что не торопится восстанавливать связи с Ираном. Плюс к тому сирийский лидер заявил, что воинские подразделения и силы безопасности его страны продолжат делать все возможное, чтобы не допустить контрабанду оружия через сирийскую границу для ливанской Хизбаллы. К другим темам. Полиция округа Айалон сообщила, что молодой человек 18 лет получил ранение в голову брошенными в него камнями. Пострадавший был доставлен в больницу Асафа-Руфе. Его состояние определяется как легкое. Начато расследование обстоятельств инцидента. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в южных районах временами возможен дождь. В понедельник температура немного понизится, на юге по-прежнему местами возможен дождь. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго, шаббат шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас, театралы, ибо есть о чем поговорить в ближайший час, и компания собралась в студии отличная вместе со звукооператором Михаэлем Ольшвангом и мною. С нами, с вами, режиссер спектакля «Горячий бейгел» Павел Страхницкий, автор пьесы и прекрасный актер Михаил Лернер, актер, в представлениях не нуждающийся, но я назову, Руслан Барабанов, актриса Анна Брагар. Всем привет. Да, значит, все, поздоровались. И говорить мы будем о спектакле, премьера которого на русском языке в театре «Асимта» 20 октября в 20 часов 30 минут. Да. Адрес можешь сказать, Миша.
1: Да, просто театр «Асимта», его основная сцена, она находится в Яффу, и она уже 3 года на ремонте. То есть те, кто ходят в этот театр, они привыкли, что он находится в Яффе. Так вот, в Яффе сцена на ремонте, поэтому все спектакли играются в кантри Горен Гольдштейн. Это Южный Тель-Авив, рядом с Абу-Кабиром. Там есть чудесный зал на 200 мест, со светом, со звуком, со сценой. В общем, все как...
0: Это была реклама зала. Дальше я передаю слово человеку, с которого все началось, да он уже и так взял это слово. Вот, Михаил Лернер. Ну, пожалуйста, изложи нам, ну, очень непростую историю появления вышеупомянутого спектакля и его как бы продолжение.
1: Да, да. Ну, я начну как раз с самого-самого начала. Это было примерно 20 лет назад. Это был 2006 год. И я впервые обнаружил название «Косметика врага».
0: Да.
1: Меня это очень сильно заинтересовало, как бы, какой косметикой может пользоваться враг. И почему надо специально отмечать, что он пользуется какой-то косметикой. Мне это стало жутко интересно. Все, я стал проверять, и выяснилось, что это спектакль, который был поставлен в театре Пушкина с Константином Райкиным и Романом Козаком в главных ролях. По повести бельгийской писательницы Амели на том «Косметика врага». И выяснилось, что косметика – это не пудра и румяна, я уже цитирую оригинальный текст, а это философское учение «Косметика» от слова «космос». Я посмотрел спектакль в интернете, я прочитал книгу, прочитал второй раз, третий раз, и это стало моей настольной книгой и настольным спектаклем. И когда пришло время, я понял, что я должен это поставить.
0: И ты поставил на иврите.
1: Я поставил на иврите, но более того, я написал оригинальную пьесу по мотивам этой повести, свою пьесу, потому что, ну, это, у меня, скажем так, это мой принцип, потому что у меня действие пьесы происходит здесь и сейчас. В день спектакля. И именно поэтому я перенес действие в Израиль. И самое главное, если в название «Косметика врага», то у нас это... И там внутренний враг встречает человека и, соответственно, хочет его погубить, то в нашем случае человек встречается с совестью. Со своей совестью. И вот что происходит и чем заканчивается эта встреча, надо прийти и посмотреть спектакль.
0: А что тебя заставило перевести эту пьесу на русский?
1: Нет, не перевести, а именно на русский язык. Я скажу, потому что, ну, 90% я как актер работаю на иврите, и снимаюсь на иврите и так далее. Но после известных событий в Израиль приехало большое количество русскоязычных людей, и в том числе русскоязычных актеров. И, что, как говорится, тут, ну, были вот все карты в руки. И я решил, как бы, надо использовать эту возможность. И я познакомился с Русланом. Мы познакомились на спектакле «Пять вечеров». И я предложил ему поучаствовать в нашей постановке. Я ему переслал пьесу. Ну, я думаю, дальше он уже сам расскажет.
2: Я получил пьесу и сказал «да».
0: Спасибо.
2: Рассказ получился.
0: Рассказ хороший. Значит, все равно спрошу. «Косметика врага» — это период для меня, потому что я начинаю с книги всегда и всюду. Это период ранних и еще очень приличных повестей Амелина Томб. Повесть динамична и довольно театральна. И все же, почему среди тысяч и тысяч пьес именно эта проза? Почему, Миш, тебе захотелось, в общем, перевести на язык драматургии именно ее тема, болевые точки, или вот та подчеркнутая театральность, которую я только что упомянул, или все вместе?
1: Мне кажется, что... ну, я думаю, все вместе, потому что вот указать на что-то конкретно мне сложно. Ну, я думаю, что это прозвучит несколько даже банально, да, но я смотрю спектакли, я читаю книги, и 99%, ну, там, нравится больше, нравится меньше, а есть, ну, вот у меня есть 5 произведений, я их называю программные произведения, которые я знаю, что рано или поздно я их реализую.
0: Но это проза.
1: Или проза, или, или пьеса, да. Окей. То есть вот, да. И вот это одна из так называемых программных вот моих вещей, которые я знал, что рано или поздно я это сделаю. Почему это произошло? Ну, я не знаю. Я вот, я даже так вот и не могу сказать какую-то конкретную причину назвать.
0: Душа потому, потянулась, что... и, да? В общем, хорошо. Да. Значит, ну, во-первых, в эпоху исключительно иммерсивного и партиципаторного театра я априори уже, знаешь, полюбил театр, где зрители там сидят в зале, а артисты играют на сцене. Одно преимущество уже есть у этой пьесы. Во-вторых, и пьеса, и спектакль на иврите, то, что видел, они очень приятно динамичны смотреть, и, что важно, слушать, это интересно. Вот, значит, а поднятые проблемы, о проблемах мы поговорим, конечно, там интересно, чего можно наговорить, актуальны и драматичны вот в самой своей основе. Недостаток пока один, хотя и существенный. Я очень надеялся, что из нескольких-то человек, четверо пришли, хотя бы один предложит принести в студию горячий бейгел, оттуда, значит, сладка возле оперы, дабы одновременно устроить изящный перформанс, ну и накормить хворающего ведущего, который, между прочим, здесь с утра ничего не жрамся.
1: Ну,
0: извините, вы этого не сделали. Значит, нет.
1: Не додумались.
0: Не всегда актеры и режиссеры столь чуткие, сколь, в общем, пристало жрецам искусства. Ну, хорошо. Значит, бейгел не прошел. Поехали.
1: Я просто добавлю маленькое уточнение. Актер, который исполняет роль Якова в ивритской версии, он себе приносит бейгл. Вот он сидит в кафе, и он ест бейгл. Но я ему сказал, говорю, ты можешь принести что угодно, потому что из зрительного зала же не видно, что ты ешь. Он сказал, я хочу есть именно бейгл. То есть я думаю, что...
0: То есть, с одной стороны, ты мне изящно намекнул, хочешь, пойди и возьми. А с другой стороны, я вспомнил, когда ставили Амадеуса, значит, в Амхате, то Пинчевскому, который играл, значит, Моцарта, ему приносили бифштекс из буфета. Но он сказал, что резать ножом и вилкой голодный Моцарт не может, и жена ему каждый спектакль собирала куриную ножку, потому что тут можно наброситься на нее и показать, сколько голоден герой. Вот как серьезные люди работают над спектаклем, а горячий бейгл, я с ним пролетел. Тогда давайте вот что. Давайте послушаем немножко музыки, которая мне очень нравится. Потом поговорим больше про конкретику. Поехали.

0: Так, в студии у нас Анна Брагар, Павел Страхницкий, Михаил Лернер, Руслан Барабанов. Ну так, во-первых, мне эта музыка очень зашла. Как подбирали музыку? И вообще, давайте уже перечислим всех членов команды, костюмы, ну, много чего нужно для театральной постановки. Пожалуйста, музыка, значит, потом к режиссеру, конечно, пойдем. Но перечисли.
1: Я-то перечислю, кто работал над спектаклем в широком составе. Помимо, значит, вышеназванных, художник спектакля, он был художник по костюмам, он был художником-сценографом Вадим Кишерский.
0: Так.
1: И художник по свету Юлий Герчик.
0: Окей.
1: Вот, это вот...
0: Это важные персонажи.
1: Да.
0: Музыка.
1: Да-да, и еще очень важно, хореография. У нас там есть хореография Юлия Царинок.
0: Окей. Так, музыка. Да, можно.
1: Павел, Паша, Павел Страхницкий.
0: Павел, микрофон немножко вниз и расскажи, пожалуйста, и о музыкальной части, и главное, как бы, какой ты видел свою задачу на спектакле.
2: Я в спектакле выступаю в роли режиссера. Музыку мы сделали при помощи искусственного интеллекта. Это короткий ответ.
0: Ты мог просто сказать, что я ее написал, у меня было вдохновение, я ночью проснулся, написал прекрасную эту музыку, она мне до сих пор нравилась. Теперь я уже не так, конечно, потому что это AI, ну, окей, каждый выбирает для себя.
2: Ну, это интересный момент, действительно, когда мы сейчас находимся в таком пересечении, когда себя уже ловишь иногда на мысли, искусственный это интеллект или нет, то тут стоит интересный вопрос, а нужно ли всегда сдаваться? Нужно ли всегда об этом думать? Если действительно материал он хороший, если он тебя трогает, то это как, может, такой примитивный пример, но как с фокусами, как с иллюзией. Мы знаем, что там есть разгадка, но так приятно, когда, ну, сам обманываться рад, как говорил классик, что, ну, действительно, какая разница, если это релевантное музыкальное исполнение.
0: Хорошо, с музыкой ты меня убедил. Теперь, что тебя в этой пьесе подогрело, разозлило, понравилось? Почему ты пустился в это приключение?
2: Меня в эту историю пригласил Миша. Он очень хотел, чтобы мы после прошлого нашего опыта продолжили работу совместно и над этим спектаклем. Мне показалось...
0: Прошлый опыт — это «Небо-Земля»?
1: Да.
2: Да.
0: Мы встречались здесь, говорили, по-моему, удачно очень работа.
2: Да, спасибо. Да, спасибо. Мы старались как можно дольше продержать ее в театре. Она у нас закончила свой путь, когда Миша правильно около 5 месяцев назад примерно.
1: Ну, да, где-то да. Да. Спектакль шел полтора года.
0: Окей.
2: Это было интересное предложение. Это был так интенсивный путь, наполненный разными перипетиями, несогласием друг с другом. Начало особенно у нас было такое острое. Мы не соглашались по поводу некоторых моментов концептуальных, но благодаря нашему предыдущему опыту, благодаря взаимному уважению и какой-то человеческой симпатии, мы смогли все-таки довести дело до конца, и, собственно, то, что мы здесь сидим, это тому свидетельство, дожили до, и тем более, до русскоязычной версии.
0: Ну, а когда вот Миш тебя, я не знаю, агитировал, предлагал, говорил, вот смотри, есть такая история, Мелина Томп, а что тебя подогрело?
2: Ну, сначала я текст прочитал, потому что я не знал о нем и не знал о такой писательнице. И, конечно, как человек творческий, все равно, так или иначе, ты, особенно когда знаешь, что тебе предстоит, скорее всего, работать над этим материалом, ты себя как бы подкручиваешь еще дополнительно, ты пытаешься найти, где эта история трогает тебя и что ты можешь через нее сказать. Поэтому для меня, пожалуй, вот первый такой абстрактный импульс, да, такой нечеткий, отдаленный, но все-таки фокусировался на на том, что у человека всегда есть выбор, и то, что он неминуемо его совершает в каждый отрезок своей жизни, и неважно, к чему он приводит, к смерти, к покаянию, к любви, к ненависти, все равно вот человек обречен на некоторую свободу и несет ее до самого конца. Вот это была такая вот... Да, над Дрессом в начало я его продолжил над ним работать и, собственно, и имплементировать его в последующую работу. Конечно, оно потом уже строилось, нам уже приходило находить такие общие точки и делать из этого что-то уже менее абстрактное, такое более отчетливое, менее эфемерное, понятно, да. Но это то, что меня тронуло с самого начала, это то, что можно увидеть в спектакле, в действии, в истории главного героя.
0: Окей, теперь давайте вот о чем поговорим. Я не знаю, тут все включайтесь. Руслан играет Якова Бернера, да?
2: Да.
0: Вопрос, значит, он чудовище или его можно понять? И я хочу объяснить, почему я так спрашиваю. Относительно недавно, ну позже во всяком случае, чем на том, вышел довольно страшный роман Арнона Грюнберга «Тирза». Фильм потом был. И я не помню, у меня его просили читать вот немереное количество людей. Это такой голландский еврей, который живет то ли в США, то ли в Канаде. Это роман о выгорающем человеке. То есть в издательстве, где он работает, ввиду его ненужности, ему сказали, мы тебе будем платить зарплату до пенсии, только ничего не делай. И он каждый день ходит в аэропорт смотреть на провожающих и встречающих. И вот это абсолютно, так сказать, лишенный какой-то общественной жизни человек, у него есть дочь. Жена ушла. И больше, так сказать, у него нет никого и ничего не осталось, никого и ничего. Он любит ее совершенно до умопомрачения. И когда там появляется жених, дальше я не хочу, потому что это спойлер. Но если другого ничего у тебя нет, кроме любви к ней сейчас, большой буквы, к ней, и она тебя не любит... далекий привет от Альберта Моравия, от романа «Презрение». То, что делать ему и чего заслуживает она? Это вопрос прежде всего к Руслану, потому что он Бернер.
1: Не любит — уходи. Ну, для меня...
0: Он ее любит.
1: Возвращаясь к изначальному... Нет, если тебя не любят,
0: да,
1: уходи. Это легко сказать.
0: Вот,
1: во рту много слов, и их легко,
0: да,
1: произносить.
0: Да.
1: Но у человека есть воля, которую он может включать. Ну, вот возвращаясь к изначальному твоему вопросу, чудовище или можно,
0: да,
1: понять? Его можно понять, но он чудовище. Для меня, я сейчас буду излагать свою точку зрения, она наверняка спорная и без... Ну, то есть чисто моя, очень субъективная. Ну, надо как-то вот так сделать, чтобы... Сила воли оказалась... Это трудно, но это надо пробовать. Если этого сделать невозможно, не знаю. Не готов к ответу.
0: Хорошо,
1: в любом случае, не так, как он.
0: Сейчас зайдем еще раз. Мы сейчас, вообще, люди сейчас выгорают массово. У меня очень много встреч с разными людьми, ну, из-за интервью. Из Хайдека уходят пачками, несмотря на зарплату. Один парень ушел в диджеи. Другая женщина открыла винодельню. Третий занимается тренингами, потому что выгорание идет сплошное. И вот мы рабы, я не про конкретно присутствующих, но большей частью у нас высосанные, так сказать, и высасывают время, силы, желания. И куда деваться-то от этого? И тут еще все ходят с мобильными, с бананами в ушах. Она читает, видишь ли. Она читает. Блин. Она смотрит сквозь него. Он должен что, войти в ее положение, посочувствовать ей, что она вышла за него замуж, без любви, чтобы изгнать своих демонов прошлого? Это вот такой подвиг самопожертвования Бернер должен совершить? Я сейчас, конечно, адвокат дьявола и сильно, но а она-то что, блин? Вот как бы она чувствует его? Она от него взяла укрытие, она пришла к нему как укрытие от своих демонов. От насилия и так далее, и так далее. А взамен ничего нельзя дать? Нужно только читать книжку и говорить: «А, привет», и все?
1: А можно вот я предоставлю слово
0: Ане?
1: Да, Анна. Почему? Потому что она играет...
0: Отчасти,
1: она играет, потому что у нее там есть несколько ролей. Она помощница совести, так сказать, такая прототип Геллы, да, у Воланда. И она, одна из ролей, которую она исполняет, это роль Натали, жены Якова Бернера. Вот, я думаю, расскажешь?
3: Да.
0: Давай. Ну, да, хотелось бы.
3: Ну, вот мой персонаж начинает свой путь в этом спектакле, как сказал Миша, как помощник совести. И сначала это официантка в кафе, куда приходит Яков. Потом она выступает в роли его жены и проходит вот этот путь, который прошла вот эта женщина. И да, это интересный опыт, который она проживает, и для меня играть эту роль тоже было не очень просто, поскольку, мне кажется, любая женщина сталкивается в своей жизни так или иначе с какими-то такими вещами. И для меня это было важно, да, это показать, что бывает, и как мы должны с этим можем справляться.
0: А, значит, мы знаем от товарища Шекспира, что в любви один любит, другой позволяет себя любить. А, кто может выступить адвокатом человека, которому позволяют себя любить и только? Анна,
3: да-да.
0: Я жду вас.
3: Да-да. Вы знаете, в таком случае, я не знаю, мне кажется, это динамично. Не существует, что кто-то, вот кто просто позволяет себя любить от начала и до конца. Вначале это может быть какие-то, да, взаимные отношения, потом что-то меняется.
0: Тут же вначале тоже их нет.
3: А мы не знаем.
0: Ну ладно, а, так сказать, из того всего, что я читал и смотрел, совершенно понятно, что она использует своего мужа для того, чтобы вот эту тихую гавань себе создать и как-то успокоиться после.
3: Ну, да, так. Миша, что ты хотел сказать?
1: Я хочу добавить.
0: Наконец-то вот, началось, да?
1: Да-да-да, вот мы, да. Uh-huh. Вот, собственно говоря, вот что, почему я уцепился за это произведение, да, и потом я написал пьесу по мотивам, потому что в данной истории нету правых и нету виноватых. В каком смысле? Потому что у каждого своя правда. И каждый... Ну, можно сказать, что он борется за себя. Но главный, вот главный месседж, главный посыл, который я пытаюсь донести, это Чингиз Айтматов очень точно сказал, говорит, он сказал, что желудок гораздо умнее головы. Желудок умеет тошнить, в отличие от головы.
0: Да, увы, золотые слова.
1: Вот. И мы несем ответственность не только за свой выбор, а выбор — это уже результат. Но мы должны, обязаны нести ответственность за то, что у нас происходит в голове каждую секунду. Потому что это, на мой взгляд, и одно из основных предназначений человека.
0: Не, ну так недолго в дурдом съехать, потому
1: почему?
0: Что если каждую минуту будешь контролировать, что у тебя в голове.
1: Не контролировать, но если мне как бы не надо контролировать, я сделал плохо или хорошо, но нести, вот я скажу, нести ответственность за свои мысли точно так же, как нести ответственность за свои поступки.
0: А чувства?
1: Чувства, а это уже, мне кажется, это уже результат каких-то действий. Потому что, когда мы что-то делаем, да, мы, соответственно, при этом нас оправдывают чувства, и если они захлестывают и дают взять над собой верх, то мне кажется, что все-таки надо уметь или пытаться хотя бы ими управлять, потому что иначе это может привести к очень нехорошим последствиям.
0: Отелло не сумел, да.
2: Когда кипяток случайно ошпаривает твою руку, что ты делаешь в первую очередь? Чувствуешь боль или отводишь руку в сторону?
1: Ты инстинктивно дергиваешь.
0: Ну, это работа инстинкта.
1: Да, это работа инстинкта, конечно.
0: Я хочу еще, сейчас я вернусь к вам. Руслан, Вот мне кажется, что ответ твой был несколько лаконичнее, чем нужно, и я, может быть, я не прав, но ты человек внутренне наполненный, адски талантливый, ну, я как бы не впервые это говорю, может быть, ты не представляешь себе всю драму и весь ужас выгоревшего человека, может быть, ты его как раз и играешь замечательно, как всегда, но можешь ли ты ощутить, когда у тебя ничего нет, у тебя ничего нет, ни таланта, ни способности что-то сделать классно, ни близкого человека, как выяснилось, ни доли какой-то полезной в обществе, у тебя ничего нет, но, как выясняется, и человека близкого тоже нет.
4: Это не повод брать в руки оружие и уничтожать любимого человека. Ну, то есть никто из людей не принадлежит никому из людей. Никто никому не хозяин. Никто не владеет другим человеком. Это закрытая тема. Свобода моя, моих чувств, моих там действий заканчивает. Я сейчас говорю прекраснодушные лозунги, потому что во рту у человека много слов. Но это то, что меня, может быть, отличает. По крайней мере, вот ту жизнь, которую я сейчас прожил, у меня вот не случалось. Может, еще тоже не зарекайся же. Раз и пошел. Что-нибудь. Но свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого. Мои чувства и так далее.
0: Руслан, ты прав,
4: это
0: но...
4: Все, да,
0: а
4: рацио.
0: Перформанс Марины Абрамович.
4: Да.
0: Вот там как-то с этим не очень все сложилось.
4: Да, есть подполье, откуда рвется, откуда выходит. Подполье владеет, подполье одолевает. Тут, я повторюсь, его понять можно, я его понимаю, иначе бы не взялся. И я знаю таких людей, не совсем вот прям настолько таких же, но людей, которые вот идут туда. И сейчас довольно большое количество человек, вернувшихся, например, с русско-украинской войны, которые,
0: ну, Господи,
4: берут и,
0: да,
4: убивают своих любимых, да, вернувшись.
0: Это...
4: Ровно по той же самой причине. Внутреннее выгорание, отсутствие тормозов, меня не любят, не дождались и так далее.
0: Эти люди сделали свой выбор раньше.
4: Да, и они вообще, может быть, не совсем люди и не сделали
0: люди,
4: выбор.
0: Да,
4: да, их,
0: да,
4: просто вот так вот заколотили.
0: А здесь просто, понимаешь, среди современного общества есть люди, у которых действительно все живое изъяли. И мы к тому идем, мне кажется, чтобы все живое у человека отбирать и сделать его зомби, который будет смотреть только ящик, значит, и то, что там в нем. И тогда все сконцентрируется на все меньшем и меньшем пространстве. И в конце концов упирается в одного человека. Я понимаю, что ты как человек, ну, у тебя больше есть. У тебя слишком много есть в виде таланта. Тебе это не нужно. А ты представляешь себе Бернера, у которого ничего нет, в том числе и дарования.
4: Тоже немножко сферический конь в вакууме такой. Все равно, как ни крутись, у человека есть... Вот открывает винодельню, уходит в фитнес-тренеры. Можно. Душевная леность не дает. Вот эта концентрация болезненная. Миша скажет, что я осуждаю опять. А вот это вот сужение собственного взгляда до того момента, пока он... полностью не превратиться в точку, которая стоит на лбу у любимого или на сердце там, да, у любимого человека, это выбор. Невозможно говорить, меня обстоятельства так вот прямо со всех сторон, что я выгорел и люблю вот теперь только она одна у меня. Нет, ты сам ничего не сделал или, по крайней мере, недостаточно сделал, чтобы расширить эти границы. Да поехал в Тибет. Или там еще, ну, понятно, и опять же, вот во рту у человека много слов. Но всегда есть выход, всегда есть возможность человеку, Господь Бог, или кто там его создал, то, с чего Михаил начал, дал свободу. Ты выбираешь сам сконцентрироваться, выгореть, исчезнуть, сдохнуть, ну, и превратиться вот в это, либо все-таки где-то там за что-то. Крюков спасательных вокруг разброшено, ой-ой-ой, сколько. Знать только цепляйся.
5: Я хочу добавить, как когда-то сказал Бог Моисею, человек приходит в этот мир для того, чтобы творить, а не работать. Если мы обратим внимание, слово «творец» созвучно слову «творчество», а слово «работа» созвучно слову «раб».
0: Да.
5: И никто... никогда не хочет быть рабом. Даже больше. Когда человеку хорошо, он либо пляшет, либо поет. И это проявление творческого начала. У каждого человека есть творческое начало. Дальше идет вопрос насколько человек может это реализовать.
0: А человек лишен этого начала?
5: А мне кажется, что таких людей нет.
0: Камон, Миш.
5: Я скажу, я объясню. Творческое начало есть у каждого, но не каждому есть возможность его раскрыть. Это другой вопрос. Но оно есть в каждом.
0: Не, ну хорошо, а если ты его не можешь открыть, какая разница, есть оно тебе или нет?
5: Вот это второй месседж, который я хочу провести через пьесу свою, что если у тебя вдруг нету цели, если ты чувствуешь, ты видишь, что у тебя нету какого-то отдохновения и так далее, это должно тебя занимать, и ты должен этим заниматься для того, чтобы это найти. Потому что когда человек сидит, ой, все плохо, меня никто не любит и так далее, как бы, хорошо, это симптоматика, но надо пытаться найти выход из создавшейся ситуации через творческий процесс, потому что это может быть не обязательно там, не знаю, там актерское дело или еще что-то, это можно собирать марки, то есть можно найти
0: что-то. Сидит человек в депрессухе,
5: да.
0: Униженный ниже края, да, которым не может никак сообразить, а действительно его никто не любит, потому что у нас современное общество, оно не основано на любви, прям так. А тут ты говоришь, ну, брат, надо как-то все-таки, ну, ты немножко... Концовка чеховской пьесы, понимаешь?
5: Как бы надо этим озаботиться, скажем так.
0: Режиссер, пожалуйста, да. Паш, ну, возникали же у вас такие разговоры? Кто такой Бернер? Кто он? Он жертва, он палач. Вы же, наверное, на репетициях спорили об этом? Как ты считаешь?
2: Да, конечно, у нас были разговоры, были споры, было много несостыковок. Сложно сказать, действительно, что за персонаж. Ну, и если сводить мою функцию в нашем производстве, то, конечно, я в первую очередь искал, как можно его раскрыть и как можно сделать его более многогранным, а не давать ему диагноз, собственно.
0: Многогранность его в чем? Где остальные грани? Вот пока он сидит и отвечает на вопросы совести или там незнакомца, как угодно. В чем его многогранность? Он ведет себя сначала как обычный человек, который пьет кофе, ему мешают. И до какого-то предела. А потом он начинает как бы, ну, совершенно естественно уворачиваться от того, что стрелы, которые в него прилетают, все больше и точнее, так сказать, задевают его.
5: Игорь, вот ты сейчас сказал очень хорошее слово «естественно». А почему это «естественно»? Вот почему это считается естественным? А может быть, наоборот? Может быть, это неестественно?
0: Нет, но наши реакции однотипные.
5: Вот,
0: к сожалению.
5: Вот. И вот это, мне кажется, и является корнем проблемы, потому что то, что мы считаем естественным и правильным, может быть, совершенно не так. Это может быть обратно. Это неестественно и неправильно.
0: Хорошо. Я сейчас еще раз попробую, значит, с другого конца. Я к Ане Брагар обращусь. Значит, давайте еще раз, Ань, поищем в героине вашей все прекрасно, как у Чехова, и то, и другое, и третье, и пятое. Или есть там какая-то, блин, червоточина от того, что она не любит человека, с которым она рядом, и она его, по сути, использует. Я сейчас, конечно, наезжаю уже совершенно в наглую, но, тем не менее, ваша героиня идеальна?
3: Конечно, нет. Я не считаю, что такое идеал вообще, да, если мы говорим, идеальна ли героиня, то к какому идеалу она должна соответствовать? Никто не знает. И вы знаете, прежде чем я продолжу отвечать на этот вопрос, вот возвращаясь к тому, что Миша сказал насчет творчества, может быть, не каждый человек творческий, но в каждом человеке есть, скажем, сокровенные желания, да, какие-то. И когда мы идем к этим желаниям, мы можем идти путем созидания и творчества на благо себя, наших близких. А можем или не идти к ним, сидеть, как вы сказали, в депрессии и быть униженным. И униженный тоже, это как бы моя реакция на мир. Я могу выбирать, чувствовать себя униженным или нет.
0: А вы думаете, что можно выбирать, чувствовать ли себя так или иначе?
3: Уверена.
0: Это с какого, вот, вы можете выбрать, как себя чувствовать? Вы можете выбрать, как вам поступать, но вы не можете выбрать, как вам себя чувствовать?
3: Я могу выбрать, как мне себя чувствовать. Если человек подходит мне и говорит, что какие-то гадости, я могу отреагировать злобой, а могу отреагировать, как будто мне вот, ну, без разницы.
0: А это мой выбор. Например, и вы.
3: И да, это мой выбор. Это не просто, конечно, но это возможно. Насчет моей героини, она, конечно, далека от идеала, безусловно, как и любой другой, иначе драматургия была бы неинтересна. Но она тоже идет своим путем определенным, и она остается с ним по определенным причинам, для каких-то ее причинам. И в конце концов, да, вот такая развязка, которая у нас происходит,
0: к сожалению. Это несправедливая плата, да?
3: Несправедливая — это по сравнению с чем? Что такое справедливое?
0: Ну, понимаете, на вопрос, что такое справедливость,
3: ну, вот,
0: в принципе,
3: вот
0: ответить
3: именно.
0: Невозможно.
3: Вот, но... вот, и, вот именно, но вот ответить она, невозможно.
0: Ее грех понятен. Она не видела человека рядом, она видела только удобную для себя гавань, значит, для того, чтобы от своих призраков прошлого спастись. Все. Дальше он читает книгу и смотрит сквозь него. Пришел раньше домой, ну и иди пожри.
3: Ну, понимаете...
1: Это одна точка зрения.
0: Да, конечно.
1: Да, но может быть еще другая, обратно противоположная. Вот в том-то все и дело, что это же объем. Это же объемность, потому что у каждого персонажа есть, условно говоря, ну, назовем условно, положительные и отрицательные стороны. И вот все вместе они придают вот этот вот объем, который, собственно говоря, я вот... Это вот
0: тут есть
1: главная
0: один,
1: причина, почему я зацепился за это произведение.
0: Одна зацепка. У совести тоже есть положительные и отрицательные стороны?
1: О, мы, кстати, вот с Пашей, мы об этом говорили очень много. Природа совести, вообще...
4: Задача.
1: Задача и так далее. И вот в результате мы пришли к такой трактовке, что совесть — это скорее, это функция. То есть у совести есть задача поставить человека перед выбором, чтобы он сделал выбор в ту или иную сторону. Если он делает выбор неправильный, мы продолжаем, дается ему еще один шанс снова и так далее. То есть задача совести — провести человека через весь маршрут, через весь лабиринт, и в результате он делает свой последний, финальный выбор, который приводит к определенному результату.
0: Совесть сейчас напоминает, как бы, как стать миллионером. Вот там, вот, выбор, выбор, каждый раз выбор.
1: Не, по поводу миллионера, это дать правильный или неправильный ответ. Тут нету правильных или неправильных
0: поступок.
1: Ответов. Есть выбор. Да, естественно.
0: Правильный или неправильный выбор.
1: Выбор в ту или иную сторону, которая приводит к тому или иному результату. Но сама совесть, сама по себе, да, она не любит и не ненавидит. Кстати, в отличие от оригинала,

0: хочу.
1: Так, и, значит, говорим мы о спектакле «Горячий бейгл». В студии замечательные собрались люди. Михаил Лернер, Анна Брагар, Руслан Барабанов и Павел Страхницкий. Поскольку неожиданно выясняется, что у нас так немного уже времени, хочу задать практические вопросы. Я сделал все, чтобы заинтриговать, мне кажется, наших слушателей. Идите и смотрите, там действительно... куча важных внутренних проблем, и это сделано в очень интересной, яркой форме. Если я то, что видел в ивритской версии, так сказать, оно перенесется в русскую, а я надеюсь, что так оно и будет. Сколько вообще планируется спектаклей, или это после 20-го станет яснее?
2: Ну, мы сейчас планируем дополнительно начать спектакли на ноябрь и декабрь.
1: Так.
2: То есть ближайшие два месяца они будут, так. А дальше все будет зависеть от зрителей. Если будет спрос, то, конечно, мы будем рады сыграть еще, мы будем рады куда-то приехать в другие города. Угу. Спектакль переводится достаточно легко, поэтому все зависит исключительно от зрителей.
1: Могу
2: от зрительского внимания.
1: Да, ну, мы же пытаемся зрительски это внимание привлечь сейчас, конечно. Потому что, ну, не так много, мне кажется, появляется вещей, которые так... Тогда еще на том писала хорошо, это потом, значит, уже получилось грустно, где-то в середине ее творчества. Так, я хочу поговорить о запасниках каждого из вас вместе и порознь. У каждого из сидящих, поскольку это люди замечательные и талантливые, есть чего-то, что вы будете делать то вместе, то поврозь, а то попеременно. Рассказывайте.
3: Я не очень понял. Кто-то, если понял?
2: Да, это творческие планы имеется в виду.
1: Да? Вообще, да.
3: Планы.
1: Да, да. Ну, вопрос, ваши творческие планы. Это ужасно, правда.
3: Не, я услышал слово «запасники».
1: Запасники. Я решил хитро замаскировать.
3: У меня возник Эрмитаж. Я думаю, так, у меня Эрмитаж.
1: Ну, извини.
3: Ничего, ничего.
1: Я хотел уйти от творческих планов.
3: Век живи, век учись. Слово «запасники» я понял, воспринял. Сейчас репетируем с Анной Гланц-Маргулис некоторую программу, которая называется... Потому что если не любил в ее версии названия и отчаянием сорванный голос в моей версии названия по песням и фильмам Высоцкого. И еще, кажется, произойдет...

0: некая премьера на иврите, вторая моя в моей жизни, спектакль на иврите, которая на русском называется пьеса «Песни Миклата». Семен Александровский великолепный, с коллективом, огромным коллективом, частично состоящим из театра «Фулкро».
1: Декабрь, да?
0: Да, это декабрь.
1: Семен был, признавался под пытками, в общем, да. Нормально.
0: Сейчас пьеса переводится на иврит, пьеса раз, прекрасная, замечательному, посвященная замечательному явлению, существованию людей в Миклатах во время войны, что и как. В общем, ну, не сказать, что сверхоригинально, но, по-моему, одна из первых.
1: Попыток осмысления поведения,
0: да,
1: там.
0: Каково? Вот попыток театрализованного осмысления существования нескольких людей, многих, вернее, людей, вынужденных, да, собираться, да еще в такой напряженный момент, и так далее, и так далее, и так далее. Прекрасная история.
1: Ждем с нетерпением.
0: Да.
1: Миш.
2: Ну, у меня, как бы, как я уже сказал, 90% я работаю на иврите, у меня играются спектакли в театре «Никонитай». То есть, ну, как бы, начнем с нашего все-таки бейгла. «Горячий бейгл» играется на иврите. Если кому-то интересно, 19 октября будет спектакль на иврите. Вот. Помимо этого, у меня есть моноспектакль, который называется «Месть», «Некама». История адвоката, у которого его специализация – месть. То есть его клиенты приходят не для того, чтобы что-то отсудить или что-то получить, они приходят для того, чтобы отомстить, и он им помогает.
1: Чё пьеса какая?
2: Зовут его Ишай Сарель, пьеса написана на иврите, и мы это играли, кстати, где-то полгода назад в Иерусалиме в театре «Псик». Был фестиваль, okay. И мы там играли в апреле, и теперь мы раз в месяц играем в театре «Никонитай». Плюс есть еще одна... на иврите пьеса называется «Быть Дон Жуаном». Я там играю оперного певца, учителя, который живет в Италии, израильтянин, к которому приезжает молодой человек, и чтобы брать у него уроки вокала. Взаимоотношения учителя и ученика.
1: Слушай, ты наполнен.
2: Да. Да, и плюс, ну, как бы уж хвастаться так вас,
1: ну, почему?
2: Хвастаться, по полной, да, программе. И в декабре будет новый спектакль. Вот в этот четверг у нас будет читка, первая читка в рамках фестиваля «Гражданин здесь», «Аизрах Кан». Пьеса называется «Коты во дворе». История девушки, которая подкармливает котов. И кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Кстати, очень тоже злободневная
1: тема. Если про собак бы, то я, конечно, очень. А котов люблю не так.
2: А ты приди, и я уверен, что ты поменяешь.
1: Вот на этом мы забьемся.
2: Да.
1: Павел?
3: Вот есть работа, про которую мы сегодня говорим. Кроме этого, у меня есть две пьесы театральные,
1: так,
3: которые стараюсь с ними что-то сделать. И сценарии... киносценарий, который я пытаюсь со своим коллегой тоже продвинуть, с Даниэлем Шагаевым. Вот на этом все.
1: Пока не надо говорить на этом все. Отлично, как,
3: ну,
1: бы,
3: да,
1: сценарий,
3: да,
1: будет пробивать, пьесы есть, да, все хорошо.
3: Да, на в этом процессе, все, в процессе, да, да. Ну, в плане, что пока что, ну да,
1: ну, все в порядке, как бы, планов громадье. Анна?
4: А на ближайшее время, я не только актриса, но я еще и переводчица, в ближайшее время у меня планируются различные проекты в плане переводов устных и письменных. И да, а актерских пока вот нет.
1: Сейчас, подождите секундочку, а переводчица это вот как литературный переводчик?
4: Нет, я больше занимаюсь медицинскими, юридическими переводами.
1: Окей,
4: да.
1: Окей. Ну, в конце концов, сначала занимайтесь еще переводами, потом то ли у Паши, то ли у Михаила, у Руслана возникнет какая-то, да, театральная задумка. Вот и все, собственно говоря.
3: Кстати, Аня чудесно чувствует текст. Она мне очень помогла с работой над... Да, с адаптированием русского текста на иврите с переводом.
1: Не, ну здорово, как бы, значит, у всех есть какие-то вещи, которые мне позволяют надеяться на новые встречи здесь, в студии и на сценах. Так что
2: все пределы.
1: Совершенно верно. Лапидарно, точно, да. Так, и давайте, ребят, еще просто каждый буквально по полминуты почему наши слушатели, ну, я старался объяснить, зачем и почему, но еще и вы не поднапрягитесь, почему они должны 20 числа все беспрекословно явиться в театр Асимта?
2: Хороший вопрос. Вот.
1: Никто не говорил, что будет легко.
2: Абсолютно. И это не может не радовать. Мне кажется, что так как мы живем, не задумываясь вообще о том, что у нас происходит в голове. Как бы мы живем, не задумываясь и не обращая на это внимания. И мне кажется, было бы очень интересно и... Ну, я не люблю слово «поучительно», но было бы очень бы интересно было бы заглянуть себе в голову, посмотреть, что у нас происходит в голове, или, как мы еще называем, в душе, происходящее в душе, и насколько это может быть важным, и насколько это может быть определяющим всю нашу жизнь, и как избежать, как можно избежать...
1: Неправильного выбора.
2: Да.
0: В театре есть некое усилие. Мы вот по дороге сюда говорили о том, что демократия — это работа, любовь — это работа, ну, взаимоотношения — это работа. Театр есть некое усилие, которое человек делает для того, чтобы двигаться условно вверх, развиваться, реализовывать сам себя, свой потенциал раскрывать. Дома, находясь в соцсетях или в книге, или в телевизоре, или в чем угодно, ты делаешь усилия чуть меньшее, чем ты делаешь, когда приходишь в театр. Особенно если театр неплохой, мы изо всех сил постараемся сделать это.
1: Да, Паш.
3: Я абсолютно согласен.
1: С предыдущим оратором?
3: Да, вполне. Это действительно усилие требует дойти до театра. Это с какой-то стороны минус, какой-то, конечно, плюс. Но вот, отвечая на вопрос, почему должны прийти, особенно в современной ситуации.
1: Да.
4: Возможно, наш спектакль побудит каждого посмотреть в зеркало и увидеть какие-то стороны, на которые мы не хотим смотреть в повседневной жизни.
1: Ну что, вроде, я надеюсь, получился разговор. Как правило, с талантливыми людьми он получается. Огромное спасибо драматургу, актеру Михаилу Лернеру, режиссеру Павлу Страхницкому, актеру Руслану Барабанову, актрисе Анне Брагар. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванки, Грихарев. Плиз без сцены 20 октября. Театр Асимта. Адрес?
2: Кантри Гоен Гольштейн, Тель-Авив. Есть стоянка.
1: Есть стоянка.
2: Да.
1: Ну, и 20:30, так что, ребят, правда, горячий бейгел. И я уверен, что те люди, которые, ну, сегодня собрались здесь, рядом со мной, никоим образом не обманут ваших ожиданий. Обязательно приходите. Ну и в заключение еще немного, в завершение еще немножко музыки, очень хорошей музыки из спектакля.
2: До встречи.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Из Ливана сообщают об ударах ЦАЛа по населенному пункту Аль-Мансури на юге страны. Других подробностей пока нет. Несмотря на многомесячные удары США и Израиля, Ирану удалось сохранить свои предприятия по производству ракет и беспилотников. Западные источники, знакомые с оценками разведки, сообщили американскому агентству Bloomberg, что Тегеран по-прежнему способен производить вооружение и пополнять их запасы. По словам одного из источников, Иран располагает значительными запасами баллистических и противокорабельных ракет и работает над их увеличением. Ливанский новостной сайт «Аль-Модон» сообщает, что на этой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Сирии Ахмед аш-Шара обсудили возможность присоединения Сирии к Мекскому пакту, в который входят Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. По данным издания, которое ссылается на сирийский источник, на встрече двух лидеров в Эр-Рияде аш-Шара попросил бин Салмана оказать давление на Пакистан, чтобы ускорить поставки вооружений Сирии, а также наладить каналы связи с пакистанской армией. Сообщается также, что наследный принц Саудовской Аравии попросил аш-Шара в ближайшие месяцы направить сирийских военнослужащих для оказания помощи в Йемене. Корреспондент Кан Рой Кейс и обозреватель Кан Ювалин Бар сообщают, что сегодня продолжаются боевые действия между Саудовской Аравией и хуситскими повстанцами в Йемене. Средства массовой информации, близкие к хуситам, сообщают о 4 ударах по международному аэропорту в столице Йемена Сане. Выборы в палестинской автономии официально отложены. Глава автономии Абу Мазен издал президентский указ о переносе выборов на 11 сентября следующего года. Об этом сообщает палестинское информационное агентство. На минувшей неделе сообщалось, что выборы в палестинской автономии будут отложены, в частности, для продолжения переговоров о внутрипалестинском примирении. Подозрение на убийство в Рахате. Мужчина погиб в результате стрельбы, предположительно на почве конфликта между семьями. В полиции сообщили, что происшествие носит уголовный характер. Это сообщение передал корреспондент КАН Ицек Зуарец. На чемпионате мира по дзюдо Раз Эршко проиграла в полуфинале в весовой категории свыше 78 килограммов соперница из Южной Кореи и поборется за бронзовую медаль с представительницей Хорватии. Корреспондент КАН Йоав Бурович сообщает, что ранее в четвертьфинале Эршко одержала победу над олимпийской чемпионкой, бразильянкой Беатрис Сузой, которой уступила в финале Олимпийских игр в Париже 2 года назад. И в завершение о погоде. Завтра во второй половине дня на востоке и юге страны ожидаются дожди, местами грозы. Существует опасность внезапных паводков в руслах рек Иорданской долины, района Мертвого моря и Иудейской пустыни. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шаббат шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать вас в нашем эфире. И сегодняшние герои. Я очень люблю музыку, то, как вообще этот дуэт, удивительный дуэт гитаристов, мелодистов, исполнителей, дарил свои таланты всем слушателям и зрителям, разумеется, их знают уже давно не только в Израиле. Дуэт этот уже, к сожалению, не существует, а все начиналось в 1960 году, когда Нисим Менахем и Йоси Хури образовали дуэт, который называется в переводе на русский язык «Пригороды», а «Парварим» – израильский дуэт, который в нашей стране, в Израиле, обожают до сих пор, поют их песни, знают наизусть. А дуэт этот очень своеобразный, благодаря совершенно потрясающему владению гитарами. Они действительно дарили музыку, которую писали и исполняли в разных странах. У них есть огромный, действительно, их наследие, их репертуар насчитывает сотни песен, и песен происхождения очень разного. В частности, у них был совершенно замечательный альбом латиноамериканских песен, часть из которых вы сегодня услышите, и песни эти были уже адаптированы, естественно, для Израиля с соответствующими переводами, имеющими отношение к оригиналу или нет. Так в свое время была песня, связанная с темой апельсинов, «Ларанжья Мадура», а песня эта превратилась, вот ее пел в свое время Атаульфо Альвес. Песню эту в Израиле очень любят и знают под названием «Маток Хатапуах». Начнем с нее, «Парварим».

Надо сказать, что один из основателей, из двух основателей дуэта Парварим, а именно Ниссим Менахем, оставил дуэт в 1977 году для продолжения своей карьеры в совершенно другом ключе. И его место занял, на мой взгляд, замечательный гитарист и исполнитель, который оставался до последнего, Ури Гарпас. И именно с ним связывают всю ту большую часть времени, когда до 2015 года, пока еще этот дуэт как-то существовал, время шло, он, конечно, вместе с Йоси Хури записывали очень многие интересные композиции, дарили их публике и, конечно, очень и очень запоминались этой публике, потому что, во-первых, это была работа виртуозов в любом случае, это гитары, две гитары, все. Иногда это дополнялось какими-то еще инструментами, иногда это была перкуссия, иногда, когда уже дело касалось каких-то сборных концертов, каких-то записей с другими исполнителями. Вот как раз об одном примере пойдет речь сейчас. Это вальс. Вообще, все начиналось с вальса. Вальс этот как раз можно найти в интернете, в YouTube, в десятках исполнений. Его называют венесуэльским вальсом. Это как раз из той латиноамериканской серии, о которой я говорила выше. То это называют «La Partida». И это тоже верно, что означает «расставание» или «отъезд». Или «Хочу быть твоей тенью». То «Пика-пика». На авторство претендует Гектор Кватерман, но иногда пишут, что это народная мелодия, «Лаур». Но в итоге дело даже не в этом, а в том, в какую прекрасную песню в итоге это вылилось и в Латинской Америке, и в Венесуэлу, потому что все-таки это песня венесуэльского происхождения, и в ту, в которой эта песня очень хорошо известна в Израиле, в двух в основном исполнениях, Хаваль Альберштейн и Мати Каспи, который очень много, кстати, сотрудничал и вообще выступал с дуэтом Апарварим. Я предлагаю вам услышать одну из версий все-таки на языке оригинала. Это Кармела. Кармела и Пако Ибанес. «La Partida».

Я думаю, что те из нас с вами, кто слышали израильскую версию, конечно, узнали и мелодию, и послушаем теперь ту самую израильскую уже версию, которая на иврите называется «Аништаге» Савы Авальберштейн и Парварим.

Слова этой песни на иврите, как и многое другое, кстати, в сотрудничестве с Мати Каспи, в частности, с Парварим, написал Эуду Манор, великий поэт и великий поэт-песенник в частности. Мне хочется только показать два маленьких фрагмента, как эта песня звучит еще в двух самых известных ее исполнениях, то есть Мати Каспи и Нурит Галерон. Вообще, эти три имени уже говорят очень много об израильской эстраде, на мой взгляд, такие разные направления и имена, дважды их повторять не надо. Итак, Мати Каспи.

В данном случае вы видите сами, Проварим и Мати Каспи поют в унисон вместе, не выделяя голос Мати Каспи. Особенно если, вы помните, в случае с Хавой Берштейн, конечно, тут пела она, в основном солировала. Ну а Нурит Гальрон спела это вообще отдельно, и это чуть иначе выглядит.

0: тумар шалом.
1: Так что в случае, если вы соберетесь искать эту песню и оригинал, оригинал вы можете найти под названием «La Partida». «La Partida», исполнений много, а израильская версия называется «Ani Eshtage». Продолжаем. Действительно, Парварим были тем дуэтом, который, можно сказать, для себя лично были всеядными. Они искали музыку очень разного происхождения и даже подарили любителям следующее –

слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская, а мы слушаем сегодня израильский дуэт гитаристов Апарварим, в переводе на русский «Пригороды». И следующая песня, она одна из множества в их альбоме, который вышел в 1972 году. Это были песни, написанные дуэтом Саймон и Гарфанкель. Соответственно, сказать, что песни Саймона Гарфанкеля были популярны, это ничего не сказать. Они прекрасные были мелодисты, песни их известные до сих пор, разумеется. Давайте услышим одну из самых известных. Я думаю, вы все сами вспомните.

Часть песен из как раз того репертуара, который стал альбомом песен Саймона Гарфункеля на иврите, перевел Эуда Манор или адаптировал уже для Израиля, не обязательно это был именно перевод. В данном случае как раз автором текста к этой песне был Ави Корен. Все остальное перевел именно Эуд Манор. Эуд Манор является также автором текста к следующей песне, которая родом тоже из Латинской Америки. Песня прекрасная, я очень люблю. И, естественно, услышала ее когда-то очень давно в исполнении, увы, ушедшей дивы, именно дивы Мерседес Соса. Исполнял ее и автор Ариэль Рамирес. Слова в оригинале Феликса Луна. Ну, а Эуд Манор подарил всем нам текст на иврите. Называется эта песня «Альфонсина и море». «Альфонсина ве аям парварим».

Оставаясь в теме латиноамериканских песен, в данном случае вы услышите, можно сказать, стилизацию. Дело в том, что песня эта написана только в Израиле, израильтянами в любом случае, но один из них был Нахум Хейман, который в свое время получил израильскую государственную премию в области музыки. Он родился в Риге, приехал в Эрец-Исраэль в 1939 году и действительно внес Нахчи Хейман огромный вклад в развитие израильской музыки, написав сотни потрясающих красивых мелодий на стихи лучших израильских авторов. Хейман много работал с такими ансамблями и исполнителями, как Хавальберштейн, для которой написал, в частности, знаменитую песню «Погоня». Очень много работал с Апарварим. Работал с дуэтом Орна и Моше Дац. И вообще, ко всему еще, Хейман являлся одним из основателей кибуцного хора «Геватрон», знаменитого хора кибуца Гева. Он написал вместе с Натаном Йонатаном, автором, в частности, огромного количества песен, текстов к песням, написал песню, именно стилизованную под латиноамериканскую. Песня эта в оригинале называлась «Романс». Стихотворение Натана Йонатана, соответственно, называлось так же. И с Йонатаном Хеймана вообще связывал довольно долгий творческий путь, а песня, наверное, стала одним из самых заметных отличительных знаков вот этого партнерства творческого. Впервые эту песню исполнял дуэт «Юг», «Даром», в который входили Дани Голан и Цион Цадок. После этого песню пытались петь и другие исполнители, но, наверное, самым заметным и самым известным исполнением стало исполнение этого ансамбля, этого дуэта «Апарварим». Помимо официального названия «Романса», у этой песни появилось второе название, под которым больше его знают, «Шир Агава Яшан» или «Анита Вэхуан». Это та самая песня. Это старая песня про Аниту и Хуана. Уже выросли сорняки времени, и лилии расцвели с чертополохами. А они, Анита и Хуан, сейчас у ангелов. Анита ждала Хуана, но он не успел сорвать гранаты ее любви. Бокал ее губ он не испил, и вдруг закончилось лето. Но не закончится история их любви.

Пришло время вспомнить еще одного замечательного музыканта. Не могу промолчать сейчас, не рассказав о нем и о его участии в одном из этапов творчества группы «Апарварим». Это Коби Ошрат. Что касается Коби Ошрата, он в свое время даже успел поработать атташе по культуре от нашей страны, разумеется, в Соединенных Штатах Америки, выступал с Коби Рехтом, с Шломо Идовым, в Шовавей Цион, и с Коби Рехтом, в частности, в дуэте Куби Йод под имени Коби. А вот начинал он свою карьеру, Коби Ошрат, именно как вокалист. Но в 1985 году, это как раз то, что нас сейчас интересует, Коби Ошрат сделал великое дело, историческое. Он соединил две известные группы, два дуэта, «Апарварим» и «Адодаим», «Мандрагоры», так переводится название дуэта «Адодаим», в котором пели Бени Амдурский и Исраэль Гурион. Это были звезды израильской эстрады. И сам он записал, они записали их общие песни на одном диске. Диск стал просто золотым. А сам Коби Ошрат играл во время записи этого диска на бас-гитаре, на ударных, аранжировал большее количество песен, которые можно услышать до сих пор. Вот одна из их совместных записей.

Еще одна песня с того же самого альбома. Называется она «Ты оденешься в белый». Очень красивая, очень лирическая песня. А Дудаим и Апарварим. Четверо потрясающих исполнителей. Четыре гитары.

Они очень дружили, эти музыканты. Исраэль Гурион, Бенни Амдурский, которые пели вместе не в одном коллективе. Они прожили очень долгую музыкальную жизнь вместе и, разумеется, дружили и контактировали не только с дуэтом Апарварим, но так сложилось, что Бенни Амдурский, к сожалению, очень рано ушел из жизни, и последней его буквально лебединой песней, которую написала для него Номи Шемер, стала песня «Они гитара». Я думаю, что вы знаете, о какой песне идет речь, и слышали ее не раз. Когда ушел из жизни Бенни Амдурский, эту песню на вечере памяти уже Бенни Амдурского исполнил оставшийся от дуэта «Ададаим» его друг Исраэль Гурион и дуэт «Апарварим», а не гитара.

Пронзительная песня, очень ее люблю, и каждый раз совершенно искренне жалею, как если бы я лично знала Бенни Амдурского, что этого человека не стало очень давно, очень рано, учитывая его совершенно сумасшедшую энергию музыкальную, энергию созидателя, потому что он имел отношение к очень разным музыкальным коллективам, каждый из которых стал более чем известен и успешен в музыкальном мире нашей страны. Я бы хотела еще вам показать песню, которую Парварим поют на ладино. Это часть их репертуара. Давайте послушаем.

Ну а завершим мы наше сегодняшнее знакомство или уже не первую встречу. Я не знаю, кто из вас насколько знаком с дуэтом «Апарварим». Песней, которая нам хорошо знакома на самом деле, или хотя бы мелодия, потому что это часть, это фрагмент знаменитой креольской мессы. Фрагмент этот живет во всем мире в очень разных вариациях. Называется этот фрагмент «La Peregrination» — «Паломничество». Мы с вами могли это слышать, ну, например, в качестве заставки к программе «Мире животных», а в Израиле, благодаря тексту все того же Иуда Манора, появилась потрясающая песня «Мелодия остается». Это как раз то, что должно завершить наш сегодняшний эфир «Апарварим. Пригороды». Запомните это название, получите удовольствие. Всего доброго.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Из Ливана сообщают об ударах ЦАЛа по населенному пункту Аль-Мансури на юге страны. Других подробностей пока нет. Несмотря на многомесячные удары США и Израиля, Ирану удалось сохранить свои предприятия по производству ракет и беспилотников. Западные источники, знакомые с оценками разведки, сообщили американскому агентству Bloomberg, что Тегеран по-прежнему способен производить вооружение. По словам одного из источников, Иран располагает значительными запасами баллистических и противокорабельных ракет и работает над их увеличением. Ливанский новостной сайт «Аль-Модон» сообщает, что на этой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Сирии Ахмед аш-Шара обсудили возможность присоединения Сирии к Меккскому пакту, в который входят Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. По данным издания, которое ссылается на сирийский источник, на встрече двух лидеров в Эр-Рияде аш-Шара попросил бин Салмана оказать давление на Пакистан, чтобы ускорить поставки вооружений Сирии, а также наладить каналы связи с пакистанской армией. Сообщается также, что наследный принц Саудовской Аравии попросил аш-Шара в ближайшие месяцы направить сирийских военнослужащих для оказания помощи в Йемене. Корреспондент Кан Рой Кейс и обозреватель Кан Ювалин Бар сообщают, что сегодня продолжаются боевые действия между Саудовской Аравией и хуситскими повстанцами в Йемене. Средства массовой информации, близкие к хуситам, сообщают о четырех ударах по международному аэропорту в столице Йемена Сане. Выборы в палестинской автономии официально отложены. Глава автономии Абу Мазен издал президентский указ о переносе выборов со следующего месяца на 11 сентября будущего года. Информационное агентство автономии сообщает, что решение было принято после консультаций с так называемыми палестинскими фракциями и представителями национальных сил. Участники консультаций были единодушны во мнении о том, что проведению выборов в первоначально намеченные сроки препятствует действия Израиля. Они добавляют, что перенос выборов призван также создать политические условия и обеспечить безопасность для проведения свободных и полноценных выборов, а также наладить широкий диалог между всеми арабскими группировками в Иудее и Самарии. Сообщение передала обозреватель Кан Юваль Инбар. Президент США Дональд Трамп вновь жалуется на то, что не получил Нобелевскую премию мира, и критикует Нобелевский комитет. В своей социальной сети Трамп вновь перечислил свои достижения – урегулировал 8 военных конфликтов и близок к завершению урегулирования еще двух, добился возвращения всех израильских заложников и не позволил Ирану получить ядерное оружие. Свой пост он завершил следующими словами: «И при всем этом ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» Обозреватель Канрам Брандес сообщает, что минувшей ночью Трамп выступил с аналогичными заявлениями на предвыборном митинге и сказал, что решение не присуждать ему премию – это несмываемое пятно на репутации Нобелевского комитета. Подозрение на убийство в Рахате. В результате стрельбы, предположительно на почве конфликта между семьями, погиб мужчина. В полиции сообщили, что происшествие носит уголовный характер. Это сообщение передал корреспондент Кан Ицек Зуарец. В полуфинале чемпионата мира по дзюдо Рас Хершко проиграла в весовой категории свыше 78 килограммов соперницы из Южной Кореи и поборется за бронзовую медаль с представительницей Хорватии. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что ранее в четвертьфинале Хершко одержала победу над олимпийской чемпионкой, бразильянкой Беатрис Сузой, которой уступила в финале Олимпийских игр в Париже 2 года назад. И в завершение о погоде. Завтра во второй половине дня на востоке и юге страны ожидаются дожди, местами грозы. В руслах рек Иорданской долины, района Мертвого моря и Иудейской пустыни будет опасность внезапных паводков. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шаббат шалом, миру шалай.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». У микрофона, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим встречам на волнах нашего радио «Кан-Река». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам. Интересные истории профессий, театр и кино, культурные мероприятия, новые технологии, хай-тек и бизнес, психология, праздники, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Ну что ж, друзья, праздники закончились, начался новый еврейский год, и мы возвращаемся к привычной жизни, к работе и нашей повседневной рутине. И сегодня у нас очень интересный и разнообразный выпуск, а именно, с нами сегодня психолог Элла Берчанский. Мы поговорим о том, как мягко возвращаться к привычному ритму после насыщенного праздничного периода, почему рутина может быть важна для нашего эмоционального состояния и как превращать хорошие намерения в реальные привычки. Давид Шемер, музыкальный руководитель и дирижер Иерусалимского барочного оркестра, будет тоже сегодня с нами, и мы поговорим о фестивале «Ведьмы», который пройдет в конце следующей недели в Иерусалиме и который посвящен женщинам, изменившим музыку от древних мифов до джаза 20 века. А между нашими разговорами будет особенная музыкальная пауза. Я расскажу вам об одной из самых ярких и узнаваемых израильских певиц – Арите. О ее музыке, музыкальном пути, особом месте в израильской культуре и о том, почему ее творчество стало важной частью жизни нескольких поколений. Так что оставайтесь с нами, друзья. Будет музыка, интересные люди, личные истории и, как всегда, немного того самого. Два в одном.
1: Программа «Два в одном».
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психолог Элла Берчанский. Элла, добрый день.
2: Добрый день.
0: Эл, я рада, что ты сегодня с нами, потому что праздники закончились. У нас уже начались такие трудовые будни, да, рутина. И я хотела с тобой поговорить о том, то есть слышишь вокруг себя постоянно, то есть либо кто-то рад тому, что праздники закончились, и наконец-то мы возвращаемся к нашей рутинной повседневной жизни, а кто-то наоборот горюет и говорит, ой, как жаль, что праздники закончились. Закончились, сейчас опять повседневная жизнь начинается, да, то есть есть таких два подхода. Но я тебя хочу спросить, почему так сложно вернуться к обычной жизни, да, иногда. Даже те, которые рады, все равно как-то тяжело влиться обратно во что-то привычное, потому что это привычное изменилось или что произошло?
2: Действительно, как бы у нас праздники довольно-таки длинный период. И когда, в принципе, привычный ритм жизни, вот эта рутина, да, пресловутая, она как бы рассыпается буквально, да, и дети дома, и какие-то семейные встречи постоянные, и поездки, и праздники. И, с одной стороны, это может быть потрясающей возможностью немножечко, так сказать...
0: Отдохнуть.
2: И что-то посмотреть новое, как-то завести какие-то новые знакомства и так далее. А с другой стороны, это действительно очень сильно выбивает из
0: колеи как-то,
2: да? И еще есть такое, знаешь, вот Рош ха-Шана, очень многие люди как бы, да, мы это знаем в связи с темой Новый год вообще, да, вот планируют. Вот в новом году я... там, займусь спортом.
0: А тут раз и пришел Новый год.
2: Здоровый образ жизни. А тут, да, приходят праздники, мы много кушаем, много, ну и так далее. Но это как бы один лишь пример. Может быть, там, добьюсь таких-то целей, других целей. И есть какое-то такое ощущение, что вот нажатием кнопки можно вернуться, в принципе, вот в какое-то такое состояние. Все, вот сейчас я буду добиваться своих целей. А это не всегда так работает. Поэтому, вот знаешь, я так подумала, что вот как отдых требует какой-то адаптации, да, и изменения такого модуса и ментальности, да, временное, да, так и возвращение из отдыха, это требует, в общем-то, определенной тоже адаптации.
0: Да, точно, адаптации. Очень... Ты знаешь, вот мы всегда говорим, что праздники, да, ты, это отдых, но это не всегда отдых, потому что ты должен, вот действительно, как ты сказала, адаптация, то есть ты должен быстро привести себя в какую-то форму и как-то по-другому жить, да, если приходят гости, надо готовиться, если ты идешь в гости, ты должен, да, тоже, да, как-то понять, как ты добираешься, что ты покупаешь, как ты себя ведешь, то есть тоже есть какие-то усилия. Это не то, чтобы ты сразу же, да, начались праздники, и ты сразу начал отдыхать. Иногда это тоже усилия, только немного другие.
2: Да, поэтому мне кажется, что самое главное, это как бы милосердно к себе относиться, не требовать от себя невозможного. То есть даже
0: точно.
2: Возвращение в какую-то рутину постепенно, потихонечку, не все сразу, не вот сразу начать... там,
0: все менять.
2: Знаю, все менять, какой-то достигать каких-то своих целей потихонечку.
0: Да, ты знаешь,
2: в принципе, да, рутина дает нам вот этот вот какой-то якорь
0: точно.
2: В жизни, какую-то устойчивость, какой-то стенки, на которые можно опереться. И самое главное, предсказуемость. Дело в том, что, например, на время праздников, да, мы принимаем очень много, может быть, самых прекрасных и хороших, но много решений.
0: А, интересно.
2: Даже вот куда пойти, куда поехать, а что делать? Вроде бы прекрасные вещи, вроде бы развлечения, но это постоянные какие-то решения. А что взять с собой? А как? То есть это выбивает из рутины, и решение требует определенных эмоциональных и ментальных усилий.
0: Точно.
2: Любое решение,
0: точно.
2: Что позитивное, что менее позитивное.
0: Точно,
2: да?
0: Точно.
2: А рутина, она происходит автоматически, она предсказуема. Да? Утром мне надо встать, вот, там, не знаю, в 7-8, выпить кофе, то есть какие-то вещи, которые мы уже к ним привыкли.
0: Да, мы немножко автоматически
2: занимает...
0: их делаем, да, автоматически.
2: Да, это занимает меньше, забирает меньше как бы усилий и энергии вот этот вот душевный, поэтому как бы действительно праздники выбивают из колеи и берет время вернуться к этой колее. Ты знаешь, я еще хотела вот нашим слушательницам и слушателям рассказать очень интересную вещь с психологической точки зрения, потому что она мне очень помогает в жизни, как бы, да, и я вот хочу
0: поделиться. Пожалуйста,
2: да,
0: поделись с нами,
2: да,
0: да, конечно.
2: Вот, может быть, на одной из какой-то наших с тобой бесед мы говорили как бы об этом, но это было очень давно, мне кажется, поэтому и это было в другом контексте. Я хочу рассказать, что вот есть у нас три системы эмоциональной регуляции. Как бы эти три системы, они взаимодействуют друг с другом постоянно, и они как бы наше стремление, чтобы они находились в определенном равновесии. Эти системы, они одна это система как бы опасности и в связи с нашей какой-то защитой. То есть мы хотим быть не бояться, не быть в стрессе, как бы, да.
0: Ну, чувствуете, но ощущение защищенности, ощущение защищенности.
2: Да. Она, с одной стороны, нам прекрасно помогает, потому что если мы видим там медведя, змею или кого-то, мы тут же как бы умеем среагировать на это, да, автоматически, как бы, да. Но, с другой стороны, мы очень часто остаемся в стрессе в связи с этой ситуацией, потому что нам кажется опасность, и опасность может быть любая. Например, критика, самокритика, это тоже задействует система опасности. И вот я хочу сейчас еще пару минут сказать про две остальные системы, и мы увидим, как они взаимодействуют даже вот в связи с нашей темой.
0: Да, давай, в нескольких словах.
2: Праздники и не праздники, да. Вторая система — это система мотивации, достижений, целей, каких-то желаний. То есть вот мы хотим там стать профессорами, мы хотим поехать, не знаю, в Париж, мы хотим чего-то добиться, мы хотим заняться спортом, мы хотим. Вот это система мотивации, да? И есть система, которую мы называем система расслабления. Она связана с таким гормоном, как окситоцин, например, чтобы мы расслабляли, чтобы мы чувствовали себя спокойно, все в порядке, все спокойно, все хорошо. И, например, вот как можно увидеть, как происходит дисбаланс вот в этой системе, даже вот сейчас, когда мы должны вернуться к рутине. Например, вот мы решили в Рош-Ха-Шана, что вот мы с этого года начинаем заниматься спортом там чуть ли не каждый день.
0: Или не есть сладкого.
2: Там, по часу.
0: Или не есть,
2: да,
0: сладкого.
2: Или не есть сладкое. И
0: да.
2: Вот, а вот все, значит, закончились праздники, а мы не, нет у нас возможности еще или заняться каждый день спортом, или не есть сладкого, и мы как бы, потому что мы люди,
0: и
2: да,
0: мы начинаем себя корить за это.
2: Да, человеки.
0: Ты же себе обещала.
2: Ну, да, и мы что-то съели, и тут же начинаем себя корить. И что получается? Есть вот эта система мотивации, а с другой стороны, когда мы себя критикуем, мы входим в определенный стресс, и задействуется система опасности. А система успокоения как бы не работает, она как будто бы пошла отдыхать, в кавычках, она не задействована. И поэтому мы находимся в каком-то постоянном, можем зайти в такой луп, да, то есть находиться в каком-то таком круге, из которого мы не выходим, что
0: так
2: мы
0: как же нам
2: не
0: держать,
2: продвигаемся.
0: Как же нам держать этот баланс?
2: Вот, наша задача, самое главное, да, и вот это помнить, что у нас есть вот эта третья система успокоения, расслабления, милосердия, сострадания и любви к себе, любимым, потому что мы люди, и мы можем, и не, например, даже если мы съели сладкое, это не значит, что мы должны все, ничего не произойдет.
0: Да, это не значит, что все пропало. Так как же держать, значит, так как же держать этот баланс? Через милосердие к себе?
2: Баланс вот этот вот между тремя системами, да, с одной стороны, у меня есть мотивация, я хочу, допустим, заниматься спортом, с другой стороны, во-первых, я очень рекомендую как бы потихонечку, то есть не ставить себе сразу максимальные задачи, там, каждый день по часу, потому что каждый день по часу, когда мы в ресурсе, может быть, и можем это делать, но иногда бывают недели, дни, что у нас нет достаточно внутренних и внешних ресурсов, чтобы этим заняться.
0: То есть можно сказать, поэтому, что например, любую цель, можно... любую привычку новую, да, если мы хотим привить себе какую-то новую привычку, будь то спорт, будь то просто следить за здоровьем во время ходить к врачу, или читать что-то, да, или научиться там как-то по-другому работать, или идти спать раньше и так далее и тому подобное, или отношения, да, там как-то по-другому общаться с людьми, то есть вводить, ты это говоришь потихонечку, да, не
2: резко. Постепенно, да. Например, решить, ну, давай я попробую 15 минут в день там походить, погулять. Да, не получилось заняться таким спортом, окей, я просто прогуляюсь, пройдусь или потанцую, или... То есть очень-очень милосердно к себе относиться. То есть, и это действительно, с одной стороны, держать, как знаешь, как парадокс такой, держать, с одной стороны, эти цели и мотивации, с другой стороны, постоянно себе говорить, я в порядке. Я делаю постепенно, я делаю то,

0: что могу. Ставить себе маленькие задачи, маленькие цели, маленькие какие-то, то, что мы действительно можем осуществить не только в наш, скажем так, день силы, но и в наш день слабости, потому что может быть дни, когда нет
1: мотивации, например, плохо себя чувствуем или еще что-нибудь.
0: Да, ты знаешь,
1: мне кажется, это очень важно, потому что действительно есть что-то такое в праздниках, особенно, да, когда Новый год, еврейский или обычный, да, то есть хочется поставить себе какие-то грандиозные цели, да, там, я не знаю, что-то огромное. И потом ты, когда к этому приходишь, у тебя начинается стресс, то есть мне нужно сейчас то, что я себе обещал, воплотить в жизнь, а не всегда есть силы на это, или что-то, да, там, жизнь идет своим чередом, да, то тут, то там, и поэтому, мне кажется, вот это очень правильно, да, то есть как-то более с милосердием к себе говорить, окей, то есть я начинаю как-то потихоньку, пошагово, первый шаг, второй шаг, третий шаг и так далее. А я хочу тебя спросить, вот эти хорошие привычки, они же важны не только, чтобы достичь какую-то цель. Мне кажется, они также нас как-то держат в повседневной жизни, да, потому что жизнь идет своим чередом, да, постоянно что-то меняется, что-то происходит во внешней жизни, в нас и так далее. Но если у нас есть какие-то привычки, да, что такое привычка, мы себе привили что-то, да, они как вот эти якоря, да, мы начали наш разговор с якорей. Это какие-то якоря, которые нас держат, да, то есть когда начинает все шататься, нас держит то, да, это будет даже то, что мы утром пьем чашку кофе, мне кажется.
0: 100%. Ты знаешь, я вот сегодня ехала в машине утром, и я поставила песни себе, почему-то вот мне захотелось послушать песни из детства.
1: О, как мило.
0: Вот буквально, буквально. И я вот как раз подумала, вот в связи с нашей предстоящей беседой, да, что как бы есть какие-то... Вот почему мы каждый Новый год смотрим, там, «Москва слезам не верит» или...
1: «С легким паром».
0: Или «С легким паром», или, да, вот эти вот, как бы, например, фильмы, на которых, может быть, наше вот детство подростковое, да, или слушаем какие-то песни из нашей молодости. Потому что это что-то известное нам, что-то, что делает нам какое-то хорошее настроение. Это все это принадлежит к системе успокоения. Вот эти якоря, вот эти вот какие-то знакомые моменты, которые вызывают у нас улыбку на лице, да, те же Д'Артаньян и три мушкетеров, да, которые можно бесконечно смотреть и слушать. Они вызывают, может быть, даже какую-то ностальгию, конечно, но в основном это какое-то позитивное чувство, и это вот бедюк, вот эти якоря, которые поднимают у нас уровень, именно потому что это мукар, да, это известно, это знакомо.
1: Нам понятно, это нам понятно.
0: Чуть-чуть уровень как бы вот этих гормонов, которые способствуют расслаблению, успокоению, Поэтому эти вещи, они действительно, каждый для себя выводит какую-то формулу, да, вот что меня успокаивает. Я вот могу еще сказать, там, например, я могу поставить женский стендап, например. Да? Вот, потому что как бы это искусственным образом вызывает у меня, ну, да, женский стендап, который вызывает у меня смех. Теперь это не... Может быть, у меня плохое настроение, может быть, я вот не хочу возвращаться как бы после праздников, я хочу еще продолжить, да, вот как бы, да?
1: Ну да.
0: Но я послушаю как бы что-то смешное, что-то прикольное, и это искусственным образом поднимет мне настроение, а смех, понятно, улыбка, смех, все, что это все из вот этой вот системы эмоциональной регуляции, которую мы называем РГА, расслабление, успокоение.
1: Да, которая нас поддерживает. Ты знаешь,
0: Я
1: хочу вот подытожить, да, мы начали наш разговор с того, действительно, вот этот переход от праздников, да, или от отпусков к рутине, да, как его сделать более плавным и более ресурсным для нас. И я хочу сказать, что, да, вот мы говорим о праздниках, начали наш разговор про праздники, которые, да, происходят вне нас, да, то есть, да, в календаре еврейском или в обычном. Но сейчас ты говоришь о том, чтобы делать сам себе сделать себе праздник, да, то есть не ждать, что кто-то, настроение само собой, да, изменится, само по себе изменится, или кто-то придет и сделает тебе праздник, да, есть такая фраза, да, к тебе никто не придет и не сделает тебе праздник. Но иногда нам люди делают праздник, да, но мы должны делать праздник сами себе тоже. Вот ты встал утром, там нету немного настроения, окей, как ты сказала сегодня, ты поставила себе детские песни, ты посмотрел что-то знакомое, ты поговорил с человеком, которого ты знаешь, что тебе всегда поднимает настроение или дает тебе силы. То есть мы должны как-то сами себе себе выстраивать эту рутину, и в этой рутине, чтобы тоже были праздники, которые мы сами себе устраиваем.
0: 100%. Я бы вот тоже хотела просто вот тоже подытожить, что в принципе после праздников, может быть, не всегда спрашивать себя, как мне наконец взять себя в руки, а лучше спросить себя, какие три маленькие вещи, 3, 4, 2 в моей повседневной жизни являются моими якорями, являются моими вот такими вот позитивными моментами. Для кого-то это утренний кофе, для кого-то спорт, для кого-то прогулка с собакой, или ужин семейный, или почитать что-то перед сном, или посмотреть что-то, да? То есть какие-то эти маленькие повторяющиеся действия, они вот именно создают ощущение непрерывности жизни, предсказуемости. И это как бы то, что хорошо в возвращении к рутине.
1: Да,
0: это
1: дает нам силы.
0: Рутина нас держит, да, и... это не делает мир полностью предсказуемым. Мы понимаем, что это не так, да?
1: Да,
0: но мы
1: можем
0: создать вот такие маленькие островки
1: предсказуемости,
0: да, которые как бы нам помогают. И, в принципе, нас держат не вот какие-то большие решения, которые мы принимаем раз в году, а нас держат вот эти маленькие вещи, к которым мы возвращаемся каждый день. Они дают нам опору.
1: Дают нам силы, да, дают опору и силы. И эти такие острова счастья, якоря счастья в нашей повседневной жизни. Психолог Элла Берчанский, спасибо большое. Я желаю тебе, себе и всем нам больше якорей счастья в нашей повседневной жизни.
0: Амин. Спасибо большое.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: До встречи. Bye-bye.

Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А перед тем, как продолжить нашу программу, я хочу сделать небольшую музыкальную паузу и поговорить с вами сегодня об одной женщине, которая уже много-много десятилетий занимает совершенно особое место в израильской музыке. Ее зовут Рита. Да, в Америке у нас есть Мадонна, есть Шер, а у нас Рита. Для многих из нас имя Рита – это не просто имя певицы, это действительно такой голос израильской музыки. Это песни, которые мы слышали по радио, на концертах, дома, в машине. Это часть израильского музыкального ландшафта. Что интересно, что Рита родилась в Тегеране. Да, да, именно в Иране, в семье иранских евреев. А в Израиль приехала ребенком, значит, она тоже полуторное поколение получается. И, наверное, уже сама эта история очень израильская, да? История репатриации, новой страны, новой культуры и попытка сохранить связь с тем, откуда ты пришел, одновременно становясь частью нового общества. Именно два в одном. Музыкальная карьера Риты, надо сказать, началась еще в молодости. Очень быстро стало понятно, что перед нами не просто хороший голос. Мы, конечно же, послушаем ее с вами сегодня. У нее была и есть совершенно особенная сценическая энергия. Она очень такая, знаете, эмоциональная, яркая, иногда даже драматичная. В 1990 году она даже представляла Израиль на конкурсе Евровидения, а затем начала стремительно завоевывать израильскую сцену. Но самое интересное то, что Рита никогда не оставалась только в рамках одного музыкального стиля. Она исполняла, те, кто помнят, и поп-музыку, и рок, и баллады, работала с поэзией, театром, участвовала в больших сценических постановках. И, конечно, у нее есть еще одна очень важная сторона – это персидская культура. Да, она говорит на языке, и она представляет в чем-то, да, в своем творчестве персидскую культуру. В какой-то момент она даже выпустила альбом на персидском языке, и это стало очень таким значимым событием не только для ее поклонников, но и вообще для большой иранско-израильской общины, потому что в Израиле живут люди, мы это знаем, да, совершенно с разными историями происхождения. Да, кто-то из Тегерана, кто-то из Москвы, кто-то из Киева, кто-то из Эстонии, кто-то из Марокко. И иногда одна песня или один альбом вдруг позволяет человеку почувствовать то, что было частью моего дома, моего языка и детства, тоже является частью Израиля. Да, мы все такой псифас. И мне кажется, именно поэтому Рита важна не только как певица в израильской культуре, она стала своеобразным мостом между культурами, между Востоком и Западом, между языками, между поколениями, между тем, что мы принесли с собой из страны происхождения, не имеет значения из какой, и тем, чем мы стали уже здесь, в Израиле. И это особенно интересно, как вы уже понимаете, к чему я это все подвожу, что это все интересно особенно для нашей программы «Два в одном», потому что мы очень часто говорим о людях, которые живут сразу в нескольких мирах и несут в себе две культуры. И в чем-то это мы все, правильно? У нас есть и культура страны, с которой мы приехали, и израильская культура. Мы говорим в нашей программе о людях, которые приехали в Израиль детьми, выросли здесь, как правило, разговаривают на нескольких языках, слушают разную музыку, имеют несколько культурных кодов и постепенно создают из этого что-то свое. И Рита – прекрасный пример такого сочетания и такого полуторного поколения. При этом ее песни давно вышли из предела одной конкретной общины, конечно же. Ее знают и любят очень разные израильтяне. И, наверное, одна из причин именно в том, что за внешней яркостью ее образа всегда была очень настоящая такая эмоциональность. Рита умеет петь о любви, о расставании, о силе, о боли и о надежде. И делать это так, чтобы человек узнавал в песне самого себя. Давайте послушаем.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня музыкальный руководитель и дирижер Иерусалимского барочного оркестра Давид Шемер. Давид, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Давид, как дела?
1: Очень хорошо, спасибо, как ваши?
0: Очень хорошо, прекрасно, и у нас все очень хорошо. Ну что, мы трудовые будни, правильно? Праздники закончились, мы возвратились.
1: Пора уже.
0: Да, утомились за праздники?
1: Ну, как обычно, на самом деле.
0: Как обычно? Немножко отдохнули, но немножко и утомились.
1: В основном утомился.
0: Все понятно. А нет, это значит, что вы любите работать. Так давайте с этого и начнем. То есть я сегодня вас пригласила, чтобы пообщаться и поговорить о фестивале «Ведьмы». Да, такое название интригующее. То есть невозможно об этом не поговорить. Мы к этому вернемся. Да, фестиваль, который посвящен женщинам, которые изменили музыку от древних мифов и до джаза. Но давайте начнем, наверное, с вас. Да, потому что вы очень много лет связаны с музыкой, как вот мы сейчас уже узнали с первых строк, да, с первых слов, что работать вы любите, может быть, даже больше, чем отдыхать. Может такое быть?
1: Да, как ни странно.
0: Как ни странно? Но это, наверное, не странно, если любишь свою работу. Давид, давай тогда начнем. Как вообще начался ваш путь в музыке?
1: Ну, как обычно, с раннего детства меня отвели учиться играть на скрипке еще давным-давно в Риге. Оттуда понемножку я передвинулся на теоретическое отделение в школе при консерватории. А потом уже в Израиле я начал учиться играть на клавесине и заинтересовался старинными инструментами, учился в Англии. И когда вернулся в Израиль после пары лет в Англии, я стал преподавать и в конечном итоге основал вот Иерусалимский барочный оркестр. Оркестр, который играет на инструментах эпохи барокко.
0: Обалденно, просто обалденно. Давид, ну я хочу спросить, я всегда спрашиваю такой вопрос, потому что в детстве, ну мы все там, ну не все, может быть, да, но большинство приехавших из бывшего Советского Союза играли на каком-то, да, то ли на фортепиано, то ли на скрипке. Я, во всяком случае, играла на фортепиано, но, как правило, это так, знаете, уходило, да, со временем. Даже те, которые заканчивали музыкальные школы, как правило, не выбирали эту профессию, но... Это были не вы, потому что вы, да, выбрали это как свой жизненный путь, как свой профессиональный путь. А вот вы помните этот, был ли вообще такой переломный момент, когда вы поняли, что вот это будет ваша профессия, это будет ваш путь, а не хобби, а не что-то, что там играешь, когда собираешься с друзьями или что-то типа этого?
1: Ну, на самом деле, вопрос никогда не возникал. В общем-то, мне с детства было понятно, что я буду заниматься музыкой профессионально, и даже сама мысль о том, что можно заниматься чем-то еще, как-то она не возникала. Но я, с другой стороны, очень помню хорошо момент, который произошел относительно поздно в моей жизни, когда я понял, что то, чем я хочу заниматься, это старинные инструменты. И это, в общем-то, я чуть ли не дату и время могу восстановить, потому что это было связано с радио. Я уже в Англии.
0: Серьезно?
1: Я уже был, да, совершенно серьезно. Я уже учился в Англии тогда, и вот один из первых дней, что я жил в общежитии, и у меня был радиоприемник, который был настроен фактически не сдвигаясь на BBC Radio 3, это классическая станция.
0: А, мы думали, на радио Канрека был настроен.
1: Когда ее еще не существовало.
0: Ну ладно, тогда, ну простительно, хорошо.
1: Ну хорошо,
0: ну ладно, ну пусть и будет, ладно, будем продолжать.
1: Вот, и там передавали что-то, что мне очень знакомо было. Музыка была мне знакома, это был 5-й Бранденбургский концерт Баха, но в таком виде, в котором я его никогда не слышал. И это была утренняя передача, то есть если пойти в архивы Radio 3, BBC, то можно даже восстановить, в котором часу это было и в какой день.
0: Серьезно?
1: И с того момента я понял, о, это то, что я хочу.
0: Это мое.
1: Да.
0: Вау, красота. А как звучат старинные инструменты? То есть что особенно? Они звучат старинно или что там, романтика какая-то, да, чувствуется?
1: Они звучат невероятно выразительно. У них я всегда это сравниваю с деревом, которое хорошо обработали, но не слишком отполировали. То есть ты все еще видишь дерево. Ты видишь живой материал. Там нет ничего наносного. Вот инструменты звучат просто от души, от кишок.
0: От кишок, вау. От сердца и от кишок. Давид, да. Но вы не только исполнитель, вы руководитель и дирижер, а мне интересно, вот чем отличается для вас лично, для человека работа дирижера от работы исполнителя? Ну, нам-то понятно, когда мы сидим в зале, что делает дирижер и что делает исполнитель. А как вы себя чувствуете вот в каждой из этих ролей?
1: Ну, во-первых, скажем так, что специфически в моей сфере деятельности они не так отделены друг от друга, поскольку, как правило, я дирижирую, сидя за клавесином. То есть я продолжаю играть. И музыкальная работа, руководительская работа, она, в общем-то, скорее связана с обменом идей, с какими-то направлениями, с какими-то... в общем-то, она скорее репетиционная и общее какое-то такое руководство, вдохновение, что ли. А не то, что там... руководить от слова «водить руками».
0: Ну да.
1: Это я делаю меньше. Хотя это тоже часть работы. Иногда освобождаешь руку для того, чтобы что-то показать или там что-то передать, какую-то идею.
0: Какой-то настрой, да?
1: Да. Но в основном я одновременно и исполнитель, и дирижер. Вот это специфика барочного оркестра.
0: Да, но мне кажется, это не просто совмещать, нет? То есть и задавать какой-то вектор, скажем так, выступления, и играть в то же время, нет? Это как-то держать два направления одновременно. Это два в одном, собственно, как и название нашей программы.
1: Ну вот, я специально поэтому так и придумал.
0: Понятно, то есть вы подогнали свою деятельность под нашу программу.
1: Ну, конечно.
0: Прекрасно.
1: Обижаться вам абсолютно не на что.
0: Нет, не на что нам обижаться, хоть вы в Англии не слушали радио Канрека. Давид, давайте поговорим о фестивале. Во-первых, конечно, название интригующее, интересное. «Ведьмы», с вопросительным знаком в конце. Несколько слов, когда пройдет, где. То есть, это же несколько дней будет проходить фестиваль, правильно?
1: Это два дня.
0: Два дня.
1: Это конец недели, с 16 и 17 октября. В каждый из этих двух дней будет по 4 концерта. Очень разных. Они все будут проходить в Иерусалимской Имке. Это совершенно замечательное здание.
0: Да.
1: Одно из landmarks, так сказать, Иерусалима. Но там есть разные помещения, так что есть и центральный зал, там, где будет наш центральный концерт, и более такие скромные, мелкие, но очень уютные и приятные помещения, где будут основные концерты. Так что это все концентрируется там. Я, может быть, скажу одно слово, почему в названии фестиваля присутствует вопросительный знак.
0: Да, и почему там присутствуют ведьмы, это тоже не менее интересно.
1: Да, мы не будем рассказывать истории про ведьм и про то, как они летают на метлах.
0: Это не об этом.
1: Это не об этом, хотя иногда мы это тоже делаем. Но, скажем, в этом году вообще нет. Дело в том, что исторически роль женщины рассматривалась, но мы все это очень хорошо, к сожалению, знаем, как второстепенное в обществе. А когда женщины, те женщины, которые не принимали или не ограничивались, не были готовы ограничиваться этой ролью, они воспринимались как, в лучшем случае, как какие-то странные, непонятные, а в более общепринятом случае, как ведьмы.
0: Да.
1: И, кстати, откуда происходит слово «ведьма»? Ведьма – это та, которая ведает.
0: Да, пророчит в каком-то смысле.
1: Да,
0: пророчит,
1: да.
0: Это та, которая пророчит.
1: Пророчит, знает. Часто, скажем, женщины, которые занимались врачеванием, они знали многое того, чего другие люди не знали. Они ведали. Вот. И, но, тем не менее, у слова «ведьма» коннотация однозначно отрицательная. И мы хотим вот этим фестивалям задать вопрос, а ведьмы ли они? Насколько они действительно вот ведьмы, они колдуньи, они отрицательные персонажи, которых надо жечь на костре или топить в воде, чтобы проверить, утонет она или нет. Если утонет, значит, она была в порядке. Если не утонула, значит, она была ведьма. То есть так или иначе умрет.
0: Да, такая трагическая судьба была этих женщин на протяжении истории.
1: Причем относительно недавно.
0: Да.
1: Относительно недавно. Ну, на сегодняшний день никто никого не сжигает, но в основном случае в нашей части человеческой цивилизации или топит. Но тем не менее, вот какое-то такое предвзятое отношение к женщинам, которые высовываются,
0: вот.
1: оно еще есть.
0: Да, вы знаете, я как раз хотела сказать, что действительно, собственно, ведьмы, да, раньше считались просто, вот как вы и сказали, женщины, которые выходят из той роли, которая им предназначила
1: вот
0: общество. Они, может быть, хотят, что... И как только она высовывалась, да, в свое время, то она, конечно же, был такой ужасный путь, но на сегодняшний день то же самое, я с вами соглашусь. То есть женщина, которая выходит из той роли, для которой ей предназначило общество, ее тоже воспринимают как, ну, может быть, не как ведьма, да, ну, как бы не как все, да, что-то с ней не так, что-то она слишком ассертивная, да. Что-то она слишком амбициозная, да, вот,
1: да.
0: Вот так вот. То есть есть какое-то
1: что-то
0: порицание.
1: Что-то она на мужика слишком похожа.
0: Вот, действительно, то есть какие-то, да, какие-то черты характера, которые мы говорим, это мужские, а это женские, хотя это общие, да, черты характера, просто их так разделили. А вы хотите, собственно, показать, что в музыке, да, мы же говорим о музыкальном фестивале.
1: Да, мы показываем в ряде аспектов. Ну, самый как бы очевидный аспект – это просто исполнять музыку женщин-композиторов, которых очень часто и абсолютно незаслуженно забыли. Они были, несмотря на то, что им ставили все возможные препоны, и в качестве там дороги на сцену, и публикации их произведений, исполнения и так далее, ничего не было самим собой разумеющимся, не было просто, или, скажем так, относительно просто, жизнь артиста никогда простой не бывает, но относительно просто это было для мужчины, а для женщины это было часто просто невозможно. Но тем не менее, были женщины, которые пробивались и даже достигали совершенно невероятных успехов. Скажем, как в этом году одна из женщин-композиторов, которой мы посвящаем программу, Барбара Строци. Совершенно невероятно талантливая.

0: великих композиторов. Они были исполнительницами, но они в основном исполняли у себя дома. В салонах. Они руководили салонами.
1: Они давали место для других.
0: Они давали место, и они давали вдохновение. Угу. И очень часто вот эти вот случаи, они хорошо документированы. Мы знаем имена этих женщин, без которых эти композиторы не были бы тем, кем они стали.
1: Угу. То есть мы говорим о женщинах, которые повлияли на Моцарта, да, на Мендельсона, на Баха и так далее.
0: Да-да, совершенно верно. Кстати, одна из них была еврейкой и очень известной даже.
1: Можно несколько слов о ней?
0: Да, такая женщина по имени Сара Леви, то есть по имени, в общем-то, как говорил мой брат, или она была еврейкой, или ей крупно не повезло.
1: Сара Леви.
0: Сара Леви, которая была выдающейся музыканшей, ну, естественно, у себя дома, в узком, широко известная в узком кругу своих домочадцев. Но она собирала манускрипты. Люди ей приносили свои манускрипты. Она жила в Берлине и была хорошо знакома с сыном Баха. И в конечном итоге у нее оказался манускрипт, «Страстей по Матфею», который в конечном итоге через родственников попал в руки Феликса Мендельсона, который был совсем еще тогда молодым человеком. Он был просто в шоке от такой прекрасной музыки. Он, в общем, в 1829 году впервые после смерти Баха исполнил это произведение. То есть фактически тут евреи замешаны. Не просто евреи, а еврейки.
1: Да, еврейки, которые повлиялись. Вы знаете, мне кажется, что это очень важно, то, что вы делаете, потому что, я думаю, мало кому известны эти имена, а эти женщины повлияли. Они неизвестны именно потому, что история, да, уводила женщину какую-то, да, свою роль, вместе с тем вы выдвигаете их, да, перед залом, да, вашей музыки в этом фестивале, и это прекрасно. Давайте напомним нашим радиослушателям, мы сказали, да, 16-17 октября, то есть следующий конец недели в Иерусалиме. Наверняка билеты можно приобрести на сайте.
0: Да, несомненно, можно на сайте. Есть сайты, на которых, как правило, продают билеты. Браво, Гошоу, на всех этих сайтах эти билеты можно приобрести. Есть особые скидки для молодых людей. Мы очень с приоритетом даже, можно сказать, относимся к нашим молодым слушателям. Причем молодые — это не 15, это у нас аж до 35. Потому что этим людям, как правило, труднее всего выйти на концерт по вечерам.
1: Особенно,
0: когда есть дети и так далее. И так что мы даем им очень существенные скидки. И концерты бывают именно на фестивалях. Они не все только барочная музыка, отнюдь. Есть концерт классических инструментов. Это период Моцарта и Мендельсона. Есть джазовый концерт в пятницу вечером. Есть много довольно-таки этнической музыки. И есть такие тематические программы, которые посвящены личностям историческим или мифологическим. Например, наш центральный концерт посвящен Клеопатре,
1: которая красота.
0: Неоднократно являлась центральной фигурой барочных опер.
1: Как здорово.
0: Естественно, Гендель, но и другие композиторы тоже. Так что очень разнообразная программа, но вся сфокусирована на, скажем так, роли женщины в истории.
1: Да, это очень здорово.
0: В частности, музыкальной истории.
1: Да, ведьмы ли. Давид, спасибо. Очень, очень интересный рассказ. Я думаю, я надеюсь, да, что наши радиослушатели либо придут на фестиваль, либо захотят узнать побольше о женщинах, которые изменили историю музыки, да, музыкальную историю, или вошли в эту музыкальную историю. Ну что же, музыкальный руководитель и дирижер Иерусалимского барочного оркестра Давид Шемер, большое вам спасибо и удачи.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Приходите на концерты.
1: Спасибо. Всего хорошего.
0: До свидания.
1: До свидания.

Ну что ж, друзья, сегодняшний выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Подготовить и провести эфир мне помог наш звукооператор Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте, пожалуйста. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05. Ну а пока я желаю вам хорошей, стабильной и доброй рутины. Пусть возвращение к обычной жизни после праздников будет спокойным, пусть в рабочих буднях будет место для радости, приятных встреч и маленьких праздничных моментов. Пусть эта стабильность поддерживает нас, дает силы и помогает двигаться вперед спокойно, уверенно и с хорошим настроением. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 17 часов. Вы, простите, вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор, ведущий выпуска Алекс Кольберг. Несмотря на многомесячные удары США и Израиля, Ирану удалось сохранить свои предприятия по производству ракет и беспилотников. Западные источники, знакомые с оценками разведки, сообщили американскому агентству Bloomberg, что Тегеран по-прежнему способен производить вооружение. По словам одного из источников, Иран располагает значительными запасами баллистических и противокорабельных ракет и работает над их увеличением. Противостояние между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. В течение последнего часа появились сообщения о звуках взрывов в аэропорту Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии. Официальные источники в Саудовской Аравии пока не подтвердили эту информацию. В последние дни хуситские повстанцы атаковали многочисленные объекты на территории Саудовской Аравии, в том числе аэропорт Эр-Рияда. В результате атак погибли не менее 3 граждан Саудовской Аравии, поврежден самолет. Йеменские средства массовой информации, связанные с хуситами, сообщили сегодня о серии ударов саудовских ВВС, в том числе по провинции Саада на севере Йемена и аэропорту в Сане. Это сообщение передала обозреватель КАН Юваль Инбар. Выборы в палестинской автономии официально отложены. Глава автономии Махмуд Аббас издал президентский указ о переносе выборов со следующего месяца на 11 сентября будущего года. Информационное агентство «Автономия» сообщает, что решение было принято после консультаций с так называемыми палестинскими фракциями и представителями национальных сил. Участники консультаций были единодушны во мнении о том, что проведению выборов в первоначально намеченные сроки препятствует действия Израиля. Они добавляют, что перенос выборов призван также создать политические условия и обеспечить безопасность для проведения свободных и полноценных выборов, а также наладить широкий диалог между всеми арабскими группировками в Иудее и Самарии. Это сообщение также передала обозреватель КАН Юваль Инбар. Британская газета Financial Times сообщает, что вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива застало врасплох украинскую делегацию, которая в это время находилась в Майами и обсуждала войну с Россией с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным газеты, в ходе переговоров представители Трампа пригрозили сократить обмен разведывательной информацией с Украиной, если она продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Сообщается также, что украинская делегация сократила свой визит и не стала проводить дополнительный раунд переговоров в субботу. Высокопоставленный украинский чиновник впоследствии заявил, что Киев продолжит наносить удары и сжигать нефтеперерабатывающие заводы. Обозреватель Канрам Брандес отмечает, что спустя несколько часов украинские силы атаковали нефтяной терминал в России. В Португалии Федерация футбола начала дисциплинарное разбирательство в отношении капитана национальной сборной Криштиану Роналду и временно отстранила его после того, как полторы недели назад он самовольно покинул тренировочный лагерь сборной накануне матча Лиги наций против Дании. Обозреватель Канрам Брандес сообщает, что 41-летний Роналду публично извинился за свой уход и заявил, что должен понести наказание. Он обвинил тренера Жоржа Жезуша в том, что тот не выполнил обещаний относительно его игрового времени. И в завершение о погоде. Завтра во второй половине дня на востоке и юге страны ожидаются дожди, местами грозы. В руслах рек Иорданской долины, района Мертвого моря и Иудейской пустыни будет опасность внезапных паводков. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шаббат шалом, миру шалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и один из самых любимых мною и дорогих мне гостей, художественный руководитель театра «Маленький», режиссер Михаил Теплицкий. Миш, привет.
1: Привет.
0: И не просто так скатался он и Михаил Теплицкий с репетицией прямо на программу, а потом в обратный путь, а для того, чтобы рассказать вам бесценное об октябрьской афише «Маленького», где оказались спектакли, которые кажутся неожиданно возникшими для тех, во всяком случае, кто не исследует дотошно каждый шаг театра. Ну, Миш, подожди, ты дождешься своего летописца. Спектаклями яркими, оригинальными, ну, прям по списку мы и пойдем. 10 октября, это сегодня, ну, у вас есть несколько часов, друзья мои, тель-авивцы и гости Хайфы, есть еще время. В гостях у театра «Маленький» Олеся Казанцева в моноспектакле «Пиаф. Любовь не по нотам». Вот почему в начале программы прозвучала «Пиаф» и будет звучать дальше. Создатель этого спектакля Александр Баргман. Миш, тебе слово. Как ты столкнулся с этой работой? Почему решил, что она должна прозвучать здесь?
1: Ну, можно я не буду притворяться?
0: Давай.
1: Скажу вот честно, как есть. Дело в том, что Александр Львович Баргман мой однокурсник и друг, и очень близкий мне человек.
0: По блату, то есть.
1: Ну, в том числе, в том числе.
0: Да, нормально, нормально.
1: И Саша ставил уже в театре «Маленький» несколько лет назад. У нас шла его постановка «История медведя панда». Замечательная постановка, замечательный спектакль. И когда вот Саша сказал, что есть такой моноспектакль с Олесей, я посмотрел запись спектакля, конечно же, я сказал, что мы с огромным удовольствием будем страшно рады, если они у нас сыграют этот спектакль в театре «Маленький». Мне кажется, это замечательный моноспектакль, очень тепло и по-настоящему хорошо сделано, и мне кажется, это надо смотреть.
0: Надо смотреть, это безусловно. А как ты попал в Германию уже спецом, как нынче говорят, для того, чтобы посмотреть, поставить спектакли, посмотреть другие спектакли и привезти их сюда? Или это как-то случайно совместилось все?
1: Это совпало так, что на самом деле Саша Александр Баргман принимает участие уже в качестве актера в спектакле, о котором мы, надеюсь, поговорим сегодня.
0: Конечно, поговорим.
1: Спектакль «Червь», который я поставил в театре ИБДТ, International Berlin Drama Theater, по произведениям израильских писателей, в основном Шамая Гулана. И, безусловно, мы провели приятное репетиционное время в городе Берлине, и много говорили, и у нас есть, на самом деле, большие планы совместные. Я буду очень рад, если они осуществлятся. Но вот мы заговорили об этом спектакле, который играет Олеся, который поставил Саша, и там замечательная команда вообще в этом спектакле. И я посмотрел видео. И
0: ты когда ехал, уже знал, что ты будешь этот спектакль смотреть еще дополнительно?
1: Нет, это был сюрприз.
0: Это сюрприз, да, так.
1: Среди
0: ты брут, сюрприз, да.
1: Среди немецких сюрпризов это был один из самых приятных сюрпризов.
0: Угу. А вообще, скажи мне, мне очень понравилось название ИБДТ. Это, знаешь, как бы и у нас есть БДТ.
1: И у нас БДТ, да.
0: То есть это просто здорово.
1: Я скажу еще более страшную вещь.
0: Скажи.
1: Это такое уж просто час откровения. Дело в том, что театр ИБДТ, которая возглавляет и основательница, возглавлятельница и продолжательница Анастасия Вейнемар, она наша с Сашей однокурсница.
0: Так да, вы просто собрались.
1: Да, мы просто собрались однокурсники,
0: да,
1: и решили, что а почему бы не провести интересное время в Берлине?
0: Ну, что скажу, не у всех, друзья мои, обращаюсь к вам, бесценные, есть такие однокашники, однокурсники, чтобы слетать в Берлин, посмотреть там много чего. Ну и слава богу, что у тебя есть. Так, давай так. Значит, ты рассказал о том, как этот спектакль возник на горизонте и почему он появился в афише маленького театра. Давай мы сейчас еще послушаем Эдит Пиаф, благо, так сказать, у нас есть достаточно много треков, и попробуем поговорить с людьми, которые, из Берлина примчались сюда, как я понимаю. Да. Хорошо. Значит, мы будем рассчитывать на то, что бог телефонной связи будет милостив. Пока мы будем слушать музыку, а дальше, я надеюсь, подключить к беседе разных близких Мишиному сердцу людей. Итак, Эдит Пиаф.

0: сейчас на линии с нами должна быть Олеся Казанцева. Олеся?
1: Да, здравствуйте.
0: Вот, вы и есть на линии с нами. А теперь, пожалуйста, немножко расскажите нам с Михаилом. Ну, Михаил кое-что знает, я совсем мало. О том, как вы столкнулись с пьесой об Эдит Пиаф, почему это возникло, как, от кого первое, так сказать, creation, у кого в голове возник. Рассказывайте, пожалуйста.
1: Ой, это было совсем давно, когда я еще училась в театральном институте. Мне пришла в голову эта мысль, потому что я люблю творчество Эдит Пиаф уже давным-давно, с самого детства. И песни ее и учила, и пела. И мой учитель по философии мне предложил, говорит: «А, Олеся, сделай-ка какую-нибудь такую вот программу, ну, минут на 30. Просто о ее творчестве расскажи, о ней расскажи, что-то почитай, ну и попой песни». Я как-то вот сделала программу, и все. И разок, наверное, или два сыграла, это было в Новосибирске. И потом уже через много-много лет я рассказала Александру Баргману об этой идее, что у меня есть такая вот творческая программа. Мы пересмотрели и поставили, Саша поставил со мной спектакль. Говорит: давай-ка сделаем спектакль, это хорошая идея.
0: Олесь, да. Какая ваша Эдит Пиаф?
1: О, я люблю ее сравнивать с шампанским. Она очень теплая, она очень озорная, она глубокая, она вселюбящая. Наверное, в ней это одним словом, наверное, можно ее назвать — любовь. Потому что она дарила любовь не только зрителям, она дарила любовь мужчинам, она дарила любовь своим друзьям и многим-многим незнакомцам, для которых она пела, превозмогая себя.
0: Да. Олесь, а есть какие-то, скажем, те черты характера вашей героини, которые вам не близки, не свойственны, и как приходилось, допустим, преодолевать себя? Или это такие рельсы, по которым просто ехалось с удовольствием?
1: Это рельсы, по которым ехалось с удовольствием. Это очень-очень сильно схоже со мной. То есть вот я и Пиаф, мы как-то с ней очень сильно соединились. Ну, прям, ну, настолько, что порой даже я, когда играю, я не понимаю, вот сейчас это я или все-таки она. И иногда, порой, когда ты играешь моноспектакль, у тебя приходят такие мысли, чуть-чуть сбоит, что вот сейчас это была я или все-таки она. Или когда уже проходит спектакль, и ты немножко на волне, когда ты понимаешь, что вот здесь сошлось все. Ну, как мне кажется. И песни, и то, что я чувствую, стараюсь чувствовать. Как мне кажется, что я пытаюсь прочувствовать все то, что... Конечно, мне не получится никогда. Я понятно, что не проживу жизнь ее никогда, но...
0: Нет, вы проживете свою прекрасную актерскую жизнь, как бы, да?
1: Но привносить какие-то свои моменты я привношу в ее жизнь, а она приносит в мою.
0: Можно еще один вопрос? Вот такой, когда мы разговариваем, читаем о великих, да, иногда возникает вопрос, как вопрос от пролетариев. Почему он или почему она? Когда вы делаете этот спектакль, когда вы погружались в материалы, когда вы изучали то, что делала Эдит Пиаф, у вас не возникло вопроса, почему она? Потому что это понятно?
1: Потому что она отдавала всю себя. Она отдавала всю себя людям. Все чувства, которые у нее были, все то тепло, все то добро, которое у нее было, она хотела этим поделиться с людьми. И во мне, наверное, тоже это есть. И поэтому и искренность, настолько искренний был человек, и настолько любящий, наверное, вот истово любящий, и, наверное, в этом дело.
0: Спасибо вам большое. Это актриса Олеся Казанцева. Она будет играть в спектакле «Эдит Пиаф. Любовь не по нотам». А мы будем идти, слушать, смотреть, аплодировать. Олеся, огромное вам спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Счастливо. Встретимся, как говорится, на спектакле. Пока-пока.
1: До встречи. Жду вас.
0: Спасибо. Ну так, мы идем дальше. Я хочу еще раз напомнить, еще есть время, я не знаю, есть ли билеты, как бы, но время еще есть, и вы можете, друзья мои, тель-авивцы и гости прекрасного этого города, успеть. Театр маленький, удобно расположен, еще можно. Мы идем дальше, потому что Михаил Теплицкий никуда, слава богу, не ушел из студии, он здесь, где сел, там и сидит. Я бы сказал так, дальше больше. 16 и 17 октября на территории маленького спектакль «Червь» по мотивам произведений в основном Шамая Галана. Автор пьесы и режиссер-постановщик, вышеупомянутый много раз Михаил Теплицкий, в главной роли Александр Баркман. И, наверное, есть смысл, обращаюсь я уже к Мише, напомнить и про Шамая Галана, ну а затем, естественно, рассказать, зачем, почему ты захотел работать с Александром над этим произведением. Поехали.
2: Во-первых, и честно говоря, я не был знаком с творчеством Шамая Галана. Это предложение Анастасии Вейнемар, основательницы, руководительницы театра ИБТТ берлинского. И она мне прислала вот эту книгу, попросила ее адаптировать для театра и потом поставить. И я на самом деле долго работал над адаптацией этого текста, совершенно непростого для театра, казалось бы. Насте на самом деле вначале казалось, что это вообще спектакль на двух женщин. А когда я прочел, я понял, что это спектакль о мужчине и его женщинах.
0: Вот как по-разному женщины и мужчины читают книги.
2: Абсолютно. Да, и безусловно, трагедия. Знаешь, это вот есть такой популярный жанр сериальный. ТЖД. Тяжелая женская доля.
0: Окей.
2: Это про тяжелую мужскую долю. Но, конечно же, это гораздо... Я шучу в данном случае. Потому что это на самом деле... Мне кажется, ту историю, которую нам удалось откопать вот в этой книге, это история действительно трагическая. И мне очень-очень-очень хочется, чтобы после берлинской премьеры состоялась тель-авивская премьера, потому что мне кажется, что берлинский зритель и тель-авивский зритель эту пьесу поймут и воспримут совершенно по-разному. Не потому что теоретически, да, там все можно понять, но это настолько глубоко израильский текст, и настолько это понятно нам, да, история человека, который пережил катастрофу, который выжил и несет эту боль всю жизнь, не может, на самом деле, да, посттравматический... посттравма, которую ты не можешь и жить. И это про это про то, как детская травма, не знаю, насколько удобно называть гетто и потерю всей семьи в Освенциме, детской травмы, но боль, катастрофа, ужас, насколько это формирует тебя, и как бы ты ни хотел избавиться от этого, как бы ты ни хотел прожить другую жизнь, вот эта детская травма, детская катастрофа, она формирует тебя, она всегда с тобой, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты не в силах совладать с этим.
0: А этот спектакль видел ли ты, знаешь ли ты, как он был принят в Берлине?
2: Да, мы сыграли три премьерных спектакля в Берлине. Надо сказать, что это совпадение, наверное, совпадение, или божий промысел. В этот момент в Берлине было 37, 38, 39 градусов жары. Кондиционеры, в принципе, не является предметом достопримечательности Берлина. Зал, в котором мы играли, принесли туда вот два таких, то, что называется мозганнаяд, да?
0: Ага.
2: Да, который был абсолютно бессмысленным в этой ситуации. Зрителям раздавали холодную воду, и единственное, что мы могли сказать, что, понимаете, это мы тотальный театр. Мы принесли вам израильскую жару, так что вот ваш пот, он просто приближает вас к нашей действительности. Но на самом деле, честно говоря, жара в Берлине — это тяжелее, чем жара в Тель-Авиве.
0: Ну, это, как говорится, заметки путешественника, но со спектаклем получилось хорошо. Вот, у меня к тебе, в общем, я не хочу спойлерить ничего, но скажи, а любовь может излечить боль памяти?
2: А можно я задам тебе вопрос? А любовь может излечить боль памяти?
0: Ну, я думаю, что это зависит от меры любви.
2: Я думаю, что это зависит от меры все-таки травмы и пережитого. Мне, честно говоря, кажется, что любовь, может быть, ну, наверное, может смягчить, может быть, излечить полностью не может. Я не верю в это. Если есть какие-то... Я сейчас даже не говорю про войну, да, хотя ясно, что сейчас невозможно не говорить о войне, да, мы все в посттравме. Мы все в посттравме, мы это чувствуем каждую минуту, каждую... Да вот только что 7 октября, третья годовщина войны, и эта боль невозможно не только забыть, ее можно... Ну, например, я честно скажу, я ее пытаюсь блокировать. Да, я пытаюсь не смотреть, не слушать, да, ну, или минимизировать это. Но как только случайно что-то смотрю или слушаю, меня настолько разрывает от этой боли, что я не знаю, насколько, как можно выздороветь, как можно вылечиться всем нам. Я очень надеюсь, что театр... Мы проходили это, кстати, вот «Мой красный нос», это тоже была попытка выговорить боль, да, попытка хоть как-то проговорить боль, чтобы люди выплеснули это, чтобы люди понимали, что мы все в этом, ты не один, мы все так... Такие, да?
0: В этом плане театр заменяет или помогает психотерапии?
2: Я уверен, что театр... Я уверен в этом не так давно стал уверен в этом, потому что, ну, как театр, искусство, я вообще к театру отношусь как все-таки к искусству. Но вдруг выяснилось, что в театре есть некая практическая составляющая, что театр может лечить, ну, хотя бы немного. Ну, хотя бы позволить людям смотреть на сцену и как-то... Как-то тоже выплескивать его вот это что-то страшное, что есть в душе. Поэтому очень надеюсь, что на наши спектакли в том числе и помогает людям.
0: Ну, я подозреваю, что именно потому, что театр это может, он так долго существует. И как-то не нашлась еще ему замена.
2: Не нашлась замена, и ничто его не подменяет.
0: Вот. Теперь давайте мы послушаем следующую композицию Эдит Пиаф, коль скоро у нас такой сегодня, такая линия программы. Вот, тем временем мы попытаемся связаться с Александром Баргманом. Поехали.

0: в студии Михаил Теплицкий, а с нами на телефонной связи замечательный артист и режиссер Александр Баргман. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья. Рад слышать. Здравствуйте.
0: И мы рады. Привет. Давайте, да, сейчас Миша. Пожалуйста, Миша.
1: Привет. Привет, Михаил Исаакович.
2: Здравствуйте, Александр Львович.
0: Михаил Исаакович, да?
2: Да, это хорошо. Александр Львович. На связи.
0: Александр Львович, скажите, в общем-то, дело в том, что Михаил Исаакович уже рассказал, как он видит и понимает спектакль «Червь», который он поставил, а вы там играете.
2: Может быть, вас это удивит, Александр Львович.
0: Да, но, тем не менее, слова были сказаны уже, как бы, да. Поэтому, Александр Львович, а как вы полагаете, вы же тоже имеете какой-то опыт участия в этом спектакле. Как вы с Михаилом Исааковичем спорили, договаривались? Что для вас этот спектакль? Кто такой «Червь»? Что такое «Шамай Галан»? Просто о спектакле.
1: Я винтик в руках мастера.
0: Спасибо, Александр Львович. Это очень правильное замечание. Если вы хотите еще много играть у Михаила Исааковича, вы идете верной дорогой, да.
1: Вы знаете, я много лет назад сначала сыграл у Михаила Исааковича в спектакле «Главное забыл». Сразу понял, надо бы становиться винтиком. Потом Михаил Исаакович сыграл в моем спектакле, в спектакле «Кнопка». Он стал шпунтиком. Но это мы продолжим. Если серьезно, то Миша мой любимый человек, и однокурсник, и друг, и один из моих любимых режиссеров, и ничего, кроме радости в этот берлинский период репетиции, я, конечно, не испытывал. Это было абсолютно доверительное, классное сочинение на довольно серьезную такую...
0: Да.
2: Пропал.
0: Исчез у нас из эфира Александр Баргман. Ну что же, у нас... я попробую найти, изобрести... Александр, вы нас не слышите, да?
1: Алло, я
0: да.
1: вас слышу. Алло.
0: А чего ж мы вас не слышим удивительным образом?
1: А я пропал когда?
0: А вы пропали с минуту назад, мы эту минуту лихорадочно, так сказать, размышляли, что делать, а вы так легко восстановились. Вы с нами?
1: Я с вами здесь, я не собирался уходить и не уйду никогда теперь из вашей жизни.
0: Не, все, теперь вы с нами до конца.
1: Да.
0: Итак, значит, вы же говорили про Шамая Галана, наверняка.
1: Я говорил о том, что о репетиционном процессе, в котором я испытываю всегда невероятную радость, работая с Мишей. И над этим материалом тоже, несмотря на его глубину и боль, и горечь, которая туда заложена, все равно само произведение, тот спектакль, который сделал Миша, он очень поэтичен. И мне было здорово с Мишей, как всегда, сочинять, тем более, что там играет одна моя однокурсница, и Алла Царицына. Это был классный такой берлинский период. Не знаю, слышите вы меня или нет.
0: Не, вот сейчас мы вас замечательно слышим, и про классный берлинский период, и мы будем, естественно, с удовольствием и интересом огромным смотреть спектакль «Червь». Но давайте я сейчас еще задам вам вопрос, как постановщику все-таки спектакля «Эдит Пиаф».
1: Да.
0: Что вас так бередило в образе Эдит Пиаф? Ведь многие обращались к этому уже, да? Многие что-то такое ставили. Это, к сожалению, это в какой-то мере, я сейчас в очень больших кавычках, расхожая фигура. Эдит Пиаф – символ, Эдит Пиаф – то, другое, третье. Что вас зацепило? Почему вы захотели с замечательной актрисой Олесей Казанцевой воплотить эту... какую именно идею, какую именно Эдит Пиаф и воплотить?
1: Ну, думаю, что здесь есть два вектора ответа. Первый, то, что я думаю, что природа актерской Олеси, она абсолютно для меня соединима с той женской актерской природой, которая была в Эдит Пиаф, с абсолютным каким-то там есть и наив, и детство, и клоунесса, и драматизм, и глубина, и открытость, и эмпатия. И в Олесе, как в актрисе, все это тоже есть. И мне кажется, это то, что называется правильное распределение ролей. И мне хотелось, чтобы Олеся воплотилась полностью с ею, со всей ее палитрой именно через Пиаф. А второе, мне думается, что сегодня нужно говорить о чувствах, об отдаче. Сегодня нужно, неважно где и когда, и в какой стране, нужно помогать людям верить в то, что свет не угасаем, а свет любви – это главный какой-то двигатель и главное горючее вообще жизни, который все равно, этот свет все равно прорвется сквозь то, что нас порой окружает сегодня. Мне кажется, это высказывание о Пиаф, которая одаривала безвозмездно не только дело, не только что мужчин, но и мир любовью, как мы знаем, она помогала и пленным французам, вызволяла их из лагерей, и так далее, и во время оккупации было довольно сложное время. Мне кажется, что это соединение, как сказать, формы, в смысле Олеси играет Пиаф, и содержание помощи, возвращение к человечности людей, это важно.
0: Давайте тогда заключительный вопрос, опять перебросим мостик к спектаклю. Значит, поскольку то, что вы сказали, мне кажется, и для спектакля «Червь» довольно характерно. Вот о любви, которая может, в принципе, ну, я не знаю, вот мы с Михаилом Сакчем говорили, может ли излечить боль памяти любовь, и какова должна быть мера этой любви. Я не знаю, но мы же можем на это надеяться, как минимум.
1: Да, нам ничего, кроме надежды, не остается. В «Черве» это все немножечко все сложнее, парадоксальнее и безысходнее в самом произведении и в спектакле. Но все равно даже сама, как сказать, стремление главного героя к тому, чтобы воскресить себя, практически рухнувшего во время Холокоста, любовью, не совсем удачное, воплотившееся это стремление, это немало. Идти и пробовать, и надеяться, это сегодня совсем-совсем немало.
0: Спасибо огромное. Актер, режиссер Александр Баргман, спасибо вам, спасибо Олесе Казанцевой. Спасибо, мы будем ждать спектакли и будем смотреть эти спектакли. Удачи вам, и мы с удовольствием, в общем, пойдем смотреть то, что приготовили нам вы и Михаил Исаакович. Спасибо.
1: Огромный привет, Михаил
0: Исаакович. Непременно. Вы знаете, он недалеко. Хорошо.
1: Я вас обнимаю. Спасибо.
0: Спасибо. Счастливо. Александр Баргман. Вот, значит, такая у нас была история. Ну что ж, Бог телефонной связи в общем и целом нас не подвел.
2: Ура!
0: Пойдемте дальше. У нас в студии есть драгоценный гость. Может быть, еще два слова об актерах спектакля «Червь», потому что там все-таки две актрисы и Александр.
2: Да, и вот эта история о двух актрисах, о двух женщинах, о которых спектакль, да, превратился вот в историю о мужчине, двух женщинах, но на самом деле, конечно, это две замечательные актрисы, Анастасия Вейнемар и Алла Царицына. Две ипостаси, две возможности для героя восстановить себя, которым он пытается воплотить в жизнь, то есть он пытается с помощью этих женщин каким-то образом, действительно, то, о чем ты спрашивал меня, да, может ли любовь, он на самом деле действительно, ну, может быть, кстати, это действительно очень точный вопрос, я сейчас подумал, в этом правда, он с помощью любви пытается залечить раны.
0: Миш, а больше же ничего нет.
2: Ну да, да.
0: Я потому и спрашиваю, а что общественная деятельность, победа в соцсоревнованиях, что? Только это и есть. И мы как раз с знаком совершенно наоборот. У меня на этой неделе программа с Мишей Лернером и Русланом Барабановым по поводу спектакля «Горячий бегел». Как раз то, что там проблема любви-нелюбви, она центральная для меня. Я там задавал какие-то, может, провокативные вопросы. Потому что, ну, честно, нет никакой другой отметины на шкале, позитива, да, а когда тебе нужно каким-то образом облегчить и уменьшить боль, мне кажется, что как замечательно писал Торнтон Уайлдер, единственный мост между теми, кто был, и теми, кто будет, это любовь.
2: Знаешь, я вдруг подумал, что я хочу всем, кто вот слушает нас сейчас, и те, кто с нами переживает очень непростые времена, я хочу пожелать им любви. Действительно, пускай это звучит очень банально и глупо, и сентиментально, я действительно хочу пожелать, чтобы любовь вылечила наши раны.
0: Просто, по-моему, более действенного лекарства нет. Не всегда, конечно, и любовь бывает спасительной, но если ее нет, то ничего другого. Так, значит, я не хочу бежать впереди локомотива, я хочу посмотреть спектакли вот эти, потому что, еще раз повторю, 10 числа вы еще можете успеть и должны это сделать, спектакль «Эдит Пиаф», «Любовь не по нотам», а вот 16 и 17 с чувством, с толком, с расстановкой, два дня подряд спектакль «Червь», вот, в театре «Маленький», во сколько, 8?
2: 8 часов.
0: 8 часов. Но я хочу, конечно, посмотреть эти спектакли, потому что имена здесь уже обещают качество и серьезность разговора уже, наверное, вы почувствовали. Но вопрос мы сейчас об афише самого «Маленького». Что играется в ближайшее время?
2: Дядя Ваня. Дядя Ваня. Израиль потрясающая страна. В том смысле, что никогда не угадаешь, что может... Что окажется публикой любимым, что... Не очень. Но «Дядя Ваня», как казалось бы, классическая пьеса. Ну, все читали, все знают. И, ну, наверное, даже поднадоевшим. У меня, когда я стал «Дядя Ваня», несколько человек мне сказали, ну, зачем? Ну, сколько можно уже это слушать этот текст и все это смотреть? Вечная скука. В маленьком у нас вот такой успешный спектакль. Хотел сказать шлягер, потому что это ужасно.
0: Ведь режиссеры и актеры, они же переводчики. И поэтому пьесе, может быть, там 300 лет, а спектакль может быть современный.
2: Ты знаешь, я просто... У меня был как-то спор с одним из моих близких друзей, театроведом, критиком, о том, что такое классика, да? И пытаешься сформулировать, что такое классический текст, классическая пьеса, да? Но ясно, что эта пьеса, по-моему, это та пьеса, которая переживает свою эпоху, переживает свое время и оказывается своевременной и современной совсем в другую эпоху и совсем в другое время. И это главный показатель. Потому что ты берешь Шекспира, и это абсолютно современная пьеса. Ты берешь Чехова, если ты дочитываешь эти буковки до конца, mm-hmm. если ты понимаешь, как он там складывал, если ты протираешь пыль, да, и где-то там в глубине обнаруживаешь, что на самом деле он пишет о нас вот буквально. Я ужасно не люблю театр в джинсах, да, то есть осовременивание, когда все переносится, ну вот так вот, просто брутально переносится mm-hmm. в современное mm-hmm. время, все переодеваются там... фигурально вращаясь в джинсы и играет типа современную пьесу. Но на самом деле можно играть и в классических и каких-то там костюмах, но современную пьесу. И мне кажется, что если она по-настоящему внутри современный Чехов, современный писатель, современный драматург и Шекспир.
0: Тебе большой респект за то, что ты, в общем, так сказать, оставляешь на наше зрительское, так сказать, ощущение, вот совершенно спокойно оставляешь автора, не желая его каким-то кардинальным или, как ты сказал, брутальным образом осовременить. Ведь нам Чехов сойдет любой, мы заходим, смотрим «Африка». Африка. Мы сразу вспоминаем эту реплику из пьесы «В этой Африке жарище, небось, сейчас». Да. И все, и Чехов пошел. Да. Еще актеры не появились. Африка. Тем более, я в скобочках хочу сказать, там актеры — это прекрасный ансамбль, а для меня там пара ролей — это просто запредельно здорово. Миш, вопрос такой, очень деликатный, очень... есть планы?
2: Есть планы. В том числе мы очень... У нас есть... Бывают такие спектакли, то, что называется бишмазаль, да, то есть как бы несчастливый в процессе производства. Все-таки театр — это производство. Мы давно очень должны были выпустить спектакль по Эдгару Кероту, который называется «Рак-Лёле-Поль, только бы не упасть». Мы должны были выпустить его больше года тому назад, и нам очень хотелось это сделать, потому что чуть-чуть это... чуть-чуть другая интонация, и чуть-чуть по-другому это действительно вот уже впрямую про нас, про израильтян. Но так получилось, что на все время приходилось откладывать премьеру по разным обстоятельствам. Какие-то там медицинские обстоятельства вошли в нашу жизнь, еще там, и цитра. Мы очень надеемся, что, я прям уже боюсь загадывать, что в конце февраля в Театре Маленьком состоится премьера Эдгара Кэрода спектакля «Лишь бы не упасть» или «Только бы не упасть».
0: Ну что, мы ждем. Мы ждем, мы тихо ждем, мы не выскакиваем с требованиями. Мы просто понимаем, входим в положение и тихо ожидаем. Скажи, Миш, ну, раз у нас есть несколько минут, а ты уже здесь, скажи мне, пожалуйста, это вопрос, который я так и не разрешил в разных беседах с интересными людьми от Ивана.

0: немножко подергал у Остромайера в Шаубюна, немножко подергал у того, у другого, и типа сделал современный интересный спектакль. Он понимает, что нет, это неправда, это все. Конечно, насмотренный, не только в этом смысле, да, но еще в том, что насмотренный зритель понимает глубже, понимает какие-то нюансы, которые, может быть, не всегда ясны. Но в Израиле все гораздо проще. У нас особенно молодой израильский зритель, и мы столкнулись с этим, например, на спектакле, с которым мы сделали с Национальным театром Габима, ЦЕМАХ. А молодежь вообще понятия не имела. Да, это история образования театра Габима. Да? Они, в принципе, не очень понимали, о чем речь. Особенно вот первый. Там, какая-то, почему Белосток, это Польша, но почему-то это Россия, Российская империя. А почему потом начинается какая-то Первая мировая? Первая мировая и Вторая мировая это
1: разные войны.
0: Да, разные войны. А почему, почему вот ЦЕМАХ и его значит, сотоварищи оказались в Москве? А, скажем, не бежали там, не знаю, в Варшаву, там, в Вену. Да? Почему они в Москве? Да? А почему Москва оказывается такой мировой столицей? И вот это, ты даже не представляешь, на каком простейшем, элементарнейшем уровне надо было объяснять особенно молодым зрителям, что вот так. Вот Восточная Польша — это часть Российской империи. Евреи были выселены из зоны фронта, так как царское правительство подозревало их в предательстве. Да, и так далее, и так далее, и так далее. И все это настолько затрудняло. Вот я сейчас не говорю о насмотренности, о глубине, о нюансах. Я говорю о вот самом простом понимании каких-то исторических реалий. И, к сожалению, это есть, и, конечно, хорошо, когда зритель не только насмотрен театрально, но вообще и готов исторически и интеллектуально.
1: Ну хорошо, а вот, допустим, прийти на спектакль «Червь» можно, не читая Шамая Голана?
0: Можно, безусловно.
1: Скорее в этой плоскости вопрос лежит, должен ли я подготовиться к конкретному или не до такой степени?
0: Не-не-не, я поэтому говорю, что это очень, я думаю, что это очень израильская вещь, потому что мне кажется, что нашему зрителю «Червь» будет понятнее и ближе. И я скажу страшную вещь, что нас же никто не слышит из немецкого посольства. Есть вещи, которые мне было... На спектакле присутствовало несколько моих немецких друзей. Немецких, вот немцы этнические. И вдруг я понял, уже после того, как я их пригласил на спектакль, что, может быть, какие-то вещи им будут неприятны. Неприятно слышать. Потому что в каком-то смысле это очень... радикальное отношение к немцам, к тому, что они сделали с нами. И самое главное, и в том числе, кстати, и отношение к арабам, которые сделали с нами в Ираке, например, да? Я говорю сейчас в общем еврейском вопросе, каких-то преследованиях. И главный посыл, я могу сказать, ну, для тех, кто слушает и не придет на спектакль. Главный посыл, может быть, он был даже для Берлина слишком радикальным, потому что пьеса заканчивается тем, что я не прощаю.
1: Товарищи из германского посольства, вы же этого не слышали, правда? Но, Миш, у режиссера, в конце, кто бы ни был, зритель там и так далее, мне кажется, что все-таки должен быть какой-то здоровая доля нонконформизма. Не надо подделываться под...
0: Мои немецкие друзья сказали, ты знаешь, наш немецкий в последнее время, мы давно не говорили по-русски, и, наверное, какие-то вещи мы просто не поняли.
1: Вот видишь, всегда можно дипломатично выпутаться из ситуации.
0: Деликатно.
1: Миш, еще, значит, один вопрос, который время от времени всплывает в разговорах с драматургами и режиссерами. Должен ли драматург становиться режиссером? Потому что некоторые считают... Я спросил Мишу Дурненкова, а как вообще драматург? Вот он написал пьесу, что ему с ней делать? Куда нести? Он говорит, ставить. А если не умеет? Плохо.
0: Я считаю, что театр — это вообще такой котел. Да, ну, я актер, я стал заниматься режиссурой.

0: Я считаю, что это абсолютно нормальный исторический процесс. Как определенный вид актеров в какой-то момент чувствует потребность ставить. Это такой длинный разговор.
1: Почему? Черт, но драматург.
0: Ну и драматург, понимаешь, вот драматург точно знает, и я просто понимаю, вот мне какие-то опыты работы с драматургом, как драматургов раздражает неправильно прочитанная пьеса. Я всегда, кстати, не всегда, но на самом деле прекрасно работать с ушедшими давно.
1: Мертвые классики — это самое лучшее, что может быть.
0: Они прекрасно, они не вмешиваются в процесс. Да, но живой драматург, конечно, он понимает, что не с той интонацией сказано, не так прочитано, все это не то. И его страшно злит, и поэтому, я думаю, им хочется, и у кого-то есть на это право поставить это так, как им кажется это правильным. А не так, как вот всякие режиссеры, актеры и прочие сценографы изгаляются, извращаются и портят их пьесы.
1: Ну что ж, это были программные высказывания Игоря Теплицкого. Все, понимаешь, время нас останавливает. Спасибо огромное режиссеру Михаилу Теплицкому, художественному руководителю театра «Маленький». Спасибо Олесе Казанцевой и Александру Баргману. Значит, Миш, я к тебе обращаюсь с понятной просьбой. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом, да, или сливами, расскажешь мне известие, правильно? Я очень надеюсь на это. Вот, повторю, значит, 10 октября на сцене театра «Маленький», вот же сегодня, Пиаф «Любовь не по нотам», а вот 16 и 17 через неделю, с чувством, с толком, с расстановкой, «Червь», не пропустите. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Ну что же, сейчас еще одна композиция Эдит Пиаф, затем очередной выпуск новостей и полная иллюминация. Я надеюсь, что и сегодняшняя, так сказать, наша нон-стоп Эдит Пиаф побудит бежать прямо вот уже сейчас. Дослушайте вот буквально две минуты и бегите. И то, что поставил Александр Баргман, и то, что играет Олеся Казанцева, которая очаровательна даже по телефону. Да. Вот, все это...
0: А в жизни еще очаровательнее.
1: Ну вот, поэтому надо идти. Вот. И также точно через неделю, пожалуйста, «Червь». Это очень интересно, и мне кажется, очень и очень стоит пойти. А сейчас иди в Пиаф.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости, редактор, ведущий выпуск Алекс Кольберг. Из сектора Газа сообщают об одном погибшем и нескольких раненых в результате удара израильского беспилотника по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. По сообщениям, с утра в результате израильских ударов в секторе Газа погибли 7 местных арабов. Это сообщение передал обозреватель КАН Юваль Инбар. Расследование попытки захвата самолета авиакомпании Fly Dubai. Индийский новостной телеканал сообщает, что власти Индии возбудили уголовное дело и предъявили предварительные обвинения в нападении на индийского командира экипажа Смита Мачхара со стороны второго пилота, гражданина Омана. Инцидент произошел 10 дней назад. Согласно обвинительному документу, оманский пилот нанес командиру экипажа ножевое ранение в кабине пилотов, пытаясь захватить самолет или привести его к крушению. Дело было возбуждено по распоряжению Министерства внутренних дел Индии в Нью-Дели, чтобы выяснить, не было ли происшедшее частью более широкого заговора. Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что командир экипажа Мачхар восстанавливается в больнице в Абу-Даби. Противостояние между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Из Саудовской Аравии сообщают о взрывах, прогремевших сегодня во второй половине дня в аэропорту столицы страны Эр-Рияда. Два источника в регионе сообщили агентству Associated Press, что аэропорт подвергся атаке. Очевидцы рассказали, что видели машины скорой помощи, направлявшиеся к аэропорту, а пассажиров эвакуировали. В последние дни хуситские повстанцы атаковали многочисленные объекты в Саудовской Аравии, в том числе аэропорты. Позавчера в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли трое граждан Саудовской Аравии. Йеменские средства массовой информации, связанные с хуситами, сообщили сегодня о серии ударов саудовских военно-воздушных сил, в том числе по провинции Саада на севере страны и аэропорту в Сане. Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Омана провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия по поиску дипломатических решений для снижения напряженности в регионе. Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди осудил атаки хуситов на аэропорты Саудовской Аравии. Эти сообщения передал обозреватель КАН Рам Брандес. Председатель парламентской фракции о демократии Эфрат Райтон резко критикует действия канцелярии премьер-министра в связи с делом о документах, переданных государственному контролеру. В интервью журналисту КАН Йоаву Краковскому Райтон заявила, что секретные материалы были искажены в политических целях. Цитата. «Взяли людей, которые тщательно изучали совершенно секретные материалы, но из этих материалов отобрали исключительно те фрагменты, которые отвечают интересам Нетаньяху и соответствуют его версии событий. Вы и сами видели по публикациям за выходные, как брали целые абзацы и вычеркивали из них то, что не соответствовало версии Нетаньяху. Это называется фальсификацией, это называется искажением, это настоящее злоупотребление властью и нарушение служебного доверия». Британская газета Financial Times сообщает, что вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива застало врасплох украинскую делегацию, которая в это время находилась в Майами и обсуждала войну с Россией с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным газеты, в ходе переговоров представители Трампа пригрозили сократить обмен разведывательной информацией с Украиной, если она продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Сообщается также, что украинская делегация сократила свой визит и не стала проводить дополнительный раунд переговоров в субботу. Высокопоставленный украинский чиновник впоследствии заявил, что Киев продолжит наносить удары и сжигать нефтеперерабатывающие заводы. Обозреватель КАН Рам Брандес отмечает, что спустя несколько часов украинские силы атаковали нефтяной терминал в России. Чемпионат мира по дзюдо. Раз Хершко завоевала бронзовую медаль, одержав победу над соперницей из Хорватии. Корреспондент КАН Йоав Барович сообщает, что сегодня Хершко выиграла 4 схватки и проиграла 1. Это уже третья бронзовая медаль Хершко на чемпионатах мира. И о погоде. Завтра во второй половине дня на востоке и юге страны ожидаются дожди, местами грозы. В руслах рек Иорданской долины, районного Мертвого моря и Иудейской пустыни будет опасность внезапных паводков. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Всего доброго, хорошей недели, Шавуатов, миру шалаем.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Призвание, сильное желание и дар заниматься ремеслом или наукой, жизненная цель или важная роль. Не раз в иллюминациях говорили мы о том, каким непростым, подчас извилистым путем и неведомым для самого человека приходит он к единственно важному для него, как выясняется, делу или занятию. Нынче, в общем, представится случай, мне кажется, вновь вернуться к теме, от которой, впрочем, мы никогда далеко и не уходили. В студии звукооператор Михаил Оршван, Игорь Хариф и гостья сегодняшней полной иллюминации – актриса Татьяна Махлиновская. Я приветствую вас, Татьяна.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте. Значит, что, по традиции, что, где, когда? Родились, учились и так далее. Ну и начнем, помолясь, как обычно.
1: Вот расскажите. Прям так сразу.
0: Мы всегда с этого начинаем, потому что до рождения, а это, как правило, бракуется.
1: Вот,
0: а поэтому с рождения мы начинаем.
1: Ну, хорошо. Родилась я в Сибири. В городе Иркутск. У меня есть еще две сестры. Мама, папа. И мы жили... Так, подождите, дайте я сосредоточусь. Прям с самого нуля.
0: Училась...
1: Да, не, все,
0: детский
1: все.
0: Сад можем пропустить.
1: Детский сад я как раз не ходила, как раз я его и пропустила.
0: А, окей.
1: Да. Меня послали в вальдорфскую школу. Это единственное, мне кажется, первое это на тот момент, я не знаю, что происходит сейчас. Вальдорфская школа в Иркутске. Мама отдала семейный самовар, потому что это была частная школа. И благодаря этому самовару я училась в очень хорошей школе.
0: Это взятка?
1: Это была такая оплата.
0: Окей.
1: Вместо денег взяли самовар. Он был очень красивый. И как все советские дети, меня мама послала на кучу всяких разных кружков. Я ходила на рисование, на плавание, на английский, на танцы, на гимнастику, на керамику. Боже мой, что там только не было, правда. И один из этих кружков у меня был театр. Как только меня привели на первый урок, моментально педагог спросил, хочу ли я участвовать в спектакле. Я не понимала, что такое спектакль. Была маленькая, это было, наверное, лет 5. И буквально через несколько дней я себя нашла уже на сцене, на большой сцене. Я играла «Новый и старый год».
0: Так.
1: Да, это была моя первая, мне кажется, роль на сцене. И после этого вальдорфская школа, у нее такое направление художественное. Мы где-то до третьего класса мы не писали в тетрадках, мы рисовали. Мы рассказывали стихи, мы вязали куколок. Мы изучали и развивались через более такие, как это сказать?
0: Ну, через тактильные ощущения.
1: Да, через ручки.
0: Да.
1: И где-то у нас не было... У меня папа в семье, он еврей, и у нас дедушка уже жил в Израиле где-то с 70-х годов. Мы почти что не общались, и не было сильно такого обсуждения в семье насчет Израиля, еврейства и все такое. И вдруг в какой-то момент мне мама сообщает, что вот мы переезжаем в Израиль. Мне кажется, даже тогда мне не сказали, что мы переезжаем, мне сказали, что мы едем на годик навестить. Кстати, моя старшая сестра уже до этого, у нас очень большая разница между нами, она уже год до нас переехала в Израиль по программе. Мне было 9 лет в 4 классе, и мне сообщают, что мы переезжаем. Я прощаюсь со всеми друзьями, я уверена, что я их скоро увижу, и мы приезжаем в Израиль. В такой степени я не знала, что происходит в этой стране, даже не знала, что существует такой язык иврит. Я говорила, я уезжаю, я буду разговаривать на израильском.
0: Окей.
1: И как только мы приехали в Израиль, мы поселились в городе Холон. Моя мама была очень умная в этом плане и сразу поместила нас в центре страны. И что надо было делать? Меня надо было послать в школу. Сразу же меня послали в школу. Я была еще маленькая. Это не было тогда еще ульпанов для моего возраста. И она спросила нашу домовладелец, наш домовладелец, где тут есть близкая школа? И она ей говорит, вот здесь, прям под дом. А она была религиозная. Ну, мы тогда этому никакого мнения, значения не придавали.
0: Вы научились молиться.
1: Вот, так получилось. Да, оказывается, что она нас послала в датишную школу, в религиозную, которая действительно была прям под домом, там буквально спуститься и зайти в класс. Ну, и меня, кстати, сразу же поставили в пятый класс, я пропустила четвертый. И не зная ни языка, ни понятия, ни менталитета, мне надо было каждое утро вставать, молиться, читать Танах, хотя я не понимала, что я читаю. Я, если честно, сама того не понимая, я исполняла такую роль, как будто бы я знаю, что я делаю. Я вставала в определенный момент, двигала губками, начинала поклоняться. Там,
0: ну, когда надо это было... был театр, как бы.
1: Да, это был своего рода театр, да. И в определенный момент я узнала, что в Израиле есть и нерелигиозные школы. Это было где-то полгода спустя. Я встретила подружку в парке, она мне рассказала, вот есть тут и русскоязычные тоже тут существуют. В моем классе, там, где я училась, в религиозной школе, не было ни одного русскоязычного ребенка. И в этот момент моя жизнь перевернулась, я сразу перешла в обыкновенную школу, завела друзей и вернулась общаться на русском языке. До этого приходилось общаться как-то пантомимой. И уже на следующий год, это я тут меньше, чем год, меня, такая ситуация произошла, мне пришлось пойти в интернат. Один год интерната мы пропускаем, он был такой не сильно удачный, это был для маленьких классов, это школа-интернат называется Беншемен, я там проучилась год, шестой класс, и с седьмого класса я поступила в другой интернат, это интернат, который уже с направлением Кфар-Нуар, я так понимаю, что у них есть какие-то разницы, есть Пнемия, есть Кфар-Нуар, и это уже пнемия, которая называется Алюна Ицхак, и она с художественным направлением. Специально мама искала, чтобы у меня было... мы музыкой занимались в Иркутске, и рисованием, и она очень хотела, чтобы мы все это продолжили, и я поступила в эту школу, и проучилась там прям до конца, с 7 до 12, даже когда уже репатриация, можно так сказать, закончилась, и я могла вернуться и учиться дома, в Хулоне, я все равно выбрала, я вернулась, кстати, я перешла в Хулон, поступила тоже в художественную школу, Каш, Кирьят-Шарет, я там проучилась буквально месяц, я поняла, насколько в Пнеме намного более лучшие условия, там у нас 25 человек в классе, там травка, зайчики прыгают, а тут я прихожу в Хулон, бетонные стены, 45 человек в классе, там по несколько классов в каждой рубрике, и я сразу же через месяц вернулась обратно в Пнемию и закончила там 12 класс.
0: Так. Потом, значит, школа, волонтерство год, армия.
1: Да, был волонтерский год на юге, в Сдебокер, Медрешет Бен-Гурьон. Влюбилась в юг, мечтала ходить по горам, преподавать ционизм и хотела стать преподавателем. Короче, было такое очень определенное направление. И поступила в армию. В армии я тоже стала офицером преподавания по том же направлении, как и мой младший Рут. И после того, как я закончила курсы офицерские, меня определили в открытую базу. Открытая база, чего я, кстати, очень не хотела. Я, наоборот, хотела быть в армии, служить там как можно дальше, как можно дольше. А меня, я не знаю, из каких понятий, поселили в центре страны, Тель-Ашомер. И так получилось, что я возвращалась каждый день домой. У меня оказалось очень много свободного времени, к чему я совершенно не привыкла. Потому что ну, как с детства, с садика, в который не ходила, у меня не было свободного времени. Я постоянно была чем-то занята, какими-то кружками, какими-то хобби. А тут, получается,
0: свободное
1: опочки.
0: Время?
1: Да.
0: И вы...
1: И я решила возобновить свой давний кружок и свою любовь к театру.
0: Но при этом у вас была мысль, если мне не изменяет память, вы собирались на художественный факультет Бецалель.
1: Да.
0: Ну, а каким образом театр все-таки перетащил на себя? У вас социальный работник...
1: Да, социальный работник.
0: Она вас сватала в театр?
1: Меня сопровождал социальный работник после ПНИМИ. Есть такая программа, которая предоставляет такие возможности избранным ученикам. И она мне помогала как выстроить свою жизнь вперед. И мы действительно выбрали художественный факультет, потому что, ну, я очень любила рисовать и художество, и я этим занималась. Uh-huh. И это звучало реально. Uh-huh. И как возможность, которую я могу действительно достичь, и финансово, это университет, и это очень престижное место. Но одновременно я продолжала ходить на этот свой кружок театра. И мне очень нравилось. И я закончила все программы, которые мне предоставлял театр Хулон. У них был любительский театр. Я закончила там все программы и искала что-нибудь более углубленное. И наткнулась на подготовительный год в школе Nissan Native.
0: Вы в Тель-Авиве. Наткнулись, ну да.
1: Я не знала, что это подготовительный год. Я тоже думала, что это такой любительский кружок. Я прихожу на этот кружок, я прошла какое-то прослушивание, тоже не поняла, что я прохожу прослушивание. И когда вот мы со всеми ребятами собрались, я понимаю, что все, кроме меня, пришли сюда с одной целью поступить в театральное училище и стать актерами. А я хочу играть и веселиться на сцене. Да. Ну, у меня была мечта играть на сцене, но это реально оставалось как мечта. Знаете, так вот, как попасть на Луну. Ну вот хочется.
0: Ну, может быть, именно в таком состоянии может повести, и вы раз и поступили.
1: Вот так, вот примерно так и получилось. Я раз и поступила. А как из-за того, что я раз и поступила, но это грех. Не...
0: Грех.
1: Грех.
0: 3 года вы проучились.
1: Да. Nissan Native.
0: И...
1: Было шикарно.
0: Да.
1: Всем советую.
0: Конечно. Но когда закончилось, вопрос. Связи особых театральных нет.
1: Ноль.
0: Да. Точнее. Но, тем не менее, вы ухитрились организовать такое шоу.
1: Да.
0: Я имею в виду бубочек ваших.
1: Бубочки, да, бубочки мои.
0: Откуда взялись внутренние силы?
1: Направление Nissan Native обучать учеников создавать все для себя сам.
0: А.
1: Они прям в это верят, что в Израиле, наверное, я не знаю, наверное, по всему миру, актер, чтобы он работал, ему надо быть активным. Человеком. То есть не надо сидеть, если ты будешь сидеть дома на диване и ждать, что тебе кто-нибудь позвонит, наверное, это никогда не произойдет.
0: Вы усвоили.
1: Я усвоила. И в тот момент я была влюблена в программу Comedy Woman. Прям влюблена. И мечтала создать что-то похожее. И вся вот эта вот женская тема и комедия меня очень привлекала. И я собрала своих лучших подруг и одного паренька с параллельного училища. И мы создали вот эту группу по имени «Бубочка». От слова «буба» с вот этим русскоязычной
0: суффиксом,
1: добавочкой.
0: Да.
1: Да, который, суффикс, к которому мы вернемся потом в Бершевской. И я создала эту бубочку, и мы сделали шикарное кабаре-шоу с номерами, с костюмами. Мы выступали по всему Израилю. Это было длилось где-то до чуть ли не 22-го, до начала короны.
0: Вот, да. Здесь мы сейчас ставим первую музыкальную паузу. Мы доехали до нужного, так сказать, момента. Музыкальная пауза сегодня из плейлиста моей собеседницы. Слушаем музыку и продолжаем разговор.

0: Итак, в студии актриса Татьяна Махлиновская. Мы говорим о призвании, мы говорим, что ой, не сразу и не мгновенно все получается. И вот корона, и закрылись все возможности, которые вроде как были до этого. И бубочки, и, в общем, надо было, как вы хорошо сказали, когда мы общались до эфира, заново себя создавать.
1: Да.
0: И вы стали проходить кастинги, аудишены, и потом приняли революционное решение о том, что Израиль — это не только Тель-Авив, и нужно подумать, что есть в других театрах. А театры есть, есть Иерусалим, есть Бершева, есть Хайфа. Вот, вы почему-то выбрали Бершеву. Ну, юг, потому что.
1: Я немножко уточню.
0: Давайте.
1: У меня вот это вот понятие, что есть не только тель-авивские театры, оно пришло вот... вот был период, я его назову, период провала между короной и до начала нынешней войны. Я играла параллельно в двух театрах. Один театр, в котором я играю до сих пор, театр бухарского народа, называется «Ханда-Ханда», и театр, который называется «Театро на иври».
0: Как вы играете в театре бухарского народа, будучи абсолютной блондинкой? То есть, как бы, вот, ну, я не знаю, ну Мерлин Монро из вас можно лепить. Как бы, как вы там играете?
1: А я даже на бухарском могу разговаривать немножко.
0: Я не сомневаюсь, но это другое. Я спрашиваю, а мне вам парик надевают или что?
1: Ну, если честно, блонд у меня относительно недавно у меня произошел. Поэтому публика уже меня знает, и это, я не новая актриса. Так что до этого у меня были черные волосы, поэтому более подходило.
0: Ах, вы меняете свой имидж просто время от времени.
1: Да, я верю, что новые волосы, новые как это слово?
0: Ну, что? Возможности. Новые, что новое?
1: На иврите это «Сеар хадаш, мазаль хадаш». Как мне это перевести?
0: Ну, что, ну, мозаль, как бы, да, ну, новое счастье, новое какое-то...
1: Новое волосы,
0: я не знаю, образ... Я даже не знаю, ну, мозаль, казалось бы, да.
1: Новый мозаль, да.
0: Да. Ну, хорошо, да, новый мозаль.
1: Вернемся. В общем, я параллельно играла в этих театрах, и вот в этом периоде все театры начинают немножко так уходить на задний план, и публика меньше приходит, и сам... масштаб театров начинает сокращаться. И уже вот к моменту 23-го года, октября 23-го года, у меня получается ситуация, что все мои спектакли закончились, которых я играла до этого момента, и бубочка у меня закрылась. И я понимаю, что мне надо, как вы и я сказали, создавать себя заново. И я начала искать новые театры. Я сначала делала прослушивание в тель-авивские театры, конечно же, все не получалось. Я приходила на прослушивание хора и роль коруса, и кукарекала, как не знаю что, от страха. И нашла Бершевский театр. Что-то у меня в сердечке там его пригрело.
0: А, давайте так, значит, вы написали, как наивный человек.
1: Да.
0: Нифига в ответ не получили.
1: Да, я обратилась к художественному руководителю Ая Каплан, я ей написала про себя там целую историю, я такая, я сякая, и не получила ответа.
0: Но на счастье, чуть позже прошла вот эта замечательная
1: конференция
0: региональных театров, и вот тут вы ее настигли.
1: Я решила явиться на эту конференцию, я села на первый ряд перед театральными руководителями. И после того, как Ая Каплан закончила свое представление, свою презентацию, я, как все остальные, стояла в очереди, чтобы с ней
0: общаться,
1: сказать, вот я, Татьяна Махлиновская, вам посылала мейл, вы проигнорировали, и все такое. И как только я к ней подхожу, я еще не успела сказать и слова, она мне говорит, ой, ты же к нам на прослушивание Бершевской приходишь, да? Я говорю, нет, но я очень хочу. И она сказала, ты петь умеешь? Я говорю, да. Танцевать умеешь? Да. Все, иди туда, поговори с моим помощником, с Карлом, и он тебе все объяснит. Я умею танцевать, но я не профессиональный танцор. Сейчас мы до этого...
0: Мы сейчас дойдем, мы будем говорить про Бершевскую.
1: Вот. И я обратилась к ее помощнику Карлу, и оттуда уже начались прослушивания. Я прошла 3 этапа, и опять же, как произошло и с поступлением в театральное училище, сама тому не веря, я прошла.
0: И вы попали в проект Бершевская,
1: да.
0: Бершевского театра. Здесь я не могу, конечно, удержаться и не дать кусочка композиции, которую тоже среди любимых композиций Татьяны. Это первый раз за многие годы.
1: А мы правы.
0: Но вот так, сик, мы слушаем, поехали.

0: Татьяна Махлиновская, актриса в студии. Первый раз, по-моему, за 500 или 1000 программ у меня пошла Зыкина. Ее попросила не женщина золотого возраста, а вот юная дева Татьяна. Ну, окей, хорошо. Послушали. Так, ну все. Проект «Бершевская». Я знаю спектакль, я видел, когда он еще назывался «Хозяр для Руси».
1: Предыдущая версия «Хозяр для
0: Руси». Давайте мы... Значит, там Лен Фрайфельд, там Влад Писакович. Там Ян.
1: Да, Ян Коган.
0: Да, значит, Юры Казанцева уже нет.
1: Да, его заменил Эдди Альтерман.
0: Я хотел сказать, он не с нами, он во Франции, да, так что есть изменения.
1: Да.
0: Вот, и та же самая Ярден Гельбоа.
1: И режиссер, да, и композитор.
0: Скажите мне, пожалуйста, вы играете в черед с Леной Фрайфельд, то есть вы там и танцуете, там и поете, потому что я помню, и, наверное, даже в конце, я помню жуткая сцена, когда Лена билась об сцену, там изображала...
1: Вот этой жуткой сцены, к сожалению, уже нет.
0: А я еще к Лене подошел, говорю, Лена, ты себя... А она говорит, не, все профессионально.
1: Она это обожает.
0: Да.
1: И она это делает действительно очень профессионально. И вот если мы уже говорим про Лену, как вы поняли, мне надо было себя засунуть в очень огромные сапоги Ленины.
0: Да,
1: она
0: да.
1: очень крутая танцовщица и актриса, и вообще как человек. И для меня был огромный комплимент, что меня подобрали параллельно к ней. И два месяца я... закрывала себя в студии. После того, как мы заканчивали репетиции, все ребята уходили, и я продолжала еще до ночи.
0: Лена помогала
1: отрабатывать.
0: Вам
1: отрабатывать? Да, конечно.
0: Поставить танцы там и так далее, да?
1: Да-да, Лена помогала, конечно. Она и преподает танцы, поэтому без нее ничего бы, наверное, не получилось.
0: Ну, в общем, это хороший состав, отличный актер Влад Писакович. Вы видели его уже в, значит, в «Карамазовых»?
1: О, еще нет.
0: Вот вам предстоит,
1: жду.
0: Я думаю, очень
1: а
0: интересно.
1: А вы уже видели?
0: Видел, да. Да. Я, кстати, и Лену там, и Влада я видел, и это очень достойно.
1: Да, да, да, я жду уже пойти
0: да,
1: посмотреть
0: да,
1: на них.
0: Да, посмотрите, получите удовольствие. И хочу спросить, да, там замечательная музыка Яна. Вот как бы вальс.
1: Бершевский. Да, да, да.
0: Скажите мне, пожалуйста, это же, в общем, такой конфликт, я не буду говорить драма или трагедия, но это конфликт полуторного поколения, эхат вахэтси.
1: Да.
0: Вы тоже к нему относитесь, потому что приехали девочкой. В какой мере вы разделяете этот конфликт? Что у вас болит?
1: Ну вот этот конфликт и болит. С одной стороны, вот о чем говорит спектакль? Он о том, как ребята, которые репатрианты или дети репатриантов из бывшего СССР, приезжают в Израиль. С одной стороны, они уже адаптировались в израильскую среду, и хотя бы они так думают, что они адаптировались. А с другой стороны, среда не совсем их адаптировала. Мы постоянно встречаем вот этот вот конфликт, который напоминает нам, дорогой, ты вообще-то не отсюда. И вот эта боль, она... Ну, я, по крайней мере, научилась с ней уже жить, но каждый раз это получает какой-то новый облик. Я не знаю, например, я, когда приехала в Израиль, из-за того, что я сразу же пошла в интернат, и у меня была такая закрытая среда, и я не знала вообще, что есть, существует этот конфликт, потому что у нас в Пнемие там все ребята были алимы с разных стран, с Аргентины, с Кубы, с Эфиопии, с Болгарии, и мы, сами того не понимая, общались на иврите или жестами, и для нас вот это было нормально. И только после того, как я вышла из этого закрытого круга и попала в армию, на меня это опрокинулось в первый раз. Я была, как я говорила уже, я была офицером преподавания. Одна из моих должностей, моей роли была проводить, ну как это, Текес.
0: Церемонии.
1: Церемонии, да, общественные церемонии. Я должна была быть ведущей. И вот подходит моя первая церемония, и мы сидим с моим командиром, мы проходим по сценарию, и вдруг он мне говорит: «Но ты же знаешь, что ты не ведущая этой церемонии». Я такая: «В смысле? Ну как же, у тебя же акцент». А я не знала, что у меня до этого момента есть акцент. Я даже не слышала, я не понимала, я не обращала на это внимания. Я даже не думала, что это может быть какой-то комплекс или какая-нибудь проблема. И тут на тебе.
0: Обидно было?
1: Да, очень. Особенно это было непривычно как-то, что меня вдруг отодвигают в сторонку. Я все время была в центре. И в школе, и в подготовительном своей, в подготовительной программе. Не было такого, что меня куда-то отодвигали из-за того, что у меня есть акцент, или я как-то по-другому выгляжу. И с того момента я начала над этим работать, над этим конфликтом, скажем, начала работать. И во время театрального училища я даже пыталась исправить свой русский акцент. Пыталась, я там ходила к... Окулист, да?
0: Нет, это глаз, если вы пытались бы...
1: Мой муж — это окулист.
0: Это не совсем то, но вы ходили...
1: Коррекцию речи, да. И был даже период короткий, который я пыталась это использовать в своей повседневной жизни, но это так странно для меня звучало, я прям чувствовала себя каким-то другим человеком, и в определенный момент я сказала: «Ребята, я приехала из России, у меня русскоязычный акцент, у меня русскоязычный облик, в какой-нибудь там топаз или орталь, даже если я сильно захочу, я не смогу превратиться. И поэтому я с этим работаю». И,
0: да. Тань, а вот я сейчас не беру, естественно, ситуацию, которая происходит в России. Там, да. Ну вот, в принципе, вы себя ощущаете одновременно... израильтянкой и россиянкой, или уже не ощущаете себя россиянкой, или еще не до конца ощущаете себя израильтянкой, как этот эхат вахетси в вас преломляется? И вы ведь наверняка разговаривали об этом и с Владом, и, наверное, и с Леной.
1: Да. У нас у всех такое ощущение, что мы и то, и то. Влад, он армянин и израильтянин, Лена, она русская и израильтянка, а я тоже. Я русская и израильтянка. Это прям всегда. Просто в связи с каждой ситуацией эти весы, они немножко перепадают. То туда, то сюда.
0: А скажите, почему «Back to Russia» превратилась в Бершевскую? Что такое Бершевская?
1: Начнем с того, что этот спектакль переехал в Бершеву.
0: Да. Ну, он репертуарный теперь для Бершевского
1: да,
0: театра.
1: Да, он переехал его, так как сделал экзит в театральном мире, переехал в репертуарный театр Бершевы, и у этого названия есть три этапа. Это само название Бершева.
0: Так.
1: То, что этот город Бершева для многих репатриантов с бывшей СССР, это как такой первая точка адаптации.
0: Так.
1: Многие туда приехали, многие там остались. И в этом... На юге, очень многие. Второй этап — это вот, когда это как с бубочкой, это вот этот вот суффикс. Угу, превратить это израильское слово «Бершева», превратить его в что-то как московское, это «Бершевское». Мы добавили вот это «ска». И третье, самое важное, это вот это вот двуличие, что ли, или когда совмещаются два...
0: Скажем, совмещение, скажем, удвоение, скажем.
1: Двоение, да, вот. Это правильнее. То, что мы ощущаем себя и чужими, и родными в Израиле одновременно. И вот постоянно вот эта вот стычка происходит. И вот это вот как бы война двух миров. И в Бершеве это очень сильно встречается. Особенно взяли людей, которые приехали из таких холодных стран, посадили их в пустыню, и надо как-то адаптироваться к этому жаркому... жаркому...
0: Климату.
1: Да, климату.
0: Таня, а вы видели спектакль, когда он был в Дизайре в Тель-Авиве?
1: Нет, я не успела, но я видела видео. Запись.
0: Есть много изменений? чисто таких сценических, внешних?
1: Его очень сильно надо было укоротить. Он был тогда 2,5, чуть ли не 3 часа. А репертуарный театр такое не может удержать. Его сократили. А так как его сократили, надо было сделать много урезок. Поэтому много сцен надо было или поменять, или сократить. Но тема вся та же. Просто намного более...
0: Кушать? Да, зрителям. На том начале приходишь, ты хорошо ешь, потом первое вино бесплатно, как бы все было хорошо. Да.
1: Ну, раньше было можно, сейчас уже так более-менее, там мы подаем водичку, подаем стаканчики вина.
0: Это как-то закуска, оливье, там, селедочка.
1: Есть бейгели.
0: Да, елки-палки. Вот все ветшает, да.
1: Немножко, как сказать, сконцентрировали всю эту операцию Хозе Леруси в Бершевскую. Это было, это как посадили ее в такую консервную банку. С хорошей точки зрения.
0: Ну,
1: я думаю,
0: я надеюсь, что под контролем Ярден Гельбо у нее не забалуешь. Вот, главное осталось, поэтому и не ходите, и смотрите, кто еще не видел этого спектакля, «Бершевцы и гости города», смотрите. Окей. Итак, вы там, в этом проекте. Что дальше?
1: Дальше. Ну, во-первых, «Бершевская» закончила свой нынешний сезон, и мы ждем нового сезона, потому что мы хотим выйти из границ Бершевы и начать гулять по всей стране.
0: То есть, в принципе, маячит возможность ездить,
1: да,
0: с гастролями.
1: Да, но это уже будет в новом сезоне, и мы ждем новостей от театра. В ноябре у меня выходит новый театр, новый спектакль с Бухарским, Бухарским театром. У меня будут скоро начнутся съемки двух студенческих фильмов, в которых я играю первый раз в главной роли. Это у меня очень
0: вас
1: радует
0: студенческие работы. Я понимаю, что там не сильно это, наверное, здорово по части оплаты, но зато это, наверное, все-таки прикосновение к настоящему искусству. Люди только себя пытаются забывать мир и показать себя.
1: Когда это, нету денег. Творческие люди позволяют себе мечтать и приводить в жизнь свои самые сокровенные мысли. Поэтому студенческие работы очень часто намного более...
0: Они сильнее иногда,
1: они сильнее,
0: чем... Потому что еще люди всего
1: их
0: хотят.
1: Их никто не ограничивает, да.
0: Так,
1: и это то, что я участвую участник, и я работаю над своим оригинальным спектаклем. Я пишу пьесу, которая называется «Double Booking». Она уже прошла в короткой версии. Я ее и как хочу поставить и как режиссер, и как писательница. Роль для меня там я оставила малюсенькую.
0: А, вы в эпизодах.
1: В эпизодах, да. Ну, если я буду режиссер, то желательно оставаться как можно больше за кулисами. И вот сейчас я работаю над длинным спектаклем. Он называется «Double Booking», я уже говорила. Я еще вдобавок к своей актерской жизни я работаю как визажист. И визажист, свадебный визажист. И double booking, он как раз говорит о ситуации, это мой самый страшный кошмар, это то, что случится, я проснусь утром и пойму, что я нечаянно забронировала двух невест на один день.
0: Так.
1: И сюжет моего спектакля — это визажист, главная роль, начинает жонглировать между двумя невестами. Это вот стиль Галдони, как...
0: «Слуга двух господ».
1: Да, короче, да. Мне очень нравятся вот такие вот фарсы, комедии.
0: То есть это комедия положений,
1: да,
0: такая,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: и...
1: Двери открываются, закрываются постоянно.
0: Да. Окей. Во всяком случае, вы работаете в хорошей традиции, так сказать. Так что, значит, вы написали сам этот вот... Где вы будете ставить, вы знаете уже или еще нет?
1: Ну, я еще его не закончила. Мы все еще над этим работаем у нас с группой. Я и я. Я уже подавала, пробовалась на несколько фестивалей. Пока что меня не принимают. Но мне дают там хорошие по марке, что надо изменить. Я над этим работаю. И каждая возможность, которая есть, даже если спектакль еще не готов, я посылаю презентацию.
0: А скажите, вот вы говорили, что на фестивале в Габиме вы выступали. Это с прежней пьесой?
1: Это с короткой версией. Mm-hmm, да, mm-hmm, короткая mm-hmm, версия mm-hmm. была на фестивале, называется «Хадаш Миа Найлон». У меня были шикарные актрисы, все прошло очень хорошо, и поэтому это мне такое дало окей, что окей, все нормально, я могу писать, публике нравится, актерам нравится, можно идти в путь.
0: Окей, да, можно идти в путь, да. Вообще, на самом деле, какая тема больше всего вас занимает? Потому что я понимаю, начавший писать, он уже, наверное, и будет продолжать это делать. Знаете, как Маршак замечательно сказал когда-то, тот, кто не начал, не поэт. Кто начал, тот не начинающий. То есть, если уж вы начали, то вы, наверное, пойдете этим путем. Что для вас важно? Вот какая идея, какое ощущение для вас важно? О чем вы хотите рассказать миру? То есть, что высказать? Что про современный мир или про себя вы хотите рассказать?
1: Я люблю рассказывать о повседневной жизни, проблемы, которые у нас происходят за обедом или утром. И я люблю рассказывать это особенно с юморской точки зрения, потому что я считаю, что каждую болезненную ситуацию лучше всего преподнести в сладенькой обертке.
0: Угу. То есть от вас...

0: какая женщина, там образец вот этого учится. И Лен танцует под эту песню. И я так сижу, переглядываюсь со знакомым.
1: Вы не понимаете, о чем идет речь. Куда я попал?
0: И тут, там же есть такой фрагмент, когда, ну, вроде как они начинают злиться, что-то у них происходит не так. И я так, мало того, что позвали на этот гадюшник, так еще у них там не получается, что ли? И вот только после этого въехал, что это, в общем, сейчас-то и начнется спектакль.
1: О чем действительно он говорит.
0: Это осталось или сократилось?
1: Бершевская, конечно. Это даже начинается намного раньше. Это получается наоборот. Зритель приходит как бы в такой своего рода русский ресторан. И росла, прям мы превратили весь театральный зал в ресторан, там столики и стульчики, все по-другому.
0: А жертвы только нету.
1: Да, но она была, ее просто потихоньку сократили.
0: Дорого, да, я
1: понимаю. И они думают, что они сейчас пришли на какую-то такую развлекательную программу, и вот этот конфликт, вот эти вот наши интрижки между собой, они проявляются, ну, прям буквально чуть ли не в первые 5 минут. И они с самого начала не понимают, куда они пришли. Это у вас еще было немножко времени расслабиться,
0: было приятно
1: отдохнуть,
0: кушать,
1: да. А тут сразу в лицо эти все наши проблемы внутренние, и то, что некоторые ребята состава хотят уже перестать заниматься, вот как вы сказали, исполнять вот эти вот постсоветские номера, и хотят уже действительно исполнять и говорить о том, что нам действительно важно, вот кто мы в этой стране, и как мы себя должны чувствовать, и как мы себя чувствуем, что вообще с нами происходит. И вот этот вот разрыв между тем, что у нас было там, в бывшем Советском Союзе, и то, что и здесь, и друзей, которые мы там оставили, и родители, которые должны были оставить там все, что у них было, и как мы вообще с ними тут общаемся. И вот об этом мы хотим разговаривать.
0: Скажите, не могу не спросить. Вот вы пришли, так сказать, ну, как бы подменять Лену.
1: Да.
0: Ну, то есть в черед с ней играть, и пришел еще кто-то вместо Юры Казанцева.
1: Эдди.
0: Как вас приняли те, кто, ну, скажем, та же Ярден и старожил этого спектакля, который играет его с первого раза, как говорится. Как вы, что-то помогают, что-то говорят со стороны, замечания какие-то делают. Как они вообще?
1: Они прям, ну вот, это вот, это как падать с горы, и тебя сразу ловят. Вот так вот. Ребята там сразу, они сразу помогают, сразу моментально меня. Я, кстати, немножко побаивалась, но действительно коллектив, который работает вместе уже больше, чем, я не знаю, 6 лет, мне кажется, они работают. И я вдруг там появляюсь. Ну, конечно, с Владом мы были знакомы до этого и дружим уже давным-давно. Но это другая, это прям уже собранная компашка. И вот, ну, моментально. Это как войти и чтобы меня удочерили.
0: Ну, это очень здорово.
1: И меня, что... и Эдди тоже, который присоединился попозже.
0: Ярден тоже так очень доброжелательно.
1: Ярден, что... она очень классный режиссер, и она сразу, вот мы с Леной, мы действительно, мы очень разные. И она из каждой из них, потому что она мне с самого начала сказала, не пытайся подстроить себя под нее. Это как актриса, которая входит в роль, которая, можно сказать, уже простроена с самого начала, потому что они с Леной создавали эту роль.
0: Да.
1: Эта роль, можно сказать, и вообще этот спектакль, он тоже вот это вот Бершева, Лена, она родилась в Бершеве, вот эта вот смесь русской, бершевской вот этой вот женщины, которая с одной стороны говорит спокойно на русском и танцует балет, с другой стороны она там, что она там готовит? Храймы она готовит. Кучу там кастрюль и не знаю, у нее нет, кстати, акцента на иврите никакого в жизни. Если вы ее услышите, вы не поймете, что она откуда-то приехала. И Ярден мне сразу сказала: ты воплотишь себя в эту роль по-своему. И так и произошло, и я очень довольна.
0: Ну, слушайте...
1: Мне повезло прям.
0: Наверное, да. Но, вы понимаете, вам повезло, а с другой стороны, я бы сказал, что есть люди, которые заслуживают своего везения. Не очень просто вышли. к этому всему. Во-первых,

0: мгновение ока это произошло. И оказывались вы в разных ситуациях. Поэтому вы к призванию как раз... Почему я поставил эти слова «призвание» в начале программы? Потому что, да, потому что вот с вами я разговариваю о призвании. Вам было не так-то легко к нему пробиться. Ну, вот вы в пути, и вы уже приближаетесь.
1: Да.
0: У меня последний вопрос. Значит... Проклинать меня не надо, все гости. Как? Не предупреждал никто. Ну, неправильно, не предупреждал. Называется вопрос «Прочерк». То есть, как бы вы отвечаете на вопрос, который я не задаю.
1: Угу.
0: Ну, на самом деле, все совсем не страшно. Вот мысленно вы для себя определите аудиторию, к которой вы сейчас обратитесь. Может быть, это наши слушатели. Может быть, ваши коллеги Бершевские. Может быть, ваши домашние. Я не знаю, кого захотите. И скажите на одну минуту, в течение одной минуты, что вы сейчас думаете, о чем вы думаете, что вы чувствуете, какие у вас планы на жизнь. Вот все, что захотите, минута у вас есть, и вы себе придумаете вот такую аудиторию, для которой вы это скажете.
1: Угу.
0: Будьте прокляты, обычно первые слова.
1: Не-не-не-не-не. У меня, если честно, есть кое-что, что я бы хотела сказать. Уже давно, я не знаю, с какого времени меня сопровождает одна фраза, которую я себе постоянно повторяю. Попробуй, что там уже такого может случиться.
0: Так. Окей.
1: И я себя это спрашиваю, я себе это говорю и спрашиваю. И если это касается каждого какого-то важного или неважного момента, который мне надо пройти, или решение важное, которое я должна принять, или, например, обратиться мне к театральному руководителю или нет.
0: Да.
1: И я себе это в голове говорю и начинаю отвечать на этот вопрос. Что там уже такого может случиться? И я проигрываю все самые безумные ситуации, которые могут произойти. Я понимаю, что это не так уж страшно.
0: Окей.
1: И иду в путь. И вот всем это советую.
0: Это лайфхак просто такой, да. Очень хорошо. Татьяна Махлиновская, мы вас услышали. И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Татьяна, спасибо, что провели этот час с нами.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Новых вам ролей, пьес, постановок. Спасибо. В общем, удачи, конечно.
1: Спасибо.
0: В студии были также звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. И напоследок еще одна композиция от Татьяны, Марина Максимилиан. Как можно более спокойного вечера нам всем.

Коль Исраэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнендо. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.

Moldova. El rei porbur l'arconeia, el rei porbur l'arconeia.

Tu me sos primer enamorado, dos hijicos.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.

0: Здравствуйте, добрый день. С вами Таня Барская, и я обращаюсь скорее сейчас к старшему поколению, потому что многие из нас, те, кто чуть младше, благодаря, наверное, любознательности, любви к хорошей литературе и к умению подарить эти рассказы к хорошему русскому языку, знают этого человека. А вот старшее поколение знает его, безусловно. Оно хорошо помнит, вы помните, когда в 60-е, 70-е годы на телевидении и радио шли уникальные передачи, где главным действующим лицом был удивительный рассказчик, ученый, литературовед, писатель, искусствовед, доктор филологических наук, пародист Ираклий Луасарбович Андроников. Ему я посвящаю наш сегодняшний эфир. И сегодня вы будете слышать больше, конечно же, его голос и части, фрагменты рассказов и посвящений самого Андроникова, которые относились к разным поэтам и, конечно, писателям, к которым он обращал свое внимание. Был очень известен, в частности, и его первый раз на эстраде. Такой рассказ, встреча, спектакль одного актера. Давайте услышим фрагмент, как ему пришлось идти на сцену. Первый раз на эстраде. Филармония.
1: Я остался, не зная ни первой фразы, которую я скажу, ни последней. В это время пришел инспектор оркестра и сказал: «Оркестр на местах!» Я отвечал. Он сказал: «Ну, у нас новичок, давайте я вас провожу». И взял меня рукой за талию. И я пошел на негнущихся деревянных ногах той дорогою, которая всю жизнь казалась мне дорогою к славе. Мы дошли до контрабаса. Они стояли вот тут вот, как они и сейчас стоят у Муравинского. И произошло то, чего никак не ожидал. Инспектор что-то пробормотал, чего я не слышал, и убрал руку. А я так на нее опирался, что чуть не упал. И падая, схватился за плечо контрабасиста, сказал: «Простите меня!» И налетел локтем физиономию виолончелиста, попал. Сказал: «Извините, я нечаянно». Но зацепился за скрипичный смычок, стал освобождаться от него, уронил ноты с пюпитра. И по узенькой тропинке между скрипок и виолончели, которой надо было, мне казалось, не идти, а взлетать на дирижерское возвышение, как это делали некоторые любимые Ленинградом дирижеры, я поплелся, все время зацепляясь, извиняясь, улыбаясь, здороваясь. А когда добрался до дирижерского пульта, то тут меня навестило несчастье нового рода. Выяснилось, что у меня не гнутся ноги в коленях. Я понимал, что если я левую ногу поставлю на возвышение, то на правом ботинке Антона Шварца улечу в первый ряд. Тогда я применил новую тактику. Я подбил правое колено рукой, согнул, втащил на площадку, втащил другую ногу, выпрямился, и мне что-то сказали из оркестра. Я спросил: «Что?» Мне сказали: «Повернитесь к залу лицом». Я повернулся, я обомлел. Зал филармонии такой же, нет, не такой, как сейчас. Сейчас здесь есть уклон, возвышение, такое возвышение туда идущее. А нет, в ту пору это был абсолютно ровный паркет. Зал, в котором я пересидел за многие годы, на всех стульях, во всех рядах, но почему-то в тот вечер он уходил не туда, как ему полагалось, а туда. И хоры сыпались на меня и нависали над переносием. И я не мог понять, что это происходит по той причине, что я приподнят над залом и в первый раз вижу его с новой точки зрения, и что этот уклон совершенно естественен. Да еще эта подставка огромная. Я понял, что я потерял перпендикуляр между собой и залом. Я стал легонько его восстанавливать, и восстанавливал до тех пор, пока не улегся на дирижерский пюпитр и долго лежал так, отдуваясь, как жаба. Вы знаете, в зале еще шумели, еще шныряли по проходам, посылали какие-то приветы друг другу. Не расселись еще. У меня было, как я понимаю теперь, минуты полторы для того, чтобы сообразить конспект вступительного слова. Но я не мог сообразить никакого конспекта, никакого вступительного слова, потому что весь в это время был как отсиженная нога. Я ждал, когда успокоятся. И дождался. Все стало тихо, и все на меня устремилось. Памятуя совет Салертинского, я выхватил глазом старуху из последнего ряда. Повитую рыжими косами, мне показалось, что она мне ласково улыбнулась. Решил, что расскажу все именно ей. Я, отворив рот, закричал: «Сегодня мы отекрываем сезон Ленинграда СКОЙ государственной филармонии СССР». И это эхо так меня глушило, что я уже не мог понять, что я сказал, что я говорю и что я собираюсь сказать. Потому что ко мне стали прилетать какие-то некомплектные обрывки фраз, я совершенно в них стал путаться, мне стало ужасно скучно и очень тепло. И стоя над залом, и видя зал, и обращаясь к залу, я в то же время вот здесь вот, где-то в воздухе, стал видеть сон. Мне стало сниться, как 3 недели назад я еду на задней площадке трамвайного вагона и читаю журнал «Рабочий театр», а в нем статья Салертинского «Задачи предстоящего сезона филармонии». И эта статья как бы открылась передо мной в воздухе, и, скашиваясь влево, я, как мне думается, очень ловко выкрикивал содержание первого абзаца. И вдруг я сообразил, сейчас будет большое отступление о любимых композиторах Салертинского, которых сегодня не исполняют. Если я начну о них говорить, то при чем же здесь, они когда здесь сегодня тонеют? И хотя я помнил, что будет в третьем абзаце, связи между началом и продолжением без этого отступления не было. А я уже там все сказал, и у меня воображаемая строчка кончилась. Я услышал какой-то странный звук. Подумал, зачем я это

0: Не будучи профессиональным чтецом, Андроников с необыкновенной легкостью завладевал вниманием телезрителей и слушателей радио. Благодарная аудитория была вообще готова часами слушать его поразительно образные, живые рассказы о литературоведческих изысканиях, которым этот ученый посвятил свою жизнь. Конечно, неудивительно, что среди слушателей рос интерес к научной работе, к литературе вообще, к русскому языку, к чтению книг, художественных произведений, к поэзии. Можно сказать совершенно точно, что Ираклий Андроников был не только мастером художественного рассказа, но и просветителем того времени и тех десятилетий.
1: В свое время Корней Чуковский отзывался о нем более чем хорошо и писал: Андроников, Ираклий Луасарович, он, конечно, волшебник, и вместе с ним, как только входит он куда-либо, вместе с ним, можно сказать, шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отель Юльч Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Торле. Всех этих знаменитых людей во всем их своеобразии, индивидуальных особенностей художественно воссоздает этот чудотворец. Собственно, предлагаю вам услышать голос самого Корнея Чуковского.
2: Если бы я составлял справочник, я раньше всего написал бы, без всяких покушений на эксцентрику, Андроников, Ираклий Луарсабович, колдун, чародей, чудотворец. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в старину существовали подобные мастера и искусники, но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Антокольский, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед нами. Сам он при этом исчезает весь, без остатка. Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях, то самое, что сказал бы о них покойный писатель. Стемнело, Андроников продолжал говорить, и пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда засветили лампу, и обнаружил я, что это не Алексей Николаевич, а Ираклий. Мало того, что он точно передал голос писателя, его тембр, его интонации, колорит его речи, он воспроизвел самую манеру его мышления. В том-то и дело, что, преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки, его жесты, его походку, его голос. Нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления. И силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах.
0: Среди прочих работ я хочу напомнить еще одну. Она называется, это фрагмент «Горло Шаляпина».
3: Я играл с ней, незнамо, в пьесе Островского «Без вины виноватые». Вы знаете, мне трудно бывало произносить текст моей роли. Я плакал настоящими слезами. великая женщина. Я прожил счастливую жизнь, дорогой. Я провел ее в стенах моего дорогого малого театра. У меня были замечательные учителя. Александр Иванович Южин Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра, дали мне познать радость творчества. У меня были замечательные друзья. Климов Мишка, Михаил Михайлович, Коля Николай Мариусович Радин. Какие это были удивительные актеры. Легкие, умные, такие веселые, талантливые ребята. В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем малом, Леонид Миронович Леонидов в художественном. Мы с ним очень дружили. У меня и в МХАТе было много друзей. Грибунин Владимир Федорович, Николай Георгиевич Александров. О, это были и актеры прекрасные, и великие мастера на всякие выдумки. Таланты неистощимые в шутках. Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиновым. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю. Надо знать, что до революции у Московского Большого театра и Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леней Собиновым одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих шили один костюм для Ромео. Споет Собинов в «Ромео, Джульетте, Гуно». Волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в поясе. У Лени талия была пошире моей. И выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину. Отдавай обратно костюм. Завтра Собинов снова поет Ромео. А потом он встречает меня и начинается. Кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера, не могу опереть голос. Не набираю дыхания. В антракте гляжу портняжничал. Я велел распороть. Только тронь теперь. Соскочит? Ничего не соскочит. Не мое дело. Надуй пузо и выходи. В то время, когда у меня работали уши, я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто, потому что в молодые годы мне поручали такие огромные роли, что через 20 минут после начала спектакля я уже шел разгримироваться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. Я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр.

0: Думаю, что охота за рукописями, за рисунками великих людей не была бы так плодотворна, если бы в книгах Андроникова этот азартный охотник не сочетался с настоящим ученым-исследователем, который добывал колоссальную свою эрудицию многолетним, упорным, кропотливым трудом. И, например, надо сказать, что перед тем, как пуститься на поиски утерянных реликвий того же Лермонтова, ведь Андроников просто просидел десятки лет, изучая чуть ли не во всех книгохранилищах Советского Союза ту самую эпоху, жизнь и творчество Лермонтова. Поэтому таким Андроников был во всем. Каждое его выступление на эстраде, оно было продумано, оно было полно каких-то деталей, а это, конечно, огромный труд.
1: Был в Ленинграде такой замечательнейший музыковед, талантливейший литературовед, образованнейший театровед, многих, я бы сказал, наук и искусств вед, вдохновенный балетоман и балетовед. Языковед, человек, который знал такое количество иностранных языков, что не мог даже сам отчетливо сказать, сколько он их знает. Отвечал как-то обычно с запинкой, что 25 или даже несколько более того. Выяснилось, что он знал 26 языков и 100 диалектов. Свою личную записную книжку вел на старопортугальском языке. Это был человек, наделенный такой феноменальной памятью, такой необычайной, просто гомерической работоспособностью, такими познаниями, что с ним никто не мог сравниться. Он обладал способностью, открыв книгу, не читать страницы, а только схватывать в целом содержание этой страницы, закрыть и произнести текст наизусть. Проделывали множество опытов. Давали ему книги, которые он заведомо не мог читать. Разрезали перед ним номера журналов наизусть. Говорят, был какой-то знаменитый арабский философ в 18 веке, который мог повторить на незнакомом языке 3000 слов подряд. Я думаю, что Иван Иванович Саллертинский мог с ним соревноваться. Я служил в публичной библиотеке, вот уже потом. И, значит, выносил ему часто книги, которые на дом не выдавали. Он на крыльце перелистает их и возвращает, говоря, что очень интересная книга, большое спасибо, что ты мне ее показал. Я говорю, ты можешь взять домой. Нет, нет, зачем? Я уже с ней познакомился. Проверяешь наизусть? Это был необыкновенный человек. Любимыми его играми были викторины, из которых всегда выходил победителем. Никто с ним соревноваться не мог. Любил задать вопрос, например, такого сорта. Скажи, пожалуйста, что напечатано на 212-й странице второго тома полного собрания сочинений Гоголя в последнем издании «Гослитиздата»? Говорили, Иван Иванович, ну что ты задаешь такие вопросы? Это ты знаешь, что напечатано на 212-й странице второго тома? Но ведь ты же не можешь, скажем, знать, что напечатано на 212-й странице третьего тома? Третьего? Сейчас схожу. Одну минуту. Третьего тома. Да-да, вот что там напечатано. Хвала вам, художник! Виват Андрей Петрович, рецензент, как видимо, любил Фоми. А что такое Фоми, Иван Иванович? Фоми – это первая половина слова «фамильярность», но «льярность» идет уже на 213-й.

0: Ираклий Андроников действительно был не просто литературоведом, прозаиком, чтецом. Он обладал потрясающим талантом перевоплощения, умением импровизировать и говорить на одном языке со своим зрителем, слушателем. И общение его с публикой, это можно вспомнить для тех, кто был в залах, кто смотрел телепередачи и может это увидеть вновь благодаря интернету. Его общение с публикой, оно несло настолько позитивный поток энергии, его вот эта улыбка, глаза и желание поделиться без пафоса, без показа того, что я знаю больше, а вы нет. Это был просто позитивный поток энергии. Он делился, и его называли и Маршак, и Раневская, и тот же Чуковский, просто кудесником и чародеем. Наверное, он им и был.
1: Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке, и я мертвый, и могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство, а я об этом не знаю, и могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда на расхват. И прежде чем у нас в Малом вывесит репертуар на следующие полмесяца, в Большом ни одного места и не достать. И тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный, такой подтянутый старичок, генерал в отставке фон Боль. Я добился приема, рассказал ему о своих затруднениях, и он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: «Благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра в любое время, кроме дней тезоименитств, их императорских величеств». Отпустил их и обращается ко мне постоянного места, господин Остужев: «Я вам не могу предоставить, а разрешаю бывать запросто, за кулисами». Какое счастье! Слушайте! Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой. Видите ли, дорогой, ученый, писатель, композитор, они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами, как на базаре. Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты. И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, но если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу, отойду в сторонку. Я понимал, что если даже он заметит меня, он простит мне эту невежливость. Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. О! Мир не видел такого гримера. Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на пальцы гримера – это все равно, что надеяться на то, что вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства.
0: Андрониковым им заслушивались. Заслушивались тогда, не пропуская ни одной передачи. И часто сейчас, когда есть возможность при наших современных технологиях, его выступления находят в Ютубе, в сети, аудио, в виде аудиокниг, чтобы послушать настоящую, красивую русскую речь с нужными интонациями, грамотную, осмысленную, чего часто мы лишены. Ну и, конечно, услышать юмор, его пародии литературные, когда очень часто было сложно отличить голос, скажем, Алексея Толстого от голоса того же Ираклия Андроникова, который абсолютно точно воспроизводил голос писателя. И настоящая русская речь — это очень ценно, и читатели и зрители это помнят и откликаются на многих форумах и говорят о книгах Андроникова, что это действительно драгоценность. У кого-то она есть, у кого-то нет. Но остаются воспоминания и остается признательность к тому, что сделал Ираклий Андроников для литературы и для нас, для тех, кто ценит русскую речь и русскую литературу.
2: Сценические создания Качалова поражают бесконечным многообразием, богатством. Тут и трогательный и наивный студент Петя Трофимов, и величественный Юлий Цезарь, смешной и жалкий барон из ночлежки, и скорбный шекспировский Гамлет, трагический Иван Карамазов и болтун Репетилов, смелый Чацкий, мечтательный Тузенбах, беспомощный царь Федор, жизнелюбивый Дон Жуан и аскетический Бранд, обличаемый Захар Бардин во «Врагах Горького» и обличитель, ведущий роль от авторов «Воскресений Толстого», император Николай I и партизанский вожак Никита Вершинин. Образы героические и гротескные, лирические и острохарактерные, утверждающие и разоблачающие. Качалов не только читал на эстраде, он играл на эстраде то, чего ему не пришлось сыграть в театре. И тут воплощал уже не одну роль, а давал свое истолкование драматическому замыслу. Вот почему Качалов включал в свои концертные программы отрывки и сцены из пьес Пушкина, Горького, Шекспира, Островского, иной раз и целые акты. И постепенно пришел к созданию театра в одном лице. И подлинным украшением репертуара этого Качаловского театра была сцена из горьковской пьесы «На дне», пьесы, в которой Качалов в 45 лет играл роль барона. Даже и среди качаловских созданий этот образ принадлежит к числу самых сильных, глубоких и острых. И вот в последние годы жизни Качалов стал один исполнять в концертах сцену «Разговор барона и Сатина». И тут еще раз показал необычайную широту своих художественных возможностей.
3: А, да, да, старик лгал, лгал, но ведь это же из жалости к вам, о, черт вас возьми совсем, есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему, я знаю, я читал, красиво, о, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ну и кто слаб душой, или кто живет чужими соками, вот чем ложь нужна. Нужна. Одних она поддерживает, а другие прикрываются ею. А кто независим, кто не жрет чужого, кто сам себя хозяин, так зачем же тому ложь? Зачем? Ложь — это религия. Ты понимаешь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека.
4: Браво, браво, браво. Хорошо. Прекрасно сказано, прекрасно. Я согласен. Вообще ты знаешь, Сатин, вообще ты говоришь, как старший человек. Его.
3: Ага. А чего же шулеру иногда не говорить хорошо, если порядочные люди частенько говорят, как шулера.
4: Хорошо. Браво, браво, браво, браво. Хорошо.
5: Вы слушаете исполнение Василия Ивановича Качалова, фрагменты пьесы «Горького на дне».
4: Верно. Верно. От чёрт тебя возьми. Ты умеешь рассуждать спокойно. У меня, очевидно, нет характера.
3: Заведи характер, заведи. Вещь полезная, заведи. Я сегодня добрый, сам не знаю почему.
4: Да, ты всегда добрый, когда выпьешь. И не глупый, ох, не глупый. Да,
3: да, когда я пьян, мне тогда все нравится. Понимаешь, нравится чувствовать себя человеком. Что такое человек? Это не я, не ты, не она, не они. Человек – это ты, я, старик, Наполеон, Магомед. Одно, знаешь, это же огромно, это же огромно. В этом все начала, все концы, все в человеке, все для человека. В сущности говоря, ведь существует только человек. А все остальное – это же дело его рук, его мозга, его творения. Человек! Это же огромно! Это же звучит гордо! Надо же уважать человека, уважать! И не жалеть его, нет. Не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Давай, барон, давай выпьем с тобой за человека.

0: Я думаю, что многие из вас помнят, что истинной страстью Ираклия Андроникова было творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1936 году Андроников опубликовал свою первую статью о Лермонтове. В 1939 вышла книга «Жизнь Лермонтова», и в том же году он был принят в Союз писателей Советского Союза. Через несколько лет он защитил кандидатскую диссертацию на тему разыскания Лермонтова и продолжал писать, публиковать статьи и книги именно об этом поэте. И монография его «Лермонтов в Грузии» в 1837 году была засчитана как докторская диссертация, потом уже в Московском университете. И, конечно, в свои публичные выступления, я думаю, что среди вас есть те, кто были на его встречах, Андроников часто включал истории о жизни Лермонтова на Кавказе, свои научные поиски, о малоизвестных эпизодах его творчества. Ну и, конечно, я думаю, знатоки, уверена, среди вас они есть, помнят так называемую загадку НФИ. Фрагмент предлагаю услышать.
1: Сейчас я расскажу вам историю, которая называется «Загадка НФИ». На мою долю выпала однажды сложная, но необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, был помоложе, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне надлежало выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих юношеских стихотворений, написанных в 1830-м и 1831 годах. В этих стихотворениях 17-летний Лермонтов обращается к какой-то девушке, но вместо имени в заглавиях выставлены только три таинственные буквы НФИ. А по тексту стихов видно, что Лермонтов любил эту девушку. Любил долго и безнадежно. И она тоже вначале, очевидно, отвечала ему взаимностью, но потом забыла его, увлеклась другим. И вот взволнованный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком. Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. В те дни, когда любим тобой, я мог доволен быть судьбой. Прощальный поцелуй однажды я сорвал с нежных уст твоих. Но в зной среди степей сухих не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, что не боялась потерять. Но женщина забыть не может того, кто так любил, как я. И в час блаженнейший тебя воспоминание встревожит, тебя раскаянье кольнет, когда с насмешкой проклянет ничтожный мир мое название, и побоишься защитить, чтобы в преступном состраданье вновь обвиняемой не быть. Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не назвал имени этой девушки. Я знаю одно. В новом издании Лермонтова я должен дать точную и краткую справку. Посвящено такой-то. И я начал поиски. И вот уже которую ночь перелистываю я томик юношеских стихотворений Лермонтова, вчитываюсь в каждое, сравниваю отдельные строчки, стараюсь отыскать приметы этой таинственной НФИ.
2: Я помню, сорвал я обманом раз цветок, хранивший яд страдания, с невинных уст твоих в прощальный час непринужденное лобзание. Надо заметить, думаю, что о прощальном поцелуе говорится здесь почти в тех же выражениях, как и в стихах, обращенных к НФИ. Может быть, и эти стихи обращены к ней? Читаю дальше. Вот еще одно стихотворение, написанное в том же году. Я в силах перенесть мучения глубоких дум, сердечных ран. Все, только не ее обман. А в первом стихотворении тоже говорится об обмане. Иду дальше. Не ты, но судьба виновата была, что скорбь не изменила. Она тебе прелести женщин дала, но женское сердце блажило. Позвольте, нечто подобное мне попадалось уже. Во зло употребила ты права, приобретенные над мною, и мне, польстив любовью сперва, ты изменила. Бог с тобой.
1: Читаю дальше. Моих надежд и мук и слез веселый миг тебе дороже. Слишком ты любезна, чтоб любить. Она увлечена мгновением. Словом, ясно. Лермонтов посвятил неведомой нам НФИ не 4, а целых 30 стихотворений. Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа. Непонятно только, как звали эту НФИ. И еще менее понятно, как я смогу это узнать. И вот я решаю перечитать все, что Лермонтов написал в это время. А летом 1831 года Лермонтов создал драму «Странный человек». Он изобразил в ней молодого поэта Владимира Арбенина, который любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Она вначале тоже любит его, отвечает взаимностью, но потом увлеклась другим. И в этой пьесе, так же, как и в стихах, речь идет об измене, о прощальном поцелуе. В одном месте Арбенина восклицает, обращаясь к Загорскиной: «Раскаяние будет напоминать тебе обо мне». Совсем как в обращении Лермонтова к Н.И. «Тебя раскаяние кольнет». Но вот уже не речи Арбенина, а его стихотворение, когда одни воспоминания о днях безумства и страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей, когда с насмешкой ядовитой осудит жизнь его порой, ты будешь ли его защитой перед бесчувственной толпой? Так и кажется, что я эти строчки уже читал где-то. Впрочем, я совершенно спятил. Ведь это же стихотворение Лермонтова «Романс к И». Значит, Арбенин посвящает Наталье Федоровне Загорскиной те самые стихи, которые Лермонтов посвящал НФИ. Да, может быть, это не случайно? Может быть, НФИ тоже звали Натальей Федоровны? Чувствую, что разгадка где-то здесь. Да и думаю, перечитаю все сначала. Лица, изображенные мною, все взяты с природы. И я желал бы, чтобы они были узнаны. Как я раньше не понял этого. Лермонтов изобразил подлинные события живых людей. Хотел, чтобы они были узнаны. Можно сказать, сам Лермонтов велит мне выяснить имя этой таинственной НФИ.
0: Сегодня мы вспоминали Ираклия Луосарбовича Андроникова. Жанр, в котором он работал, неповторим, сугубо индивидуален. Повторить его, на мой взгляд, практически невозможно. Те, кто подходит к этому жанру, они... Каждый работает в своем направлении, своим голосом, тембром, со своим чувством юмора. Андрониковская же драматургия, расследование, которое происходило на глазах у зрителя, слушателя, она действительно непроизвольно делала нас, всех, кто это видел, соучастниками и придавала рассказам удивительную напряженность и притягательность. И, конечно, просто наслаждение от того, как лилась эта речь, как тепло и интересно, как потрясающе красиво говорил этот человек Ираклий Андроников.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская. И программа... Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганном Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свое рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр, театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. А в нашем эфире «Эспания Кани» — это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров Пасадобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987-м под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92-м году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из свиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, и не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой. Музыкой классической, в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: Надо сказать, что есть видеозапись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рио, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название, и вальс продолжается, так это называется, по-немецки «жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рио есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Омар Шариф. Конечно, Джули Кристи. И Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар. Это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рио.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркароллы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролла Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины XX века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, Аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 52 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

«Я исполняю музыку так, — говорит Анри Рье, — как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодии. Моя цель — добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцена роскошная и декорирована в привлекательном стиле. И в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Вы были в мире Анри Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

«Лунная река», «Moon River». Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идиш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Энри Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 1956 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» — «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротта должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротта, как тему любви, стало просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» — фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема Нино Ротта.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами «Dancing Queen» стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы «Абба» Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы «Абба», шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку «Dancing Queen», не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла Абба. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. «Dancing Queen» была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».